И опускался взгляд к пустой земле. Немело, зябло сердце в одиночестве, и почва уходила из-под ног. И самые суровые пророчества, казалось, обступили мой порог. Когда Господь испытывал молчанием, тоска по небу светлой болью жгла, душа мольбой и песнями печальными, и ожиданием отзыва жила.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Николая Куркаева. В 6 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: «Ибо и народ, и царство, которые не захотят служить себе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся». 13 стих читаю. «Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певк, и вместе кедр, чтобы украсить место святилища моего, и я прославлю подножие ног моих». Конечно, подножие ног его – это Иерусалим, это место, где он воцарится на сегодня, и так далее, и так далее. Но вот на что я обращу внимание. Бог не только хочет накормить нас, не только дать, я уже о нас сегодня говорю, наши хорошие дома, но еще украсить место. А мы сегодня очень часто не очень-то заботимся о том, чтобы украсить место. Нам самое главное, чтобы плодовые деревья насадить, чтобы картошка была. Остальное еще не надо. Это все второстепенное. А у Бога все на своем месте. Не только накормить, но и украсить место. Я прочитаю это место еще раз, пожалуйста. «Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певк, и вместе кедр». Это все растение, хотя кедровые орешки тоже вкусные, но это же дерево просто красивое для красоты. Это ценное дерево, но для красоты. И для чего я это посажу? Для того, чтобы украсить место подножия моего, место святилища моего. И я прославлю подножие ног моих. Когда мы сегодня помогаем друг другу, то мы помогаем, может, иногда, чтобы кто-то не умер с голода, чтобы кто-то не был раздетым. Но когда Бог говорит, то помните одно из мест Священного Писания, что Он говорит? Он говорит о том, что для наслаждения вашего это гораздо больше, чем просто накормить. То гораздо больше, чем просто накормить. Вы помните другой текст Писания? Чтобы тебе, что, не умереть или обогатиться? Что написано, как вы помните? Обогатиться? Не просто, чтобы концы с конца, а чтобы тебе обогатиться. Бог готов обогатить. Мы, люди, не можем обогатить друг друга. И говорят, Америка обогатила многих. Она не обогащает, она сама обогатилась. А поддержала многих, чтобы не поумирали, да. Обогащать никто никого не будет. Ну как там у тебя? Один раз дали, второй раз, третий. Нормально, не умер с голода. Ну, говорит, хватит для него. Уже буду ждать, покуда опять голодный стать, тогда будем помогать. Это же ненормально. Или вы думаете, нормально? Ну как вы думаете, это нормально? Когда мы ждем, человек опять станет голодным, тогда опять мы будем помогать. Наверное, надо регулярно что-то, да? Ну, конечно, обогащать мы не можем, мы сами не богатые. Но, тем не менее, регулярно что-то все-таки надо. А как у него там? Ну, все надо. Значит, надо прекращать все. Пусть голодный походит, потом опять что-то будет. Но это же ненормально. Поэтому Господь еще вот говорит, слава Ливана придет тебе, кипарис и певк и вместе кедр, чтобы украсить место святилища моего, и я прославлю подножие ног моих. Если подножие ног прекрасно, то что будет нам приготовлено, что будет в нашем доме? Вообще нам сегодня трудно вообразить. Я имею в виду не наш земной дом. Я имею в виду небесный дом. Мы будем в гораздо лучшем положении, чем евреи. Они будут жить на земле. У них будет золото, у них будет серебро. Но им придется работать. Ну как работать? Для удовольствия работать. А нам не придется уже работать. Мы уже не будем пахать, будем вместе с Господом. И так всегда с Господом будем. Но уже не в этом теле. Так что лучше? Стараться жить на земле в 30 царстве, чтобы опять умереть. Ведь буду же умирать в 30 царстве тоже. Вы помните место Писания? Ну, во-первых, столешний грешник будет проклинаем, тоже будет на своем месте. Все это интересные люди. И опять повторяю ту же самую тему. А с другой стороны, вы помните, что написано? Ибо столетний будет умирать юношею. А столетний грешник будет проклинаем. Столетний будет умирать. Так лучше уже жить с Господом, чтобы вообще не умирать. Хотя там умирать, наверное, будет совсем по-другому. Нет болезни, ничего. Лег спать и не проснулся сразу в Царстве Небесном. И ни проблем нету, никаких нету. Но, тем не менее, переход будет. Поэтому Бог дал нам лучшее время на сегодняшний день. Язычникам. Для Израиля на земле было все чудесно. Но, тем не менее, на несколько порядков ниже будет, чем у нас. Потому что нам что приготовлено? Я представляю, что нам приготовлено. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 9 стих. Но как написано? Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. То есть то, что Бог приготовил, его нельзя сравнить с тем, чем мы сегодня здесь пользуемся. Глаз не видел, ухо не слышало, и на сердце, или на разум не приходило, что Бог приготовил любящим его. Я немножко заглянуть, Бог позволил когда-то заглянуть в это. Святы видел такие. Я уже все не рассказываю, что было. Но на земле ничего подобного нету. Абсолютно нигде. Сегодня у нас в огороде очень много цветов самых разных. Но там нечто такое красивое, но ничего подобного. Ну как ничего подобного? Одно что-то переходит в другое, переливается различными цветами. Но нету ничего похожего. Об этом очень трудно говорить. Но это очень прекрасное все. Потом я помню, Дух Святой начал молиться во мне. Но я прекрасно понимал, настолько высокие мысли. И в человеческой речи нет таких звуков, как там были. Нету таких. Похожих нету даже. Вот. Что Бог приготовил любящим его? Поэтому пусть на земле будет очень хорошо, но нам Господь даст возможность, даст шанс распрощаться с этой землей, иметь нечто гораздо большее, чем то, что люди будут иметь на земле здесь. И 14 стих читаю. «И приду тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и падут стопам ног твоих все, презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом святого Израилева. И приду тебе с покорностью». К Богу надо приходить с чем? С покорностью. Не с требованиями «дай» и все, а спокойно. «Господь, я хочу покориться воле Твоей. Я хочу делать то, что Ты хочешь. Я ж не могу Тобой командовать». С покорностью придут. Значит, как важно сегодня покориться Слову. Покориться Слову. Потому что покорается обычно меньше высшему или большему. Поэтому то, что сегодня в Слове Господнем записано, никто лучшего никогда не придумал и не придумает. Ему надо покориться. Может, у меня в голове, у вас в голове что-то и не совсем делается то, что надо. А почему это так? Почему Бог так сделал? А почему Он так сказал? А почему Он... Много-много может быть. А почему Он? Может быть, потому что покориться тебе надо всего лишь. А как иначе тебе заставить покориться? Хотя я понимаю, то я просто так говорю, и есть смысл во всем том, что Бог советует. Глубокий смысл. Но, тем не менее, мы часто приходим не для того, чтобы покориться Богу, чтобы навязать Ему свою волю. Вот мы составили план, нарисовали. Господи, вот тебе мой план, давай работай по нему. Вдруг прорыв получается. Почему? Говорит, что ты? Ты мной командовать будешь? Ты спросил бы у меня, что я хочу делать, как я хочу вести. А не ты свои рисунки, свои планы мне представил, а теперь, пожалуйста, Господь, я тебе нарисовал, что я хочу, да, работай. Иначе в церкви успеха не будет. Господь говорит, и не будет. И не будет, а как он будет? Неужели ты думаешь, что умнее Бога? Вот тебе кажется, вот так надо быть, надо было спросить Бога, а как ты хочешь, Господь? Наверное, он лучше понимает, что надо сделать. Поэтому я хотел бы, чтобы мы с покорностью проходили Господу, а не с претензиями, не с требованиями определенными. А куда ты, Господи, смотришь? А почему ты так относишься ко мне? А почему ты так? Ну, это же ненормально. Это же ненормально. Мы не можем ничего требовать. С тех, которые в нашем подчинении есть, можем требовать. А те, которым мы подчиняемся, мы же не можем требовать с них ничего. Как ты можешь требовать от высшего себя по званию чего-то? Как ты можешь требовать? Только слушай, а кто ты такой? Поэтому, когда мы приходим к Богу, давайте приходить к Нему с просьбами, с покорностью, но не с требованиями, не с претензиями, не с бунтарством. Не с бунтарством. И приду к тебе с покорностью. Сыновья угнетавших тебя. Почему сыновья угнетавших придут с покорностью? Откроются у них глаза, они увидят, как были неправы их отцы. Как были неправы их отцы. И тогда будут, ну, не то, что искуплять свою вину, это, наверное, не совсем правильно будет, но пойму, что неправильно отцы делали, и мы не хотим так, чтобы было. Я тоже приведу один пример, такой, может быть, очень смешной будет. Знаете, иногда конфликты затягиваются на всю жизнь. Иногда где-то кто-то в конфликте был, потом появляются дети, и в конфликте с детьми этих детей. И все идет, и идет, и идет, и конца нету этому. Вот однажды братья где-то выясняли отношения, никак не могли выяснить, молодежь при этом присутствовала, и один брат сел вот так вот, опустил голову и сидит, вздыхает. А второй приходит и говорит им: слушай, что ты так печален, что ты вздыхаешь? Он говорит: знаешь, брат, жду, когда вы наконец поумираете все, может, мы наведем тогда порядок без вас. Вы перенесли все это, поддержите своих детей, настраивайте, а вы жду, когда вы наконец повымираете. Может, мы без вас порядок, может, мы конфликтовать не будем, будущее поколение. Это так, это так. И вы знаете, что может быть, так сказать, ложка дегтя

водил по пустыне, покуда не повымирали все. Потому что, а что, когда человек не кается, не хочет меняться? Что с него возьмешь? Кому он нужен такой? Поэтому пусть Господь поможет нам не переносить наши семейные конфликты на наших детей, которые ни в чем не виноваты. А такое же бывает. Особенно где-то у этих кавказских народов, там кровная месть поколения в поколение. Вы знаете, это что-то такое вот страшное и ужасное. Поэтому придут сыновья угнетавших тебя. Вы знаете, что? Вот какой переворот внутри. Угнетали и сами, наверное, переживали что-то. Когда тебя угнетают родители, наверное, и детям не очень-то легко. И детям не очень-то легко. Один из братьев, это один из моих заместителей, когда он тоже переживал что-то. Ну, а сыновья ж видели. И когда он спросил у него, а кем ты хочешь быть? Говорит, я приблизительно эту историю. Он говорит, пастором надо быть. Нет, говорит, я уже с тобой, никогда не хочу быть пастором. Я видел, как с тобой относятся, как с тобой, я не хочу этого. Вы поняли меня? Я не хочу этого. Я видел, что значит быть пастором. Потому что это все отражается на детях. Но вот теперь, когда, говорит, придут, презирая отцов, а теперь дети тех, которые презираются, увидели, что Бог делал, и они стали помогать им. Перемена в сердце получилась. Поэтому, если Бог сделает перемену в сердце, то это будет перемена. А сам человек не может этого сделать. Вот тут Бог до поры до времени, когда попустил их, все было плохо, плохо, плохо, плохо и плохо. А теперь, когда обратился назад, и все народы обратились, потому что увидели славу, увидели, что Господь между ними пребывает. А между прочим, это будет после того времени, когда Слово Божие отнимется от земли. Вы помните, в Амоса написано, что будет время, когда Слово Божие отнимется от земли. Я понимаю, что будут философии свои на земле, будут свои учения, но люди увидят, что они не сработали. Нет порядка, нет мира, а Слово Божие отнято от земли. И будут искать чего? Слово Божие будут искать. И не найдут его. А здесь в народе израильском закон. Есть. Куда надо идти? Конечно, туда. Это справедливые законы. За ними Господь стоит. И вот одна из причин будет. А потому что люди своими философиями ничего не добьются. Они не смогут навести ни порядка, ничего. Вот развал полнейший. И Бог отнимет слово. Чтобы они поняли, куда они зашли, от чего они отвернулись. А уже в тысячелетнем царстве, в народе израильском, будет закон. Там, по-видимому, благодать будет, и закон будет, и одно, и другое. Ну, я так думаю. Помните, из-под храма там текло, два потока текло. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы были в числе тех, которые будем уже сверху, с Господом быть, и наблюдать за тем, что делается на земле. И будем видеть, как исполнять вот это Слово Божие, которое сегодня читаем, и которому сегодня верим, за что слава и благодарение Господу. «И назовут тебя городом Господа». Почему назовут городом Господа? Потому что в этом городе будет виден Господь. Будет виден порядок Господень. Будет видна безопасность, которую Господь создал. Вот потому и назовут городом чьим? Господа. А если его не будет, где не было видно Господа, то как можно назвать этот город городом Господа? Никак не назовешь. А здесь будет слава Господня присутствовать. Написано, что будет сияние над горой, еще над Иерусалимом постоянное. И люди будут видеть, что там Господь пребывает. Там милость Господня совершает свою работу. И назовут тебя городом Господа, Сионом Святого Израиля. Сион – это же крепость. Люди поймут, что враждовать против этого народа невозможно. Это крепость большая. Там есть военачальник очень сильный, который знает, что посоветовать, который знает, как оградить свой народ. Сионом Святого Израилева. Вместо того,

видим, так что никто не проходил через тебя. И я соделаю тебя величием навеки, радостью в роды родов. Вот еще один текст Писания. Вместо того, что ты был оставлен и ненавидим, так что никто не проходил через себя. Почему не проходил? А там не на что было смотреть. Запустение, грех, разрушение. Господь оставил. И чего туда идти, где ничего толкового нету? Потому и в нашей жизни... Какие церкви обычно посещают? Где есть движение Духа Святого, где есть благодать Божия. Посещают и едут туда. Ну, естественно, я еще еду по своим церквам, то еду в любую церковь. Есть там порядок, нету, ну, какая мне разница? Но тот, кто хочет получить что-то, обязательно едет в ту церковь, где есть что-то. А если так, то чего ехать туда? Чего ехать туда? Может быть, другу поехать, это один вопрос, а получить там нечего. А раз получить нечего, значит, и ехать туда никто не будет. Почему-то, ну не скажу, что оставлены Господом, но, наверное, Господу где-то не дают возможности действовать почему-то. Я часто... Когда бываю в церквах, то обычно говорят, ай, к нам никто не едет, нас мало, мы вообще старенькие. Не в этом проблема. Не в этом проблема, что вы старенькие. А нету движения Духа Святого среди вас. Если было движение Святого Духа, у кого больше всего не дают покоя? Через кого действует Дух Святой, да? Там не закрываются двери ни днем, ни ночью. Старушка лету или молодая, без разницы. Днем и ночью там люди. Почему? Ну ты ж старенькая. А дело не в этом, старенькая или не старенькая. Дело в том, что нет благодати Божией. Почему-то. Тогда чего туда ехать? А там, где есть благодать Божия, я помню однажды, это я был в Гродненской области. Я даже помню эту деревню, эту церковь, но я ее называть не буду. Там где-то года 4 или 5 не было пастыря. Одни сестры были. Но я помню, когда мы приехали с одним из братьев туда, он никак не мог получить крещение Духом Святым из своей большой церкви. Там заявили, ну, как замоюсь эти сестры 10, сразу получил крещение Духом Святым. Как вы думаете, куда будут ехать? В большую церковь, где этого не получают, или туда, в маленькую, где получают? Где получают? Поэтому не говорите, что мы старенькие, поэтому к нам не ходят. Не в этом дело. Дело в том, что где-то что-то потирали. Раз потирали, значит, чего ехать себе тогда? Что с себя возьмешь? Люди же хотят получить что-то, если едут. Поэтому пусть Господь благословит, что мы никогда не думали, мы такие, поэтому, не поэтому. А причина в другом. Может быть, немощь какая-то, может быть, слабость какая-то, может быть, потеря благословения Божьего. Поэтому и не поедет никто. А чего ему ехать туда? Поэтому вот здесь написано, вместо того, что ты был оставлен и ненавидим так, что никто не проходил тебя, я соделаю тебя величием вовеки, радостью в роды родов. И тогда что будет? Все народы будут приходить к тебе и служить тебе. Что-то возьмут за эту службу. Я говорю про это золото. Я не думаю, что будут приходить, им не заплатят. В народе Божьем так не делает никто. Делают что-то, хотят отблагодарить хотя бы. Хотят сделать доброе для него. Это ненормальное явление, если кто-то считает, что обязан ему кто-то. Ну, может быть, я не совсем правильно понимаю это. Может быть, я слишком поверхностно понимаю это. Но все будет у них для того, чтобы никто не был оставлен, чтобы видели славу Божию. А когда человек имеет что-то, но никто не будет воспользоваться им и его, славы Божией не будет там никогда.
Наоборот, скажут, что жадина, еще что скажут. Ну, я не знаю, что еще скажут. Ничего же от него не получишь. А когда человек обильно благословен Господом, когда от него получают, тогда и идут. Тогда идут. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы не теряли то благословение, которое привлекает людей не к нам уже, а к Господу, который через нас действует. «Я садил у тебя величием навеки». Вот что важно. Временное величие, оно очень часто приносит разочарование. Он говорит, только что получил, раз, и уже нету. Господь говорит, я буду делать основательную работу. Величие ваше, благополучие ваше будет не временным. Уже тогда не будет времени испытания, чтобы научить жить и в скудости, и в изобилии. А у Павла было времена скудости и изобилия. Потому что, помните, он говорил, я научился жить. Умею жить, значит, научился жить. То там уже будет другое время, там не надо будет учиться жить. Там будет благословение Божие, избыток всего, не надо будет учиться жить. И поэтому Господь говорит, что «садил тебя величием навеки, радостью в роды роду. Ты будешь насыщаться молоком народов, и груди царские сосать будешь». Вот интересное место. Будешь насыщаться молоком народу. Молоко – это естественная пища. Это не искусственная. Это не подделка какая-то. Это натуральное все. И сосать груди царские будешь. Вот интересное выражение такое. Сразу же молоко будет входить в тебя. Атмосферное явление не будет на него влиять. Понимаете, о чем я говорю? Вы когда-нибудь пили сок яблочный, яблоки кушали, да? Вот когда сок вкуснее, сразу который жуешь или который в стакан выдавишь? Это тяжелый вопрос. Вкуснейший сок, когда сразу жуешь. А когда коснулся его атмосфера, уже не то все равно. Все равно. Когда ребенок сосет груди матери, то он сразу же попадает в его организм. Не поддается атмосферному влиянию никакому. То здесь Господь говорит, ты груди царские будешь сосать. И тот человек, который сразу принимает Слово Божие от Господа, без всякого влияния разума чего-то, очень прекрасно питается тогда. И Писание говорит, как? Будешь любить какое? Чистое, словесное молоко. Чтобы от него возрасти вам во спасение. Поэтому груди царские будет сосать. Не просто где-то вам у бетонов будут носить. Оно уже подвергается атмосферному влиянию все равно. Вы знаете, что в атмосфере очень много пыли, да? Очень много бактерий. Ну? А грудь матери... Это самое чистое молоко считается, самая лучшая пища для ребенка. Потому что оно сразу же из грудей попадает в организм ребенка. Оно не подвержено атмосферному влиянию никакому. Потому что здесь Господь говорит, именно нам такое условие дает. Но не условие, а совет такой, чтобы мы питались от чистого Слова Божия, за что слава и благодарение Богу. И груди царские будешь сосать. Сосать будешь, и узнаешь, что я Господь, Спаситель твой, Искупитель твой, сильный Яковлю. Узнаешь, что кто я? Господь. Что это Господь? Господин. Господин. Я делаю то, что я хочу. Почему узнаешь? Потому что раньше был порабощение, раньше был изгнание, а теперь я тебе сказал, и мне никто не смог помешать это сделать. Я Господин. Захотел, пришло время, несмотря ни на что, сделал то, что теперь, и тогда узнаешь, что я Господь. А так, на сегодняшний день, может быть, мы и думаем, что Бог бессилен нам что-то дать, бессилен нас укрепить, бессилен что-то. Может такое быть? Может. Мы очень часто сравниваем с нами, с человеческими возможностями. Господь, я Господин всего. Я Господь. И узнаешь, что я Господь.
Спаситель твой. И второе выражение – искупитель твой. Не просто спасаю, но я купил тебя для себя. Вот, вот нельзя было так просто спасти человека, надо было купить. Купить надо было. Потому что надо было заплатить дорогую цену пред отцом. Жизнь свою отдать, купить. И таким образом спасти. А спасти просто так, не искупивши, невозможно было. И здесь Господь, ну, знаешь, что я Господь. И дальше кто? Спаситель твой. И кто еще? Искупитель. Я тебя купил, заплатил цену. Не просто так спас тебя. Господь, я так не мог бы просто спасти тебя. От гнева Божия я тебе спас, чтобы спас. Ты заработал это. И дальше стоит сильный Яковлев. Вот в чем его сила. Господин, спаситель и кто еще? Искупитель. Три аспекта вот этой силы. Господин, я делаю то, что мне угодно, и мне никто не прикажет что-то делать. Спасаю. Но спасаю не только искупленных, но и тех, которых я купил для себя. Заплатил дорогую цену за вас. Потому и сильные. Вы знаете, не просто же было купить. А то надо было заплатить цену за нас, цену жизни, цену крови пролитой. А это нужно было иметь огромную любовь и огромную силу любви, чтобы это сделать. Когда о нас, людях, идет речь, то в каком разрезе мы сегодня рассуждаем? И Павел рассуждал так, он говорил так, разве, может быть, за благодетеля может кто-нибудь и решиться умереть? Ну, который много добра сделал, то может и решиться кто-нибудь умереть. А он же умер за тех, которые были его противники. Хулители, гонители. И поэтому здесь уже и даже нельзя сравнивать с нашими человеческими примерами. Да, нас тоже много жертвовали. Жертвовали ради детей, ради жен жертвовали жизнью, ради Родины жертвовали жизнью. Но это же не совсем то. А ради врагов своих никто не жертвовал своей жизнью. Никто не жертвовал своей жизнью, чтобы врага своего спасти. Такого не было нигде. А Бог сегодня за все враждебное ему человечество заплатил дорогую цену и предложил, а вы теперь разберитесь сами с собой и покайтесь. Я готов вас простить. Несмотря на то, что у вас было в вашей жизни, вам нужно покаяние. Искренне, глубокое, потому что я купил вас дорогою ценою, за что, конечно, мы будем всегда благодарить Господа, потому что это не так просто ему далось. Вместо меди, 17 стих читаю, вместо меди буду доставлять тебе золото, и вместо железа серебро, и вместо дерева медь, вместо камней железо. И поставлю правителем твоим мир, и надзирателем твоим правду. Тоже интересный текст Писания. Вместо меди буду доставлять тебе золото. То есть на порядок выше буду делать, что раньше было. Есть же разница между медью и золотом. Вот там, где надо было медь, чтобы было, я доставлю вам золото. Я не буду идти точно по этому месту священному, я просто приложу к своей жизни. Что значит медь? Означает жертвенность, жертва. Вы помните, что был медный жертвенник стоял, который был облицован медью, которая получилась из разбитых кадильниц медных, которые никто там принесли чуждое курение перед Господом. Помните? Господь поразил их за это, и так далее, эти были разбиты кадильницы. И был покрыт жертвенник. Медь означает жертвенность. Сегодня мы много имеем за счет жертвенности. А Господь говорит, а я дам вам золото вместо этого. То есть божественную власть. Божественной властью будете получать то, что вам надо. Сегодня за счет жертвенности мы тоже много что имеем. Много жертвуем
сил отдаем для того, чтобы иметь что-то. Имеем достаток. Но почему мы имеем достаток? Потому что выкладываем еще от и до. Жертва. Чтобы заработать что-то, надо пожертвовать и временем, и здоровьем, и силами своими, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Я когда молюсь, я обычно говорю, как, когда молюсь где-то за обедом, я всегда прошу, знаете о чем? Когда о ком-то, в чем-то доме молюсь, говорю, Господи, благослови их, чтобы они имели достаток в доме не от непосильного труда, а от Твоего благословения, чтобы у них еще было время для труда на ниве Твоей. Вы понимаете разницу? От благословения Божие – это одно – по божественной власти, а другое дело от непосильного труда. Кажется, все одинаково, но есть разница. И вот Господь здесь говорит для своего народа, вы уже не будете столько жертвы своими здоровыми силами далее. Я вам дам от своей божественной власти, вы будете иметь это. Будете иметь это. И народы будут служить вам. Почему? Потому что увидят, наверное, их доброе расположение к ним. Потому что там, где у нас нет добрых отношений к другим людям, там никогда не будет славы Господа, там никогда не будет видно Его. Понимаете меня, что я говорю? Можно красиво говорить, красиво что-то делать, но отношения строить некрасиво. И тогда это будет не Божья работа уже. Вот когда мы свое сердце отдаем кому-то, когда располагается его сердце к нам за то, что мы ему что-то сделали сами, значит, тогда мы имеем божественную власть над ним. Я не раз говорил на эту тему, и сегодня напомню. Если мы кому-то сделали доброе, есть люди бессовестные, конечно, есть. Ты им делай доброе, они тебе будут вредить. Но есть люди и совестливые есть. Если такому человеку сделаешь доброе что-то, он будет ходить за тобой и спрашивать, может, тебе что-то сделать? Я помню, что ты для меня сделал. Я помню, что ты мне дал. Я помню, может, тебе что-то сделать? Не надо его просить делать тогда. Сделай мне. Он сам будет ходить за тобою. И когда придет мне что-то сделать, он будет так доволен, так рад, как будто ты для него делаешь. Вот эту божественную власть получил над человеком. Не диктаторскую, не то, что давай, потому что мне надо. Не, это не совсем то, что надо. Вот так и будет с народом Божьим. Почему я сказал в самом начале, наверное, я, может, ошибаюсь, будут платить. Это будет располагать. Не деньги сами, а сам поступок раскрывает сердце другого человека. Теплота вот эта Божья любит, теплота сердечная. А когда холодно, то ничего не получится тогда. Я вам просто приведу один пример. Я его не один раз проводил. Когда я был в других церквах, я его часто напоминал. Я тут просто сегодня приведу этот пример, что значит теплоту иметь в сердце, получить власть божественную над человеком, не ту диктаторскую. Просто приведу один пример, который я не один раз, может, даже на разборах здесь проводил. Когда одна сестра пожаловалась, что 5 лет молюсь за мужа, И ничего, ноль, меня Бог не слышит. Говорит, я ж все правильно делаю. Какой бы он ни шел домой, пьяный или трезвый, я его встречу с улыбкой, я его накормлю, я его раздену, я его спать уложу. Ну, добавляет, но я его терпеть не могу. Вот, говорит, и все. Вот и все. Вот почему Бог не слышит твои молитвы, а он тебе никак не обратится к себе. Ты ж холодный человек. Ты своим делом раскрыла сердце, а оттуда холод. Что можно сделать? Ничего не сделаешь тогда. Вы понимаете вот саму логику? Ведь любовь, она растопляет сердце, а если оно холодное, тогда ничего холодным сердцем не растопишь. Пусть Господь благословит нас, пусть даст нам ту силу любви Господней, которая помогла бы нам действительно иметь какую-то божественную власть,
разумный такой, какой будет иметь вот этот народ над тем язычным, который будет приходить служить им. Пусть Господь нас благословит, пусть Он нас наполнит своей любовью, пусть мы не только делаем, но и любим по-настоящему, и тогда будет польза. А если этого не будет, то это напрасная работа. Да благословит нас всех Господь. Аминь.

Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупых высказывает глупость. Притчи 12:23.

0: Вот думала, венец уже имею. А Бог пришел и, взвесив, говорит: дела я вижу, вижу и служенье, но маловато главного — любви. О, Господи, а это ведь главнее, и ничего нет больше на земле важнее всех даров и всех служений — любовь Креста в душе своей иметь. Когда идти бывает очень трудно, и плачется, я в небеса хочу. Спасибо тебе, Господи мой чудный, что продлеваешь жизнь мою еще, чтобы поправить все мои дороги, чтобы любви небесной научить, чтобы еще и ласково, и строго к душе моей с любовью говорить. Где шла не так, где что еще исправить, чтоб лишь тебе всегда принадлежать, чтоб быть с тобою там, в небесной славе, и участи ужасной избежать. Ты говорил, любовь всего есть выше, ты учишь нас любви лишь достигать. О, если б ты когда-нибудь спросил лишь, как Соломона, что тебе мне дать? Любви одной я только попросила б, такой, Иисус, как есть лишь у тебя. Лишь только в том была бы моя сила, окончив жизнь, возле тебя стоять. Спасибо, Бог, что ты меня готовишь к той встрече в тех прекрасных небесах, и тихо, утешая меня снова, все открываешь, не готова я. Еще обиды есть, негодование, еще так много есть, еще, еще. Как прохожу все горести, страдания, учусь я как? Запоминаю ли все? Или покрываю все вокруг любовью, или на последнем месте мою я. Благодарю за труд твой надо мною, благодарю, что любишь ты меня.
1: Вы слушаете христианское радио МВ.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

христианстве голубь символизирует Святой Дух, чистоту, мир, крещение, благую весть. В Библии говорится, что голубя послал Ной на поиски сухой земли после потопа, которая затем принесла оливковую ветвь. Обычные городские голуби хорошо ориентируются в пространстве и всегда найдут дорогу домой. Во-первых, голуби запоминают на своем пути особенности ландшафта. Во-вторых, они запоминают запахи. В-третьих, у них есть встроенный компас, с помощью которого они ориентируются по солнцу. Еще с одним интересным фактом столкнулись исследователи несколько лет назад, когда поняли, что голуби могут различать лица людей. Во время эксперимента два исследователя, приблизительно одинаковые по комплекции и типажу, относились к голубям по-разному. Один был добрым, а другой во время кормежки гонялся за ними по клетке. Через определенное время исследователи перестали появляться перед голубями, но когда появились вновь, то птицы их узнали и начали сторониться того, кто вел в прошлом себя агрессивно, несмотря на то, что он стоял смирно. Существует приблизительно 300 видов голубей. Эти птицы живут во всех частях мира, кроме чрезвычайно холодных областей, но большинство разновидностей живут в тропическом климате. Многим кажется, что голуби в основном средних размеров, темно-серого цвета и живут на улицах города. Большинство из них — да, но это только один из видов. Голуби живут по всему миру, и многие из них выглядят очень красиво. К примеру, существуют фруктовые голуби, которые удивляют своими яркими зелеными, красными и желтыми оттенками. У уличных голубей очень интересно устроен организм. Сначала они набивают желудок, потом, когда в желудок уже не помещается, еда отправляется в зоб, состоящий из двух мешков. Сначала аккуратно заполняется левый, потом открывается правый, прямо как у хомяков. Имя пророка Ионы, который побывал в чреве у кита, переводится как «голубь». Своих учеников Спаситель призывал быть смиренными и кроткими, как голуби. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и кротки, как голуби». Матфея 10 глава. Интересный факт, что голуби пьют необычным способом. Голуби засовывают свой клюв в воду и сосут жидкость через него, как если бы это была соломка. В 18-19 веках почтовый голубь стоил столько же, сколько чистокровный арабский жеребец, а древний Вавилон был городом голубей. Интересный факт, что голуби могут развивать скорость до 70 км в час и могут пролететь до 900 км в день. У взрослого голубя есть приблизительно 10 тысяч перьев. С незапамятных времен голубей использовали для доставки сообщений на большие расстояния. Фактически, известные лидеры прошлого, как Юлий Цезарь, Чингисхан и так далее, использовали голубей, чтобы получить важные сообщения через большие расстояния. А знаете ли вы, что голубь воспринимает 75 кадров в секунду? Человек только 24. Поэтому голубь в городе так часто попадает под несущийся автомобиль. Он-то видит его, но медленно едущим. А угол обзора составляет 340 градусов. То есть голубь прекрасно видит со спины. Еще голуби видят ультрафиолетовую часть спектра. Голуби не могут быстро бегать, но могут взять что-то в красную лапку, несмотря на то, что ножки у них очень чувствительные и нежные. Зато крылья у них просто класс. Спортивный голубь обгоняет стрижа, чемпиона по скорости полета. Чтобы поесть, птенчик прислоняется к клюву, к углу папиного или маминого носа и слизывает молочко, которое больше похоже на сметану. На этой сметане птенец растет не по дням, а по часам.
Уже на следующий день, после прихода в наш мир, он весит в 2 раза больше. В глазах голубя есть особая ямка, полная светочувствительных клеток. Эта ямка выступает в роли подзорной трубы, увеличивает изображение. Голуби непритязательны к еде, но пьют эти птицы довольно много по сравнению с другими более крупными и хищными. Они всегда ищут чистые источники с водой. Даже обычный сизый голубь, обитающий в наших краях, не станет пить из той же лужи, где присутствуют химические примеси или прочие непригодные к употреблению отходы. У голубей очень хорошее зрение. Причем ни случайный световой отблеск, направленный в глаз птицы, ни молниеносный разряд не способны ее ослепить. Средняя продолжительность жизни голубя — 18-20 лет. В основном голуби паруются на всю жизнь. Но когда какая-то особь из пары гибнет, то голубь позволяет найти себе нового партнера. Причем роль выбирающего отдается самцу. Особи женского рода могут лишь принимать или не принимать ухаживание самца. В наши дни голубей в домашних условиях держат исключительно те, кто просто любит этих птиц, или люди, страдающие сахарным диабетом. Считается, что голубиное мясо способствует торможению заболевания.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вам послушать выдержки из воспоминаний о жизни Якова Левина. Несколько лет назад президент миссии ОРА Генрих Флорекс и я посетили Латвию. И, конечно, мы захотели посетить дом, в котором когда-то была типография издательства «Христианин». Когда мы туда прибыли, то застали дома только нового хозяина, который был занят отделкой зала. Выглядело все довольно красиво, но у дымохода заметили редкую задвижку с головой дьявола. Создавалось впечатление, что он будто бы выглядывает из щели дымохода. «Откуда этот дьявол у тебя?» — спросили мы. «Сам сделал». «Ты что, друг милый, не знаешь, что это за дом? Это место святое. Здесь на коленях стояли люди, которые жертвовали своим здоровьем и жизнью. Их отсюда буквально с колен брали в тюрьму. Они жертвовали всем, чем владели. Отказывались от семейной жизни и свободы. Они вынуждены были скрываться от милиции, чтобы дать погибающим людям спасительное Евангелие Иисуса Христа. В этом доме печаталось Святое Евангелие, а ты вознес образ сатаны над твоей лучшей комнатой? А что делать? Выкинь его в окно». Он тут же вышвырнул образ лукавого в окно. Задвижка была из чугуна, и как только она упала на битый кирпич, мы увидели, как осколки разлетелись в разные стороны.

К ним приехали верующие из Бонна. Они рассказывали: «Мы подъезжали на автобусе, а он уже бежал к нам навстречу и приветствовал нас, говоря: „У меня уже были верующие из Германии, и с тех пор, как они помолились о нашем доме, у нас благословение. Добро вам пожаловать! Войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь мне? Я приготовил дом.» Бытие 24:31. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Матфея 4 глава.

Время от времени на городском мясокомбинате по какой-либо причине дороже обычного принимали скот на убой. На этот раз хорошо платили за овец. Поговорили мы с женой. Придется сдать одну овцу. Может, хоть часть долгов отдадим. Был у меня тогда мотоцикл с коляской. Засунул я овцу поудобнее в коляске и поехал за 30 километров в город. Простоял в очереди за деньгами. Наконец получил, но намного меньше, чем ожидал. Стоящие рядом все были довольны. Немало получили. Мне стало крайне обидно, но я решил, что сам виноват. Когда взвешивали овцу, мне было стыдно глядеть на весы, а другие смотрели. Вот меня и обманули. С этой обидой мне было стыдно идти к Богу с молитвой. Но тут я услышал повеление: «Благодари». Пошел, встал за грузовую машину, поблагодарил Господа и поехал домой. Все, как было, рассказал жене, а она говорит: «Если так, будем благодарить, ибо верующему все содействует ко благу». И мы преклонились для молитвы. Прошло какое-то время. На этот раз я сдавал поросенка. Когда его поставили на весы, я услышал голос: «Для этого ты и проиграл тогда с овцой, чтобы теперь получить свое. Смотри на весы». Весовщик посмотрел на меня и спросил: «Можно мне сбросить 800 грамм на грязь?» «Конечно, можно», — ответил я, хотя грязи не было на поросенке. Он был похож на дикобраза, потому что был худым и щетинистым. Получив деньги, я так и ахнул, поскольку не ожидал такой суммы за дикобраза. Пошел к бухгалтеру. «Наверное, вы ошиблись и мне переплатили». «Проверили, все в порядке, у вас высший сорт, идет на бейкон». «Как это понять?» «Свиньи возрастом до 6 месяцев признаются за высший сорт». «Но ведь у меня нет паспорта на породистого поросенка». «Как же вы это определили?» «Так как у нас не частный скот, нет документов, мы определяем по весу. За бейкон принимается поросенок весом до 60 килограммов. Выше 60 у нас простое мясо, которое намного дешевле. Вы получили высшую сумму». И тут я услышал: «Для того ты тогда с овцой и потерял, чтобы теперь получить довольно». Как хорошо, что я не возразил за 800 грамм грязи. Пошумел бы тогда, как это делали многие, и получил бы половину. С тех пор миновало много лет. Но этот простой житейский случай остается для меня большим уроком. Если происходит у меня неприятность, я не расстраиваюсь, а благодарю Господа. Кто знает, может, эта неудача опять послужит к лучшему, сохранит от худшего. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8:28. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но

Когда бракосочетался Иосиф Бондаренко, в Брест съехалось более 2000 человек. Там я встретил, наконец, и человека, о котором много раз приходилось слышать, и однажды, правда, мимоходом видеть. Имя его звучало довольно непривычно. Вместо фамилии употребляли название столицы республики, в которой он жил – Ваня Минский. Мое первое знакомство произошло так. Проезжал я на мотоцикле мимо хутора, в котором жили два моих друга. Как раз перед крыльцом один из них прощался с незнакомым мне человеком, как я после узнал, Ваней Минским. Он посетил общину христиан соседнего селения, в которой состоял мой друг. Прощаясь, тот спросил у Вани, «А где же твой чемодан?» «Нету», — последовал ответ. «Ну а где же твоя сумка?» И опять последовал тот же ответ. «Нету». «А где же плащ, куртка или пальто?» «Нету», — в третий раз ответил он и затем добавил. «Не приобрел еще». И его бедная одежда сразу же бросалась в глаза. Старый и очень поношенный пиджачок, латаные брюки. В этой экипировке он путешествовал по стране, уезжая за многие тысячи километров от дома. Время от времени верующие стирали его одежду, и он снова отправлялся в путь. Но вернемся в Брест. Мы приехали вечером, а торжественная церемония бракосочетания должна была начаться в 10 часов утра следующего дня. Нас разместили в разные дома верующих. В таких случаях из-за множества гостей приходилось спать на полу. Тогда в комнате нас оказалось человек 15 из разных городов Союза, в том числе там был и Ваня Минский. Входя в дом, мы услышали, что он о чем-то рассказывает. Братья, бывшие со мной, знали Ваню еще раньше. Все слушали брата. Мы также присоединились к ним. Это был живой родник, наполненный сердечной благодатью. Он рассказывал, как в автобусе имел возможность засвидетельствовать о своей вере в Искупителя. Вдруг раздался характерный стук в дверь соседней комнаты. Мы тут же выключили свет в своей комнате и преклонили колени для молитвы. Из нашей комнаты было видно, как в дом вошла группа милиционеров. Они проверяли паспорта, отыскивая приезжих христиан. У милиции знали, что на этот брак многие приедут с вечера. Поэтому проверка паспортов была обычно оправданием их визита. Так как дверь в нашу комнату была открыта, они не подумали туда войти. А мы в беззвучных молитвах просили Бога, чтобы Он сохранил нас от нежеланных посетителей. Минут через 10-15 работники милиции ушли, а мы благодарили Бога. После молитвы Ваня продолжил прерванную речь. «И вот меня и Мишу арестовали. На этот раз посадили нас на 15 суток. На 5-й или 6-й день нас вызывают и как специалистам поручают отремонтировать и подготовить к соревнованиям мотороллер». «Мотороллер к соревнованиям?» – удивились мы. «Здесь что-то не то». Нас привели в цех, в котором стоял большой слесарный верстак. Дали несколько ключей. Ремонт начался. Нам не хватало нужных инструментов. И кроме того, нас продолжало удивлять, что мотороллер нужен к соревнованиям. Состязаний на таких машинах как раз у нас и не бывает, да еще и в милиции. Мы переглянулись и решили, что надо проверить помещение. Все оказалось будто бы в порядке, но верстак нас несколько смущал, тем более, что на нем висел замок. «Надо его открыть», — молча решили мы. «Надо, Миша, открыть верстак, ключей не хватает», — громко сказал я. Спустя немного времени осторожно открыли верстак. В столе находился скорчившийся человек. Я тут же закричал: «Мишка! Беги скорее к начальству и скажи, что здесь спрятался вор».
брат выскочил за ворота цеха, а пленник, вылезая, говорит: «Я не вор». «А кто же ты?» «Я начальник уголовного розыска Минского района». «Крикни своему другу, чтобы он вернулся». Я побежал к воротам и закричал во весь голос давно исчезнувшему Мише: «Мишка, Мишка, вернись, это не вор». В столе сидел начальник уголовного розыска Минского отдела милиции. «Что ты кричишь? Замолчи! Зачем все это разболтал?» Покраснев до ушей, сказал мне начальник, отряхиваясь от пыли, и побрел во свояси. А наш ремонт был на этом закончен. Все улыбались. Было уже далеко за полночь. Помолившись, мы разлеглись по полу кто куда и уснули мирным, спокойным сном праведников. Завтра торжественное событие в жизни наших друзей.

Когда наш третий сынишка Андрюша пошел в школу, то его, как и всех других детей, повезли в районный город. Там, в центре города, как и во всех городах СССР, стоял памятник Ленину. Он стоял с протянутой рукой, показывая вперед к победе коммунизма. Вокруг памятника был палисадник и множество цветов. Тогда в школе был обычай за счастливое детство принести памятнику Ленина цветы. Когда стали возлагать цветы, Андрюшка отказался и сказал, что это идолослужение, и я ему не возложу цветы. Надо одному Богу служить. И никакие уговоры руководителей не помогли. Когда он пришел из школы и нам все рассказал, то я знал, что теперь начнутся вызовы родителей, и ему будет трудно. Но мы его ободрили и вместе помолились. Ждали, что будет. Но у Бога свои планы. Через месяц пришло разрешение переселиться в Германию. Это был 1975 год. Теперь пришло время нам ехать в школу, прощаться с учителями. Купил я им 4 коробки самых дорогих конфет. Каждую коробку вложил по Новому Завету. Вручив учителям пакеты, я сказал: «Одно условие, чтобы пакеты раскрыть дома». Они мне это пообещали. Но одна из учителей не удержалась и раскрыла пакет. Она достала Новый Завет и тут же начала читать. С нею я уже однажды ранее встречался. Иду я однажды по коридору школы, и вдруг она идет мне навстречу. И Дух Божий мне сказал: «Это учительница твоего сына». Она же, взглянув на меня, остановилась и сказала: «Извините, пожалуйста, вы отец Андрея Левина?» «Да». И она сразу приступила к делу, чего я менее всего ожидал. «Скажите, пожалуйста», — начала она свой откровенный разговор, «мы с мужем стремимся жить по совести. Бог и совесть — это одно и то же». «И да, и нет», — ответил я. «Но совесть дана Богом, чтобы сохранить человечество от разложения и преступности. Как грязный предохранитель не всегда положительно срабатывает в сети электричества, так с грехопадением человечества совесть каждого человека нуждается в очищении и обновлении». Бог Отец дал Агнца, чтобы мы могли обновиться в Его крови. И это есть Иисус Христос. Ой, как хотела бы я с вами поговорить о спасении! «Я всегда рад и готов для этого», — отвечал я. Она спешила на урок, а я тогда уехал домой. И вот теперь она была той учительницей, которая не вытерпела и достала Новый Завет. Думаю, что она через тонкую оберточную бумагу нащупала на коробке конфет книгу и догадалась, что это Новый Завет. Голод Слова Господнего у ней был настолько велик, что она не выдержала, достала книгу и начала читать. В этот момент вошла директор школы и тут же спросила: «Что это вы читаете?» «Новый Завет». «Дайте сюда, это нельзя читать». Но учительница не отдавала. Она сказала: «Это мой подарок». Тогда директор бросилась к другим. Она спрашивала: «И у вас в пакетах тоже Новые Заветы?» А те передали ей пакеты, сказав: «Проверьте». Оказывается, пока директор спорила с первой учительницей, эти достали Новые Заветы, а пакеты они спокойно предложили ей проверить. «Вы обманываете! Вы спрятали!» — кричала директор школы. В конечном итоге только одна попалась, и ей пришлось много страдать. Ее много раз вызывали в разные органы, но она не отдавала Новый Завет. Наконец ей дали последнее предупреждение: если не отдаст Новый Завет, то до определенного числа ее рассчитают с работы, а ведь ее муж был офицером с высоким чином. Но и это не помогло. В это время она приехала к своей старушке-матери, и та спросила: «Дай-ка, дочка, я посмотрю, что это за книга, за которую ты так терпишь».
Через некоторое время ее мать сказала: «Доченька, а ведь эта книга святая, ее нельзя отдать, лучше потеряй работу». Слова матери еще больше ее утвердили, и она решилась потерять работу. Но придя в назначенный срок в школу и ожидая, что ее теперь выругают и рассчитают, она увидела на первый взгляд необъяснимое. Ее встретили так, как будто ничего не произошло. С того дня она спокойно работала без притеснений. Все это произошло, когда мы уже жили в Германии. Именно в тот момент, когда она созрела, чтобы потерять ради Слова Христова все, ее мытарства закончились. Через несколько лет пришла для меня весьма радостная весть. Все учителя, получившие тогда Новые Заветы, сегодня верующие. А памятник Ленину, которому тогда принуждали детей приносить цветы, лежит теперь под забором рядом с домом милиции, который находится на улице Пилса. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякое слово человеческое, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает век, а это есть то Слово, которое вам проповедано». 1 Петра 24:25.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупых высказывает глупость. Притчи 12:23.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого.

53 глава книги пророка Исаии. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел перед Ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец перед стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Теперь я читаю 54 главу книги пророка Исаии. «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди колья твои. Ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города. Не бойся, ибо не будешь постыжена, не смущайся, ибо не будешь в поругании. Ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь больше вспоминать о бесславии вдовства твоего. Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф, имя его, и Искупитель твой, Святой Израилев. Богом всей земли назовется он. Ибо как жену оставленную и скорбящую духом призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой. На малое время я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. Ибо это для меня как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся,
и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Бедная, бросаемая бурею, безутешная, вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней. И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы ни вооружался против тебя, падет. Вот я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудие для своего дела, и я творю губителя для истребления. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь. 55 глава книги пророка Исаии. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте». Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша. И дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Вот я дал его свидетелем для народов, вождем и наставником народам. Вот ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего и ради святого Израилева, ибо он прославил тебя». Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив. Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои. Говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способною рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Итак, вы выйдете с весельем, и будете провожаемы с миром, горы и холмы будут петь перед вами песнь, и все деревья в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мирт, и это будет во славу Господа в знамение вечное, несокрушимое. 56 глава книги пророка Исаии. Так говорит Господь. Сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей. Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от осквернения
и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла. Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу: «Господь совсем отделил меня от своего народа», и да не говорит евнух: «Вот я сухое дерево». Ибо Господь так говорит об евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодное мне и крепко держатся завета моего: «Тем дам я в доме моем и в стенах моих место, и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится». И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета моего, я приведу на святую гору мою, и обрадуй их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Господь Бог, собирающий рассеянных израильтян, говорит: «К собранным у него я буду еще собирать других. Все звери полевые, все звери лесные, идите есть. Стражи их слепы все и невежды, все они немые псы, не могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. И это псы, жадные душою, не знающие сытости, и это пастыри бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою корысть. Приходите, говорят, я достану вина, и мы напьемся секеры, и завтра тоже будет, что сегодня, да и еще больше».

чем хорошим. Между тем, дети хотят поддерживать с родителями товарищеские отношения, просто быть с ними вместе. Вместе играть, шумно озорничать с папой, печь пироги с мамой, вместе читать книжку, просто сидеть близко друг к другу у камина. А вы, родители, послушайте, просто послушайте, когда ребенок что-нибудь рассказывает вам. Мало ли существует способов дать ему понять, что вы его любите. Это просто занимает немного времени. Вот и все. Вы откладываете книгу или звоните, куда вам надо, после того, как уложите ребят. Дети не должны быть всегда превыше всего, но их потребности не должны занимать последнее место. Уют и счастье также необходимы ребенку, как боль, причиняемая отцовским ремнем. Ребенок, который не получает от пребывания дома никакого удовольствия, никогда не проникнется истинно семейными чувствами. Если дома преобладает нездоровая, гнетущая атмосфера, он станет искать развлечения на стороне, столь необходимых юной душе. Он переступит защитный семейный барьер и будет во внешнем мире искать приятных для себя людей, а также друзей, учителей и образцы для подражания. Они и сделаются для него всем тем, чем должны были быть отец, мать, братья и сестры. И этим с легкостью будет уничтожено все то, что с таким трудом создавалось в семье. Вот почему родителям всеми силами надо стремиться к тому, чтобы ни в каком другом месте ребенок не был так счастлив, как дома. Чтобы всю остальную жизнь тепло вспоминал он о детских годах, проведенных в кругу семьи. При этом, если ребенок воспитан должным образом, вовсе немного требуется, чтобы сделать его счастливым. Иногда у родителей не получается это по причине их бедности, но чаще в силу их раздражительного, вздорного характера и мирского духа, владеющего ими. Любовь, так же как наказание, требует физического выражения. Ничто так убедительно не сообщит о ней, как нежное прикосновение. Посредством его мы впервые выражаем нашу любовь к рожденным нами младенцам, когда они еще лежат в колыбели. Прижимая ребенка к себе, мы говорим ему больше, чем можем сказать словами. Отцовские и материнские колени должны стать родным местечком для каждого малыша. Наша любовь должна сделаться любовью, которая не стесняется объятий, как выразил эту мысль один из детей. Парадоксально, но именно твердая, даже суровая дисциплина идет рука об руку с нежной любовью, которая не стесняется объятий. А причина в том, что и в той, и в другой ребенок ощущает тревогу родителей о себе и их любовь. Субботнее утро – время ласки в нашей семье, потому что это единственное утро в неделе, когда мы подольше можем оставаться в постели. И мы должны максимально воспользоваться этими моментами. Сегодня время любить. Завтра младенец не будет нуждаться в том, чтобы его укачивали, а ребенок, едва научившийся ходить, вскоре перестанет обращаться к вам с бесконечными «почему». Школьник вырастает, и ему не надо будет помогать учить уроки, и он не станет больше приводить в дом друзей, чтобы вместе повеселиться. Завтра подросток окажется перед необходимостью самостоятельно выносить серьезные решения. А знаменитой Сюзен и Уэсли, матери 19 детей, говорят, что с каждым из них она ежедневно проводила по часу один на один. Время — оно, возможно, является главным фактором выражения нами любви по отношению к нашим детям. Мы можем любить их, не тратя на них много денег, без особой к этому подготовки и разного рода принадлежностей. Но выразить любовь, не затратив на это время, невозможно. Мы не должны выражать ее по настроению или наскоро, глядя одним глазом на часы. А это должно быть регулярно и естественно. Сегодняшние родители чрезмерно расположены, не считая выдавать своим детям деньги на карманные расходы.
но время они уделяют им неохотно.

Вотно. Особенно часто, делая карьеру в погоне за успехом и положением, впадают в эту ошибку отцы. Что можно сказать об отце, который уклоняется от своей обязанности нравственного и духовного воспитания детей ради того, чтобы сколотить состояние и занять почетное положение, хотя ни к чему этому он не побуждается долгом? Кто повелел ему предпочесть в жизни такие условия, в которых он не может заботиться о духовном благополучии своих детей? Кто может оправдать его в том, что, гоняясь за мирскими успехами, он не находит свободного времени для своей семьи? Он ничего не знает о своем отцовском долге и отцовской чести. Он не готов пожертвовать деньгами и временем, чтобы исполнить свою ответственность главы семьи. Вспомним, что христианин выделяет Господний день из недели, чтобы сделать его днем отдыха от всякой мирской деятельности. Он знает, что за это Бог благословит его труд в остальные 6 дней недели. Так и отец должен каждый день уделять время от своей работы, чтобы послужить Богу в своих детях. Зато и плоды такого служения явятся для него самой сладкой наградой из всех возможных, потому что в этом случае он с большей уверенностью может положиться на помощь и защиту свыше. Большинство родителей не откажут своим детям в удовлетворении их материальных потребностей, в хорошей еде и одежде, в соответствующем медицинском обслуживании и в образовании. Но сегодня наблюдается тенденция идти дальше удовлетворения действительных потребностей. Сегодня родители склонны совершать ошибку, уделяя детям слишком много из собственного материального достояния, из того, что принадлежит им. Зачастую они таким образом как бы откупаются от них, отдавая свое вместо того, чтобы отдавать себя. Между тем, естественное в ребенке чувство жадности должно подчиняться дисциплине, сдерживаться ею. До него надо довести мысль, что материальное процветание дается Богом, и за это надо благодарить Его и помогать тем, кто не столь удачлив. Оно не для того, чтобы похваляться им и удовлетворять каждую свою прихоть. Если, однако, ребенок видит, что сами родители выставляют свое процветание на показ, то сколько бы его ни учили упомянутому выше, пользы не будет. Но родителям, ведущим простой и скромный образ жизни, нетрудно сказать «нет», коль скоро запросы их детей нуждаются в обуздании. Детям в христианской семье надо усвоить следующее. Можем мы или нет что-то позволить себе, не является соображением последнего порядка. Важнее понять, одобряет ли Бог трату, которую мы собираемся совершить, потому что Он ведь Господин наших семейных финансов. Даже если отец преуспевает в финансовом отношении, ему не следует предоставлять детям чрезмерно много материальных благ. Это легко становится дешевой подменой личных отношений с ними. И тогда приходится ли удивляться, что дети больше привязанностью проникаются к вещам, чем к близким? Полчаса наедине с ребенком, когда вы слушаете то, что занимает и заботит его, либо обед дома всей семьей, больше будут способствовать выражению вашей истинной любви, чем растущая гора игрушек в детской сына или дочери. С ребенком следует обращаться вежливо. В «пожалуйста» и в «спасибо» он нуждается не меньше, чем наши друзья. Искренние похвалы для растущего ребенка, что летний дождь для растений. Родителям, когда они говорят с детьми, надо прислушиваться к собственному голосу. Там, где ворчание и командирские окрики не помогают, к лучшим результатам придет вежливый, но твердый тон. Все вышеизложенные предложения не являются ни нормативными, ни исчерпывающими. Они просто иллюстрируют тот факт, что любовь слагается из множества небольших составных. Это и минута, уделенная ребенку, и мимолетное объятие, и поездка с ним на природу,
и послеобеденный час на берегу океана. Это и песня, спетая вместе за вечерним столом. И молитва о том, чтобы завтра в школе все было в порядке. Это значит отложить журнал, чтобы выслушать ребенка. Невзначай взъерошить ему волосы, утереть слезу. Помолиться с ним на ночь. Ваша родительская ответственность должна внушать вам благоговение, потому что Бог и снабдил вас такими четкими инструкциями на этот счет, что хочет помочь вам в вашем родительском труде, который высоко ценит. Родители, учите своих детей, приучайте их к дисциплине, любите их, и вы благословите тех, кого произвели на свет. И они вырастут, чтобы стать благословением для других и воздать честь своему Господу.

Каждая секунда – это милость, каждое мгновение – благодать. Сколько благ на нас с небес излилось, никогда нам то не сосчитать. Каждая секунда – благодарность, каждое мгновение – псалом. Каждый день – отрада, мир и радость, что даны нам Господом Христом. Каждая молитва – упоение, каждое собрание – восторг. Каждый труд от Бога – вдохновение, церковь – сад и каждый в ней цветок. Каждый человек – венец творения, в каждом есть нетленная душа. Каждому Бог хочет дать спасение, будущность спасенных хороша. Каждый право выбора имеет, каждый, как захочется, живет. Каждый пожинает то, что сеет, покаяние каждого Бог ждет. Каждая секунда – это милость, каждое мгновение – благодать, чтобы сердце с небесами слилось. Бог пришел за каждого страдать.

Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупых высказывает глупость. Притчи 12:23.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.

0: Мир вам, дорогие друзья!
1: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь ко спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
2: Господь иногда говорит с нами через переводчика, как Иосиф говорил с братьями. Они не узнали его. Иногда Христос неузнаваем и для нас бывает в жизни нашей. Не замечаем иногда, что Господь говорит нам так естественно и так просто. И с другой стороны, некоторые думают, что Бог говорит, а Бог перестал говорить. Ты думал, что я такой, как и ты. Я отстал давно от тебя, потому что не тем путем, может быть, ты пошел. Предлагаю Римлянам 9 глава 20 стих. «А ты кто человек, что споришь с Богом?» Думали ли мы, друзья мои, что мы можем спорить с Богом? А Господь говорит, что через Слово Свое иногда мы можем оказаться в такой роли незавидной. Спорить с Богом, идти против Бога, думать, что мы идем, а мы стоим на месте. Некоторые ответы люди рисуют сами себе. Вот так Бог сказал, Бог проговорил, а Господь, может быть, ничего не сказал. Бог молчит, иногда молчание Его является красноречивым ответом для нас. Бог говорит, что иногда люди спорят с Ним. Книга Иова, 40 глава, стих 1 и 3. «И отвечал Господь Иову из бури и сказал, «Припаяшь, как муж, чресла твои, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне». Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя. С тех пор, как человек отошел от Бога, грехопадение произошло. Людям очень свойственно, плотским людям нашей плоти, всегда оправдывать себя. Нам всегда хочется, чтобы нас кто-то оправдал в наших проступках, правильные они или неправильные, но чтобы кто-то нас оправдал. И одно из неправильных оправданий – это когда мы ищем Его не в крови Христовой, не в страданиях Его, не в Его оправдании, не в Его благодати, а в делах, в том числе обвиняя кого-нибудь. Жена, которую ты мне дал, муж виноват, обстоятельства, погода, дети. Сегодня говорю, как мы спорим с Богом, как мы можем сегодня сражаться, идти против вражна. Ты споришь с Богом, человек. И вот Господь говорит Иов, но это пример, это образ для нас. Это мы с вами сегодня в этом лице. Когда попадаем в какие-то обстоятельства, нам так хочется выйти сухими из воды, чтобы другие люди нас оправдали. Хочется за свои проступки не платить покаянием, смирением, но чтобы кто-то сказал, да он не виноват, да он потому и потому, да и мы сами за себя постоим и скажем, да, это потому я сделал, потому поступил так, потому обманул. Всегда есть оправдание, оно очень близко к нам, потому что это человеческое, это отголоски Эдемского сада, от этого мы страдаем. Это есть спор с Богом. Говорит, я не спорю с Богом, но, например, когда люди ропщут или недовольны обстоятельствами, семья, которая дана, люди, которые даны тебе, муж и жена, которые Бог дал тебе, это Бог дал тебе, при твоем выборе тоже, но Господь дал тебе. Сегодняшняя погода, может быть, не очень прелестная, но, тем не менее, это Господь дал нам. Заболел, Господь допустил или послал. Или повелел. Мы имеем дело с Богом. Господь еще держит пульт управления этой землей в своих руках. Не только вселенной, не только те политические игры, дела, которые совершаются на земле, приводят в ужас многих людей в ожидании каких-то переживаний, войн или революций. Но тем не менее, Господь говорит, что Он пристально смотрит за церковью. И прежде всего, Он держит пульт управления твоей жизнью. И Его цель – помочь нам, друзья мои. Господь работает над нами, потому что Он заплатил очень дорого за нас. И в этих обстоятельствах иногда идет спор с Богом. Как дети иногда спорят с родителями. Они считают себя умными, понимающими. Папа не понимает многие вещи с мамой. Они видят со своей колокольни. Почему ты так сделал, сынок? Да это потому и потому. И кто-то виноват. Всегда есть оправдание. Господь говорит Иову из бури. То есть эта буря приходит в нашу жизнь. Когда у нас все хорошо, мы не оправдываемся, а мы себя чувствуем себя комфортабельно, хорошо. Но вот как только небольшое испытание, небольшая буря, негодование, кто-то заболел, что-то произошло против нашей воли, мы пытаемся как-то выйти из этой ситуации без того, чтобы заплатить по-настоящему цену, узнать волю Божию. Господи, почему это случилось? Потому что Господь иногда по своей любви нас останавливает на этой земле. Иова обстоятельства побуждали его к ропоту. Анну тоже побуждали ее соперницы к ропоту. Нас слева и справа каждый день Бог допускает обстоятельства, которые способствуют к ропоту. Мы способны роптать и возмущаться, или искать крайнего, переложить вину на чьи-то плечи, на чью-то голову. И Господь спрашивает Иова, или говорит ему: ты хочешь оправдать себя, когда ты пытаешься обвинить кого-то? Только находясь во свете, в Духе Святом, в благодати Божией, человек говорит: я виноват. Все вопросы исчерпаны. Когда он берет вину на себя, он является своеобразным громоотводом в этой семье. Смотрите, сколько домов, семей уже сгорело. У нас в Орегоне, в Портленде дом сгорел, потому что муж и жена не нашли общий язык. Обвиняли друг друга и искали причину, способ, обвиняя друг друга, себя оправдать. И дом сгорел. Не хватает громоотводов, которые бы способствовали, как эти предохранители, чтобы дом не сгорел, чтобы семья не разрушилась. Не хватает человека, который бы стал в проломе и сказал: я виноват сегодня в этой ситуации. Друзья мои, это и есть озарение, это и есть милость Божия, которая открывает нам, что в этих обстоятельствах найти выход. Но смотрите, как это сложно, как трудно сказать сегодня, что я виноват, прости меня. Авраам, будучи на голову выше Лота, праведник, говорит: если ты налево, я направо. То есть он способен уступить. Можем ли мы сегодня сказать, когда мы даже невиновны, как Христос Иисус на Голгофском кресте взял на себя грех мира, грех наш, нашу вину с вами, чтобы оправдать нас? Велика ли честь или жертва с нашей стороны, если скажем: а мы точно замешаны в той ситуации, в тех обстоятельствах, в тех конфликтах, если мы уже замешаны. Хоть доля нашей вины есть. И большая ли честь сказать: я виноват. Может быть, даже потому, что с тобой связался. Потому что ответил, когда не нужно было отвечать. Потому что не помолился, а вышел безоружным для того, чтобы объясняться. Это неверно, когда мы пытаемся обвинить других людей. Господь хочет нас оправдать. Посылает нам навстречу ослиц, как некогда Валааму, в том, что он неправильным путем шел, который останавливает наше безумие. Но Бог через ослицу проговорил к нему человеческим голосом, чтобы остановить его на пути. Иногда мы не узнаем Господа, как братья Иосифа не узнали своего брата, который говорил с ними через переводчика. Не узнали Иосифа, братья его. И мы часто, если мы не в вере, мы не видим Бога перед собой. Мы думаем, как некогда Иосиф и Мария думали, что он идет с другими или рядом, а его не было. 3 дня искали, чтобы найти снова его. Как многие люди говорят: а Господь со мною. Написано: если ты с ним, то он с тобой, Господь с тобой. Что происходит с нами, когда мы, находясь в этих обстоятельствах, пытаемся оправдать себя? Ты обвиняешь меня, чтобы оправдать себя. Мы занимаем позицию врага человеческих душ, дьявол, сатана, который обвиняет других. Он клеветник братьев наших. Клевещет, он обвиняет их. И если я, будучи христианином, начинаю обвинять кого-то в моих бедах, в поражениях, в проблемах, в головной боли, я пытаюсь возложить, переложить свою вину, не могу идти за Христом, чтобы сказать: я виноват, это моя вина, прости меня. Помните, как Авигея вышла навстречу Давиду и сказала такое важное слово. Она стала этим своеобразным громоотводом, и снялось напряжение. Там было разрушено было бы все имение Навала, уничтожено. Но вышла мудрая Авигея навстречу Давиду и сказала одно слово: «Прости вину рабы твоей». Она и не была виновна, но она взяла на себя вину своего мужа. Как это важно, друзья мои! Правильный ответ, нужное слово, откровение. Когда мы исполнены Духа Святого, тогда свет в нашем сердце. Бог помогает нам и останавливает через ослицу. Это же Господь. Это великая милость Божья, что Бог нас останавливает. И если бы Господь нас не остановил, на путях наших мы только в вечности узнаем. Предохранители перегорели. Что-то случилось в нашей жизни, и мы не оказались на том самолете, на тех местах, где мы планировали. В нашей церкви одна сестра рассказывала, она была в печали. У нее была путевка на адмирал Нахимов. Такой был теплоход, и он отправлялся в последний свой рейс с Новороссийска. В конце концов он утонул в Черном море. Это была трагедия 1986 года, а у нее был билет на этот корабль. А начальник забрал у нее билет, говорит: «Обойдешься». Она переживала, я, говорит, всю зарплату, я готовилась к этому. А Господь спас ее от смерти и забрал эту путевку, этот билет. И она осталась жива, потому что Господь знал наперед. А тот погиб человек, потому что он не знал Бога. Не огорчайтесь, когда Бог останавливает вас посредством каких-то бессловесных ослиц, через людей, которые препятствуют. Работу потерял, Бог лучшую даст. Если ты любишь Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Господь лучшее дает нам в нашей жизни, чтобы мы не боролись с Богом, чтобы мы не были клеветниками братьев наших, не обвиняли людей, не шли против Бога, потому что ропот – это тонкое ругательство на Бога. Когда мы ропщим на обстоятельства, плохое настроение, на людей, на детей, на жену, на мужа, когда мы не стоим в истине, в вере, и Богу это не нравится. Чтобы мы были народом особым, святым и ревностным к добрым делам. Вот на кого я презрю, смиренного духом. Мирись с соперником твоим, пока ты на пути. Это слово мне как-то открылось с особой стороны. Обычно соперник – это ближнее. Но именно соперником для нас может быть и Божье слово, с которым я не могу соглашаться. Господь говорит так, но оно против меня, против шерсти. Оно идет против моего сердца, против моих планов, против моей воли, против моих желаний. Это слово Божье. Важно сказать: «Господи, да будет воля Твоя». Это слово может быть соперником для меня. Трудно Тебе идти против рожна. Это острое слово. Я могу избежать, но я избегать смогу тогда и вечность со Христом. Это слово Божье. Друзья мои, не противьтесь Слову Божьему. Пусть оно неприятное. Пусть оно даже без любви сказанное. Но это слово Божье. Принимайте, соглашайтесь, повинуйтесь Слову Божьему. Божье Слово – это сам Бог. Поэтому мы можем спорить с Богом, потому что не согласны с Его Словом. Потому что Господь говорит, а я пытаюсь оправдаться, искать какие-то закулисные оправдания или стихи. Будучи искренними, Господь благословит. Иаков боролся с Богом в свое время. Он перед Богом боролся. Книга Бытие, 32 глава, 24 по 25 стих, так написано.

День склонился к вечеру. Время особое на дворе. Подходит к концу 2015 год. Неспокойно в мире. Люди переживают, что будет в ожидании. И день склонился к вечеру. Час времени уже поздний, полночь. И вот скоро-скоро раздастся крик. Вот жених идет. Но в этот час, в это время, когда уснули все, правда, ослабело христианство наше, братья, сестры, в церквях, как будто бы сгустилась тьма и опустились руки. Но в ваших сердцах должен быть огонь Духа Святого, запас масла. Написано, когда они шли со Христом, Он сделал вид, что хочет идти дальше. Но они удержали Его. Наша победа, борьба с Богом или перед Богом, в том, чтобы удержать Его. Они удержали Его, и Он остался с ними. А потом они говорили, не горело ли сердце наше, а до этого не горело. Но когда они удержали Его, у них ум открылся к разумению Писаний. Господь открылся им, и они увидели Его славу. Будем удерживать Господа, потому что день склонился к вечеру. Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя. Не будем оправдывать себя, но будем удерживать Господа для того, чтобы пережить снова и снова эту благодать. И последнее, на что я хочу обратить внимание, друзья мои, смотрите, отвечай мне. Господь требует от нас ответа в этих обстоятельствах, задачах, с которыми мы встречаемся в жизни нашей. Он требует от нас ответа. Отвечай мне, скажи мне, дай мне ответ, дай ответ Богу. У нас есть три ответа. Мы можем сказать «нет», когда Бог предлагает нам, когда Бог допускает в нашу жизнь, испытывает нас. Мы не соглашаемся, мы не принимаем. Мы говорим «нет, Господь», категорически «нет». Деяния апостолов, 10 глава. До 14-го. Я сразу пропускаю. 14 стих. Здесь сказано, что Петр зашел наверх дома помолиться. Написано, почувствовал голод. Господь показал ему, опускалось перед ним всякие четвертоногие, земные, звери, пресмыкающие, птицы небесные. И был глаз к нему. Встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал, нет, Господи. Это первый ответ. Образно для нас. Оно против моего естества. Я не воспринимаю. Я не хочу с этим братом встречаться. Господь говорит, иди. Это моя воля. Он избранный мой сосуд. Я не хочу. Я не соглашусь никак. Внутренне я борюсь с Богом. Я испытываю эту вражду, может быть, не к Богу, но к обстоятельствам, к этим людям. Делая одному из малых сих, вы мне сделали. Мы имеем дело с телом Христовым, с Церковью Божией, с людьми, которые не всегда удобны для нас. И обстоятельства, которые не всегда с радостью хочется принять. Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Мы могли бы сказать, как Петр сегодня, Господи, нет. Господь спрашивает нас из бури, обстоятельства, трудности, испытания нашей веры. Отвечай мне, принимай как от Бога. Бывают ли бедствия в городе, который бы не Господь послал? Мы уже не разбираемся в этих причинах. Давид знал отлично, что Бог послал, Бог повелел семею злословить Давида. Давид знал почему. Для нас с вами тоже важно знать, почему мы сегодня имеем то, что мы имеем. Почему наши дети в другой раз не хотят с нами общаться, нас не слушают. Можем ли сказать, не виноват? Это кто-то виноват, это школа виновата, это улица виновата, компания. Но Господь говорит сегодня, что блажен человек, который принимает на себя также условия жизни, потому что в них тоже кроется благословение. И вот здесь он говорит, нет, Господи, не почитай нечистым то, что я очистил. Бог очистил, освобождает многих людей для того, чтобы они имели общение с нами. Принимайте как от Бога то, что вам Бог дает. Второй ответ. Бог от нас ждет, и мы отвечаем Богу. Господи, я согласен, но при условии, у меня есть какие-то приоритеты прежде всего. Да, но. Вы слышали такой ответ? Евангелие от Луки, 9 глава, 61 стих. И еще другой сказал, я пойду.

пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Кому-то нужно похоронить родителей. То есть я пойду за тобою, я дам тебе, я согласен, Господи, но у меня есть одна запятая, одно «но». Вот здесь удерживаем дожди благословения и благодати в нашей жизни до конца, друзья мои. Не можем понять Господа. Я согласен, но так близко. Когда за тебя помолиться, фараон? Завтра, не сегодня. Но это препятствие, это барьер. Господь не хотел бы, чтобы мы говорили «да, но». И да, и нет. Трудно понять, человек принимает, соглашается или нет. Как будто бы соглашается. Как будто на словах он соглашается, устами приближается к Богу. Говорит «да», а с другой стороны «нет». «Да, но». Позволь мне вначале попрощаться, вначале сделать это, вначале похоронить, вначале построить, вначале выйти на пенсию, вначале сделать то или другое для себя – для себя и для сына, а потом умрем. Господь говорит, не умрешь, если ты отдашь мне все, то, что у тебя есть сегодня. Вся мука, она передо мною. Бог благословит тебя обильно. И третий очень важный ответ, друзья мои, Матфея 15 глава, 27 стих. Женщина-хананьянка, она сказала, так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господь их. Другими словами, так, Господи, это да будет воля Твоя. Это когда я соглашаюсь с Господом. Произошло огорчение, можно сказать, для человека, что Господь сравнил ее с псом, с собакой. Язычники, они были отделены от Божьего народа. Господь говорит, нехорошо взять хлеб у детей со стола и бросить его псам. Но Господь говорит это, испытывая ее. О, друзья мои, если бы мы знали, что часто Господь, прежде чем благословить нас, испытывает нас. И сколько людей сегодня переживают. О, если бы я узнал Господа там, я бы не боролся с Ним. Я бы Ему сразу сказал «да». Но Богу нужно наше откровенное сердце, преданность наша, вера наша, принять как от Бога, Господи, эти обстоятельства жизни, чтобы я не боролся с Тобой, чтобы я сказал, как хананьянка, так, Господи, да, я принимаю, я согласен с Тобой. Принимаю как от Бога то, что Бог мне дает сегодня. Друзья мои, у вас у всех разные обстоятельства, разные семьи, разные переживания. Но Господь сегодня тот же, верный, любящий. Он тот же и у нас в Сейлами. Тот же Господь, неизменный и любящий. Он пасет нас. Он ведет нас на злачные пажити. Но обстоятельства, испытания нашей жизни, переживания, они разнообразны. И Он очень хочет, чтобы в этот вечер, в это время позднее, на этой земле мы удержали Его в борьбе. В борьбе, быть может, со своей плотью, проблемами, уповая на Бога. Не будете постыжены. Господь сохранит нас от всякого зла, благословит вход и выход. Он знает твою нужду, переживания и слезы. Он все знает о тебе. Доверься Ему. Не будем сражаться, не будем спорить с нашим Богом, а будем принимать от Него все обстоятельства жизни. Слово благое и слово, которое иногда, может быть, является чувствительным для моего греха, для сердца, для моего восприятия. Это тоже Божье слово. Бог очищает нас и хочет, чтобы мы были верными Ему. Господи, даруй нам удержать Тебя. Остаемся с Тобой.

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

капітан. Вблизі високий гор, где море бурное бушует неустанно, был дом. А в доме том жила сім'я безбожного мирського капітана. Мечом жестоким или вдару грудь для капітана была весть о Боге. Не мог тогда он радостно вздохнуть, и ум его бывал тогда в тревоге. У капитана сын чудесный был, как ангел Божий кроткий 10 лет имея. Спасителя Христа он крепко полюбил, отраду в нем вселюбящий имея. И вот однажды с бабушкой своей, которая ему о Боге говорила, он часто проходил среди полей, где все душе о Боге говорил. Вот бабушка порой начнет рассказ, как любит Бог цветочки полевые, как радуют они и старый взгляд, его могущество свидетелей живые. Любя людей, мой мальчик дорогой, Господь создал цветков покров чудесный, чтобы мы, глядя на образ их живой, помнили, что есть Творец Небесный. И помни ты, что есть любовь Господня, пускай хранит тебя от бури, а дай ему ты сердце с юных лет, чтоб жить его божественной лазури. Но скоро бабушка седая умерла. Ее любящие прощались со слезами, особенно же внук. Она для него была столь близка, словно мама. С тех пор прошло немного дней. Отец по-прежнему суров. С утра он будет сына. Вставай, пойдем пройтись. И вот вокруг долина. Ах, милый папочка, какая красота! Как чудно все на свете создал Бог! Бог — это бабушки мечта. Так думают ли старые и дети? Природа создала все это, а не Бог. Вот подрастешь, сынок, и поумнеешь. О, нет, Господь создать лишь только мог. Ту красоту полей, тот ветерок, что веет. Да, отравили сказками, сыночка. Ну ничего, развеем тот туман. Ступай домой, смотри, какой святой. Кричал отец. Высказывал угрозы. И в темной комнате серой печальный мальчик лил по-детски слезы. Но время подошло проститься. Капитан собрался в плавание далекое морское. Ну что же, милая, прощай и не грусти, ведь скоро мы увидимся с тобою. И ты, сынок, прощай, но знай хоть строг, тебя люблю я очень, ведь ты мой сын. Мужайся и крепись, тобой я озабочен. Прощай, прощай, о папа дорогой. О, никогда тебя я не забуду, дабы тебя хранил Христос святой. 3 раза в день я за тебя молиться буду. В 9 часов утра, в 12 часов дня, и вечером в 6 я буду на коленях, и верю, Бог убережет тебя, грозящие опасности отнимет. И сын отца в слезах поцеловал. Смутился капитан, скрить стараясь, он быстро к двери зашагал. Сынок смотрел, вслед слезы утирая. И месяц в дороге капитан, второй, уже путь его возвратный, душа его тоскует, и вдруг завыл на грани ураган, скипело море, яростно бушуя, во тьме громешной молния и гром, свирепствуют громады, весь экипаж в отчаянии немом. Смутился капитан, треск оглушительно ему вдруг понять дал, что пароход разбит о камень. Звучит приказ, чтоб женщин и детей спасать скорей на лодках парохода, плывущий каждый жизнь свою, и каждая рука за что-нибудь хваталась. Немногих смерть
оставила людей. На дно ушла большая часть народа. А где же капитан? Он жив, плывет, но руки все слабеют. Он ощущает гибель вот-вот. В глазах его темнеет. О, Господи! Тут вырвалось с души его душевный крик моления, и руки ловят щит, плывущий впереди. Он этот щит хватает, как спасение. Но это избавление только часть, ведь силы нет, она как медь тонула, и в каждый миг борьбы могла напасть на беззащитного зубастая акула. Его невольный взгляд на мокрые часы. 12-й! О, Господи! Сыночек молится ведь там, и я взываю в полном раскаянии. О, если жизнь мне возвратишь, я буду твой и до скончания. Сыночек молится ведь там. Недолго плыло на щите, плакал, каялся, молился, и сына вспоминал, до Господа душою возродился. И вдруг, о счастье впереди, виден пароход, на палубе склоненные матросы, на место постраждавших он плывет. Вот капитану сбрасывают трость, спасен! Спасен! Нельзя скрывать здесь слезы раскаяния, с грехом неверия. Окончил он борьбу. Теперь спешить к жене, расцеловать сынка и с ними вместе Господа прославить. Теперь он будет жить для Божьей славы. Спустя неделю наш капитан к двери ночной подходит, а дом скорбить печальным извещением, что он погиб, но он того не знает. Вот он звонит, шаги подходят, двери слышны, и голос женский вопрошает: «Кто там?» «Я муж твой, вернуться мне Бог дал». «Ты, о Господи, ведь быть того не может, ведь все погибли!» Голос продрожал. Нам известили, что погиб ты тоже. О, не рассказать мне той радостной встречи с женою и сынишком, что все то передать, слова обычные, поверьте, слабый слишком. А сын как рад, как славить он Творца, сбылась его мечта, сбылась и расцвела, как лилии, как розы, молитвы детские, какая сила в вас! Он и освежает родителей тот час, как освежается поблекший лист росою. Аминь.

Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупых высказывает глупость. Притчи 12:23.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые радиослушатели, сегодня вы услышите последнюю, заключительную часть книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: Иосиф вздохнул. Его окоченевшие руки оторвались от руля.
1: «Что? Что это было, Иосиф?» — спросила Долорес, не дыша.
0: «Ты это тоже видела?» — прошептал Иосиф. «Это же не была молния!»
1: Иосиф отрицательно покачал головой и некоторое время с надеждой смотрел на небо. Он понял, что это было знамение. Потом он снова завел мотор, и они медленно поехали домой. Выше всех штормов его сердце, выше всех его личных переживаний, его робости перед людьми, его страха перед общественным мнением и требованиями общины, выше всего теперь была чудесная, благословляющая, придающая ему силы уверенность, что Дух Божий с ним. Тот Дух, о котором Библия говорит, что Он — совет, сила, мудрость и утешение, и этот Дух с небес разговаривал с ним, Иосифом Армстронгом. 2 недели спустя Иосиф зашел на кафедру, чтобы произнести свою первую проповедь. Улыбка освещала его всегда такое серьезное лицо. Бог подарил ему спокойствие, уверенность и самообладание. В это воскресное утро он проповедовал по тексту из Екклесиаста, глава 12. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей». Его пламенная речь была обращена особенно к молодым, которые пришли на это богослужение. Его проповедь скорее была похожа на призыв в свою молодую жизнь, свежесть и силы юности отдать на служение Богу. Иосиф хотел придать молодым мужество отдаться полностью, без остатка, не позволяя испытаниям и унынию занимать место в душе, не сопротивляясь воздействию Духа Святого. Но Иосифа смотрели во все глаза. Вряд ли кто-либо заснул, как это часто бывало. На лице Мильтона Коллинза было написано удивление. Он возлагал на Иосифа большие надежды, но эта первая проповедь превзошла его ожидания. Он уже многие месяцы искал себе духовного помощника для работы во все растущей по численности общине. Он мечтал о том, чтобы его помощником стал молодой брат, но даже в самых смелых своих мечтах он не мог предполагать, что его преемник будет проповедовать с такой силой духа, с таким призывом, как это делал Иосиф. Проповедь Иосифа доходила до глубины сердца. Он говорил просто, но захватывающе, так, словно за его спиной стоял многолетний опыт. «Дорогие друзья!» сказал Иосиф, закрыл свою Библию и прямо посмотрев своим слушателям в глаза. Апостол Павел в конце своего первого послания Коринфянам пишет: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны и тверды. Все у вас да будет с любовью». Эти слова касаются всех, кто отдал свое сердце Богу. Они могут причислить себя к тем, кому Соломон обращается в этом стихе, по которому я сегодня проповедовал. В заключение я хотел бы прочитать вам одну песню, которая в последние дни имела для меня большое значение. Иосиф начал своим спокойным, низким голосом и очень серьезно. «Ближе, Господь, к тебе, ближе к тебе, хотя б с крестом пришлось подняться мне, нужно одно лишь мне, ближе, Господь, к тебе, ближе, Господь, к тебе, ближе к тебе, в пустыне странник я, и ночь темна, отдых на камне лишь найдет глава, но сердце и во сне ближе, Господь, к тебе, ближе, Господь, к тебе, ближе к тебе. И, пробудясь от сна, я песнь воспою, твоей хвалой Христос плач заменю. В скорби отрада мне, ближе, Господь, к тебе, ближе, Господь, к тебе, ближе к тебе. Когда земную жизнь окончу я, когда во славу ты введешь меня, вечная радость мне, ближе, Господь, к тебе, ближе, Господь, к тебе, ближе к тебе. Давайте эту песню споем вместе, прежде чем брат Коллинз закончит сегодняшнее богослужение». Некоторые из присутствующих, это были немногие, пожимали Иосифу руку и выражали свое согласие по поводу сказанного в проповеди. Но в это воскресенье Иосифа почему-то скорее тянуло домой. За столом он был замкнут и совсем мало ел, хотя это было его любимое блюдо. «Тебе что, нехорошо?» — озабоченно спросила Долорес. «Я не могу сказать, что у меня что-то болит», растягивая слова, сказал Иосиф. «Что же тогда с тобой, Иосиф?» спросила Долорес и протянула к нему руку, чтобы провести по его щеке. Она изучающе посмотрела ему в лицо. «Мне надо гораздо больше молиться, прежде чем я в следующий раз зайду на кафедру», задумчиво ответил Иосиф и покачал головой. «Мне не хочется думать о том, как я сегодня проповедовал». Лицо его приняло недовольное выражение. «Как ты проповедовал?» — с удивлением воскликнула Долорес. «Я хотел сказать все совсем иначе, и я спрашиваю себя, нужно ли мне вообще когда-либо выходить проповедовать?» «Все было хорошо, Иосиф!» «Как ты можешь так говорить?» — спросил он. «Я говорю тебе серьезно, Иосиф, это была твоя первая проповедь, и я ничуть не разочарована». «Но зато я разочарован, и, боюсь, Бог тоже», — сказал Иосиф недовольным голосом. «Мне просто нужно перед этим гораздо больше молиться, так как мне не хватает образования, я должен просить недостающих мне способностей. И еще мне не хватает молитв моей матери, Долорес». Иосиф дважды тяжело глотнул. «Пока ты давал свои обеты, я тоже приняла решение». «Действительно?» Иосиф с удивлением смотрел в ее чистое, открытое лицо. «Да, приняла, Иосиф, и с Божьей помощью я буду его выполнять». «Хочу тебе снова повторить, как сильно я тобой восхищаюсь», серьезно признался ей Иосиф. «Тебя это так поражает?» Голос ее звучал разочарованно. «Смотри, Дэнни так и заснул на своем стуле. Отнесешь его в постель, Иосиф?» «Долорес», — сказал Иосиф, поднялся. «Ты меня всегда еще удивляла». Он осторожно взял Дэнни Дженни на свои сильные руки. «Если справедливы слова, что муж не пойдет дальше, чем позволит ему жена, то я думаю, что в этом не будет твоя вина, что я не пошел дальше». Он пошел в детскую. Долорес с нежностью смотрел ему вслед. «Я верю, ты каждый день за меня молишься», добавил Иосиф, возвратившись, и, проходя, провел по ее волосам. «Ты вроде говорила, что у тебя еще один сливовый пирог остался в печке». «Ах, Иосиф, про него я совсем забыла. Ты хочешь кусочек? Он, конечно, еще будет горячий». «Да, дай мне, пожалуйста, один. Я немного подожду, пока он остынет». «Но ты думаешь, что я сегодня не совсем провалился?» «Ну, Иосиф, нет, никто так не думал, это точно». «Я знаю, что я должен больше молиться и учиться. Тогда я действительно буду завоевывать для Бога сердца. Вот если бы я мог взять немного духовного понимания у брата Грисли и дяди Тома, немного мудрости у обоих, терпения Гельберта и немного доброты Мильтона Коллинса. И молитвенной силы твоей матери, тогда бы ты был доволен», — засмеялась Долорес. «Искусство проповедовать не приходит сразу одним днем. Проходят годы, прежде чем ты станешь тем, что сделает тебя Дух Святой. И тайна духовной силы Иосифа Амстронга заключалась не в исключительности его личности и не в его образовании, но сияние его глаз, ясность и открытость его духовной жизни вдохновляли многих искать у него совета. Его слушали, получали внутренние силы и обновления». В конце первого года его богослужения общее число людей, принявших Иисуса как своего личного спасителя и открыто пришедших к Богу, составляло около 30 человек. особенно нравился Иосиф молодым людям. Вся его человеческая натура, его любовь вселяли в слушателей надежду и желание быть последователями Христа. Иосиф посещал престарелых и больных и выбирал время, чтобы посидеть у их кроватей и с ними помолиться. Он знал каждого ребенка в общине по имени и заботился о каждом в отдельности. Часто посещал людей на дому там, где появлялись тяжелые заботы, трудности. Кто-то заболел, пришла беда, хотя никто его об этом особенно и не просил. Он был не только примером для молодых и старых, но и поддержкой и советчиком для других работников церкви. Вскоре он получил приглашение провести евангелизацию в одной из маленьких общин, которая находилась на расстоянии примерно 200 милей от Адморы. «Ты примешь это приглашение?» — заинтересованно спросила Долорес. «Как ты считаешь?» — Иосиф сложил письмо и положил его на стол. «Когда ты должен быть там?» «В начале октября». «А сможешь ли ты в это время уехать?» «Об этом я, собственно, хотел тебя спросить». «Почему меня, Иосиф?» «Я хотел тебя спросить, сможешь ли ты какое-то время обойтись без меня? Что касается фермы, то я Богу пообещал, работа во славу Его имени всегда будет иметь преимущество». «Его ты должен поставить и впереди меня, Иосиф. Если задание дает Господь, то его надо исполнять». «Долорес, ты так всегда меня подкрепляешь. Когда тебя посвящали на служение, я вместе с тобой тоже давала обещание Богу. И Ему я хочу остаться верна при любых обстоятельствах. Я хочу, чтобы ты был таким, каким Бог тебя хочет видеть, а не я. Конечно, мне будет нелегко оставаться одной, но если даже ты одного единственного человека приведешь к Богу, то моя жертва была бы не напрасной, если я могу так сказать. Тогда я напишу и отправлю свое соглашение. Это будет для меня совсем новое испытание и, может быть, нелегкое. Почему вообще меня пригласили? Я себе не очень представляю все это». «Это не важно, Иосиф. Я так думаю». Так поехал Иосиф Амстронг на свою первую евангелизацию. Но на этом дело не остановилось. Такие богослужения последовали одно за другим. Беннет Амстронг-младший с особым старанием просматривал все христианские газеты и читал христианские новости, откуда он узнавал о результатах работы в церкви и растущей популярности своего сына. И куда бы он ни приезжал или приходил, разговор переходил на Иосифа. Но чтобы не навести на себя подозрение, Беннет всегда молчал.

слабую позицию. Но как ему было через это перешагнуть? Иосиф же, по мнению Бенета, был для этого слишком молод, неопытен и неспособен. Руководители церкви приняли такое решение слишком поспешно и необдуманно. Общине нужен опытный евангелист, который мог бы опереться на свою многолетнюю историю общины и соблюсти неписанные законы церкви. Долорес и дети, конечно, при этом будут здесь же, ничего больше не придумали, как приглашать его сына всей семьей, с детьми и в различные дома. От этой мысли Бенету становилось не по себе. Он всю жизнь тяжело работал, никогда не щадил своего здоровья. В его возрасте он не только нуждался, а заслуживал перемену в образе жизни, говорил он сам себе. Сколько трудностей он пережил. Через несколько недель назначена свадьба Виргинии. А Лавелл уже женат на красивой, но ничего не значащей для Бенета девице, которую он так же не уважал, как и Долорес Бейс. Вопреки его просьбам и вмешательству, его дети в этом отношении пошли собственными путями. Ни один из них не сделал достойного выбора. Бенет чувствовал себя обиженным и униженным, и то обстоятельство, что Виргиния и Лавелл уезжают в другие штаты, не делало его счастливее. Может, в этом Иосиф виноват? Вполне может быть. Бенет жил в большом доме совсем один. Что ему здесь делать? Что его здесь удерживало? Все, что ему в городе принадлежало, он мог продать или сдать в аренду. Ни та, ни другая сделка не принесут ему ущерба. Вечером перед евангелизацией Бенет купил себе билет до Торонто. Он предпринял это путешествие на север для себя, чтобы восстановить свое здоровье. «Мы останемся дома, Иосиф. Но твои родители, конечно, будут на вас тоже рассчитывать. Послушай, Иосиф». «Я слушаю», — улыбнулся Иосиф. «Долорес сегодня казалась такой необычно серьезной. Ты сможешь лучше сосредоточиться на своей евангелизации, если мы не будем с тобой рядом». «Я в этом вопросе придерживаюсь другого мнения, Долорес. Ты же знаешь, если мы поедем тоже, то вечерами будем сидеть с тобой и разговаривать, в то время как ты мог бы молиться, работать или отдыхать. Кроме того, дети везде не будут давать тебе покоя, и, наконец, это стоит уйму денег, если мы тоже поедем с тобой». «Но твои родители, они же тебя ждут, все вообще не будут спрашивать о тебе и детях». «Но вон идет почта». Иосиф пошел почтальону навстречу и вернулся с письмом от Джеди Бейса в руке. Оба не очень удивились, когда извлекли из письма чек на проездные билеты для Долорес и детей. Они просто не могли не поехать. Иосиф знал, что везде есть сердца, жаждущие радостной евангельской вести. Его родина тоже не исключение в этом отношении. И по дороге туда он получил от Бога особое подкрепление для этой евангелизации. Он чувствовал свою слабость и беспомощность особенно сильно, как никогда до сих пор. Но на свою настоятельную молитву он получил на этот раз особенно благословенный ответ. Каждый вечер Иосиф брал своих слушателей в плен. Его проповеди были богаты событиями и опытом, которые были призваны помочь людям и вселяли надежду и мужество. Мужчины и женщины, молодые и старые, были очарованы его личным обаянием и его духовной силой. Люди всех сословий и профессий наполняли церковь до последнего места. И каждый вечер до проповеди Иосиф благодарил Бога за свою мать. Благодаря ее верным молитвам он стал тем, чем он сейчас является. Ее любовь и умение поддержать посеяли в нем семена, которые взошли. Чем больше Иосиф углублялся в Священное Писание, которое он с любовью изучал с детства, тем сильнее приходил к убеждению исполнять свой долг с Божьей помощью и оставаться ему верным. Но и Долорес поддерживала его в своих молитвах. Иосиф каждый вечер по-новому открывал себя Богу. Это чувствовали и его слушатели. Среди всех лиц, что он видел с кафедры, не было ни одного, которое могло бы нарушить его внутренний покой. Не раз в своих проповедях Иосиф ссылался на жизнь своей матери.
Она была образцом для него и примером для многих.

многих присутствующих. Иосиф старался не придавать никакого значения неожиданному отсутствию его отца. Он не хотел из-за этого расстраиваться. Может быть, это было даже лучше для него, иначе его неуважительное и отталкивающее отношение могли вывести Иосифа из равновесия. Он очень редко слышал что-либо о своем отце. От случая к случаю он узнавал что-нибудь о нем через Виргинию и Лавелла или дядю Тимоти, но о его делах материальных Иосиф ничего не знал. Известность Иосифа росла, его верность Богу притягивала и других христиан, которые тоже любили быть верными избранному пути. Он любил заблудших, потерявших себя, обиженных и бедных, своей самозабвенной и исходящей от чистого сердца любовью. Он стал для многих христиан настоящей опорой. Кто мог этой бесконечной любви, о которой он говорил, сказать «нет»? «Господь тебя благослови!» Иосиф Армстронг вышел из помещения алтаря и обнял за плечи одного из присутствующих. Слезы радости бежали по его щекам. «Ирни! Ирни! Бог тебя да благословит! Давай сюда сядем! Мне так хочется еще немного с тобой поговорить и с тобой помолиться, когда другие все уйдут!» Неописуемая радость господствует в небе, когда грешник признается в грехах и кается в своем прошлом. Но не только в небесах радуются об этом, но и служители Божии здесь, на земле, преисполнены этой большой радости, когда человек приходит к Иисусу и принимает Его в вере. Эта новость пришла неделю спустя после праздника урожая. Иосиф как раз собирался лечь спать, когда зазвонил телефон. «Что?» — вскричал Иосиф и закашлялся. Его рука крепче сжала трубку телефона. «Вы не могли бы повторить, что вы сказали?» «Беннет Армстронг найден мертвым на вокзале в Вестморе. Жду распоряжения от его семьи. Подпись: Фредерик Виктория, сотрудник похоронного бюро». «Вы поняли, господин Армстронг?» — спросил голос работника телефона. «Да, я понял. Когда он умер?» «Об этом, к сожалению, по телеграмме понять нельзя, господин Армстронг». На этом телефонный разговор был окончен. «Долорес!» «Что случилось, Иосиф?» Долорес быстро надела халат. «Кто умер?» «Отец». «Мой отец?» — испуганно вскрикнула Долорес. «Нет, мой отец», — хрипло произнес Иосиф. Он тяжело дошел до кресла и опустился в него. На какое-то время сердце его сжалось. Это чувство уже давно не посещало его. Ему не хотелось плакать, нет, но он чувствовал себя опустошенным в полуобморочном состоянии. Он смотрел на обои противоположной стены, пока цветы не стали беспорядочно кружиться. «Он болел, Иосиф?» прервала тишину Долорес. «Я ничего не знаю. Кто прислал эту телеграмму?» «Не знаю». «Ты не знаешь?» «Я забыл. Я думаю, мне надо еще раз позвонить. Он не дома умер». «А где тогда?» «Я думаю, мама писала, что видела его в последнее воскресенье в церкви». «Может, он снова куда-то уехал? Или здесь какая-то ошибка?» «Может быть, есть еще один Беннет Армстронг-младший? Лучше всего я позвоню дяде Тимоти или твоему отцу, чтобы они устроили расследование». «Ты теперь ложись спать, Долорес, иначе ты простудишься. Я еще какое-то время посижу, буду звонить по телефону». Но ошибки здесь не было. Отец Иосифа был мертв. Проповедь на похоронах взял на себя Гельберт Лейнард. Он знал немного о человеке, который лежал сейчас перед ним в светлом дубовом гробу. Да что в том, он обращался к живущим. Смерть, как вращающаяся дверь, она может открыться и в другую сторону, в другой мир. Никто этого не избежит, когда мы все должны пройти через эту дверь, как те многие миллионы, которые умерли до нас. Но для тех, кто отдал себя Богу, эта дверь ведет к жизни, к вечному общению с Ним, кто сам есть жизнь, к Иисусу Христу. Когда все было позади, Иосиф отвел в сторону своих брата и сестру. «Вы верите?» —
Голос Иосифа звучал совсем глухо. Он делал большое усилие над собой, чтобы держать свои чувства под контролем. «Вы верите, — повторил он, — что я свой долг перед отцом выполнил?» «Насколько я могу судить, да, — отвечала Виргиния. Я ему предлагала, чтобы он переехал к нам, если желает, но еще прежде, чем я ему это предложила, уже знала, что это желание у него никогда не возникнет». «Я никогда ему не предлагал жить с нами, но просил его писать нам и приезжать в гости, но...» Иосиф пожал плечами. «Я думаю, что я тоже свой долг перед ним исполнил», — вступил в разговор Лавел. «Отец никогда не был особенно приветлив к гильде. Ты тогда тоже не ради денег женился, Иосиф, и я не захотел этого делать». Мы счастливы, и я всегда стеснялся рассказывать жене правду об отце. Это все равно бы ничего не изменило. «Да, ты прав», — добавила Виргиния. «Вот об этом-то я как раз хотел вас спросить», — грустно сказал Иосиф. «От Долорес я многого скрывать просто не мог. Я должен был ей объяснить причину моих решений и поступков». Что происходит в нашей семье, она узнала еще перед свадьбой, да и после нее. Но если мама смогла свои заботы сохранить себе, то почему бы нам не поступить так же? «У меня, собственно, никогда не было желания говорить с кем-нибудь об этом», — сказала Виргиния тихо. «Это никому из нас не поможет, разве не так?» «Ты права, Виргиния», — сказал Иосиф. «Я не хочу ворошить прошлого, но самые приветливые слова, каких отец меня удостоил, он проронил, когда я был без сознания. Мать мне позже рассказывала». Иосиф на силу владел собой. Он отвернулся и несколько раз прошелся среди могил. «Вы оба себе не можете представить моих переживаний, когда я поднимаюсь на кафедру. Я могу говорить о любви матери, но никогда не могу говорить о любви отца». «Я давно для себя решил», — сказал Лавел. «Если Бог даст нам детей, я позабочусь дать им то, о чем мы так тосковали, но никогда не получали отцовской любви и заботы». «Нам лучше сейчас идти», — предложила Виргиния и посмотрела в сторону гильды, которая в ожидании стояла рядом с Долорес. «Я бы хотела знать, не оставил ли отец завещание». «Это меня не интересует», — откровенно заявил Иосиф. «Я готов для содержания своей семьи сам зарабатывать. Наша мать оставила нам после себя самое важное в жизни. Это намного больше, чем золото всего мира». «Это правда», — согласилась Виргиния, и в выражении лиц всех детей Амстронг было что-то от их матери. «И Христос, которому она служила, наполнил сердца Иосифа, Виргинии и Лавела своей неисчерпаемой любовью, а ее первенец стал мощным орудием в руках Божиих. Сколько людей он еще приведет к свету!»

Дорогие друзья, вы прослушали последнюю, заключительную часть книги «Свет с небес». Я прощаюсь с вами, да благословит вас Господь!

комфорт беспечной жизни. Проблема в наше время. Комфорт беспечной жизни, как гири на ногах. Комфорт беспечной жизни, ты рад бы сбросить бремя. Вот, вырвался почти что, но вновь в его руках. Комфорт беспечной жизни, проклятие всей планеты. Комфорт беспечной жизни все силы отберет. Богаты и довольны, накормлены, одеты, имеют плоть и достаток, душа наоборот. Комфорт беспечной жизни не даст к Христу стремиться. Комфорт беспечной жизни отчаяния не даст. Комфорт беспечной жизни позволит с миром слиться. Комфорт беспечной жизни задует пламя в нас. Когда от мыслей не спится, будешь больше молиться. Когда нет свободной минуты, найдешь, чтоб помочь кому-то. Когда душою стенаешь, все Христу посвящаешь. Когда за детей тревога, стучать продолжаешь к Богу. Когда не дают зарплату, ты в Боге такой богатый. Когда плоти неудобно, душе так легко и свободно.

проворным достается успешный бег, нехрабрым — победа, немудрым — хлеб, и неуразумных — богатство, и неискусным — благорасположение, но время и случай для всех их. Екклезиаста 9.11. Библия говорит, что если вы быстрее, сильнее и разумнее других, то это не гарантирует успех в жизни. На самом деле, когда вы в нужное время и в нужном месте, то вы получаете Божье благословение. И только Бог, который держит в своих руках время и случай, может поместить вас в нужное место и в нужное время. Наверное, вы давно заметили, что все то, что с нами происходит, происходит не случайно. Каждая ситуация чему-то нас учит и дается в качестве поощрения или одобрения за усвоенный правильный урок нашей жизни. Закон сеяния и жатвы на земле не прекратился. За все в жизни надо платить. Приходилось ли вам испытывать его на себе? Наверное, не раз. Чем выше поднялся, тем больнее бывает падать. Приходит унижение, когда мы заносимся, разорение, когда мы презираем других людей. Замечали ли вы когда-нибудь, что в определенные моменты жизни вам встречаются именно те люди, которые необходимы для осуществления каких-то ваших планов, для понимания вами каких-то истин, для ускорения решения каких-то проблем или просто для утешения от Господа? Встреча именно с этим человеком помогает понять то, что назревало в вашем сознании уже очень давно. Тогда происходит своего рода озарение. Бог устрояет в нашей жизни именно ту встречу, о которой мы так мечтали. Но мы иногда игнорируем ее, проходим мимо или не придаем значения. И упускаем свой шанс, который теперь может появиться очень нескоро. Любящий Отец контролирует нашу жизнь, и мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8.28. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою». Псалом 31.8.

Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупых высказывает глупость. Притчи 12:23.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В 36 стихе 2 главы книги «Деяния апостолов» Петр сказал одну важную истину. Слушайте. «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Из этих слов мы видим, что Иисус, распятый за наши грехи, не только наш Спаситель, но также и наш Господь, то есть Господин, Властелин. И эта истина, господство Иисуса Христа, имеет в жизни Его учеников важнейшее значение. Есть многие христиане, которые приняли Иисуса Христа как Спасителя, но подчиняться Ему как Господину не хотят. Быть христианином – это не значит только славословить Христа, это значит подчиняться Ему как командиру, это значит быть готовым Его волю сделать законом своей жизни, Его приказ своим радостным побуждением, Его команда вперед боевым ключем своей души. Если мы называем себя христианами, если мы не на словах, а на деле хотим быть преданными учениками Христовыми, то Его господство нам необходимо осознать и принять к исполнению. И вот, чтобы осознать это, сегодня остановимся на этом вопросе подробнее, рассмотрим, что это такое господство Иисуса Христа. Обсудим, какое значение это имеет в нашей духовной и практической жизни. И в заключение подумаем, как сделанные нами выводы приложить конкретно к нашей деятельности на ближайшие дни. Вопросы, которые мы обсудим для основания нашего христианского опыта и духовного роста, чрезвычайно важны. Поэтому я буду рад, если во время нашей беседы вы будете делать краткие заметки. Тогда вы сможете добавить к высказанным мыслям и свои, найти дополнительные места из Библии, чтобы развить эту важную тему. В Библии слово «Господь» означает «Тот, который имеет безграничную силу, абсолютную власть и авторитет». В Библии вы обнаружите, что обычное обращение к Иисусу такое «Господь Иисус Христос». Ангелы обращались к Нему «Христос Господь». Петр, проповедуя, называет Иисуса «Господь». Всех. Иаков и Павел говорят о Господе славы. Апостолу Иоанну он предстал как царь царей и Господь господствующих. Узнав воскресшего Христа, Фома воскликнул «Господь мой и Бог мой». В Евангелии от Матфея, 28 главе, 18 стихе, Иисус сказал «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Эту власть дал Иисусу Отец. Говоря о крестной смерти Иисуса, апостол Павел в послании к филиппийцам во 2 главе говорит, «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Господа Бога Отца». В послании к Колоссянам, в первой главе, Павел пишет, «И Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство». Проведенные стихи Священного Писания ясно говорят нам о том, что Иисус Христос обладает абсолютным могуществом, неограниченной власти, безграничным владычеством и полнейшим первенством во всем. Он превыше всего». И вот в послании Колоссянам в этой первой главе апостол Павел подробно поясняет, в чем заключается первенство Иисуса Христа. Прочтем с 15 стиха. «Он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». И Он есть прежде всего, и все им стоит. Вы только вдумайтесь в эти слова. Им создано все. Все — это значит горы, реки, долины, деревья, цветы, облака, звери, птицы и каждый из нас. Все, что наполняет эту необъятную вселенную, создано им. Прошу вас припомнить, когда вы последний раз взглядывались в звездное небо. Далеко было видно, не правда ли? Еще дальше мы можем взглянуть, вооружившись мощным телескопом, но и при всей мощи современной техники нам не по силам увидеть самую дальнюю точку, сотворенную Иисусом Христом. Наука гордится полетами в космос, высадкой человека на Луне. Но ведь все это было бы невозможным, если бы Вселенная не была сотворена столь точно, столь устойчиво, если бы в ней не властвовал гениальный расчет. В чем же причина этой гармонии? В 17 стихе этой первой главы Колоссянам апостол Павел говорит нам, что причина та, что Создатель Иисус Христос и что Он продолжает держать все вместе, как тут сказано, все им стоит. Страшно думать, что произошло бы, если бы Иисус выпустил эту вселенную хотя на одну секунду из своей руки. Что бы осталось от этого мирового порядка? Вот, дорогие мои, почему человек со всем своим могуществом, наукой и техникой обязан преклониться Иисусу и признать Его Господом. Иисус обладает первенством и поэтому неизмеримо превосходит все сотворенное им во Вселенной. Кроме того, мы видим в этом 17 стихе превосходство власти Иисуса над властью земных правителей и правительств. Тут сказано «престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для Него создано». Неизмеримо абсолютная власть Иисуса – по сравнению с властью земных государств. Без его воли ни одно из них не существовало бы. Понтий Пилат спрашивал Христа, «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал, «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Правители забывают, что их власть – только отблеск власти Божией. Так часто в своих решениях они руководятся не волей Господа и устанавливают порядок, исходя из собственных корыстных интересов. Библия учит, что надменные правители, надеющиеся не на Бога, а на себя, гибнут в глазах Господа. Вот предостережение таким властителям, как сказано во втором псалме. «Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом, почтите Сына, чтобы Он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре». Помня это предостережение, все власти имеющие должны трепетать и смириться перед Иисусом Христом, потому что Он превыше их всех. И, наконец, мы видим власть Иисуса Христа над Его Церковью, над верующими в Него. Апостол Павел говорит о Нем, «И Он есть слава тела Церкви, Он начаток, первенец из мертвых». Слово «глава» означает «авторитет». Таким образом, Иисус Христос является авторитетом над Своим телом. Ввиду того, что верующие являются отдельными членами этого тела, власть Иисуса Христа распространяется на каждый член Его тела, то есть на каждого верующего. И верующий все стороны своей жизни должен подчиниться воле Иисуса Христа. А теперь посмотрим, как обстоит с этим делом на практике. Библия, как мы убедились, ясно и определенно учит, что Иисус есть Господь. Но взгляните вокруг, все ли люди признают Его своим господином? Да, к сожалению, далеко не все. В чем же причина? Причина в грехе. Человек по природе грешный и потому противится Богу, вплоть до отрицания Бога. Но факт остается фактом. Иисус Христос – властелин, Он Господь. Да, настанет время, когда пред властью Иисуса преклонятся все, без исключения. Но мы с вами, верующие во Христа, обладаем преимуществом, что можем повиноваться Ему и подчиниться Ему уже сейчас. Каким же образом нам это удастся? Во-первых, стать господином нашей жизни Христос может только по нашему личному приглашению. Мы должны молитвенно попросить Его войти в нашу жизнь и занять в ней господствующее положение. Какие благословенные плоды дает такая жизнь, когда Иисус в контроле? Перед тем, как человек делается христианином, на троне его сердца гордо сидит его властное «я». Это властное «я» решает выборы для его жизни, то есть человек сам является начальником. Однако с таким состоянием связаны трудности. Дело в том, что он отлучен от Бога. Будучи не в состоянии знать и предвидеть будущее, он не способен принимать решения, которые принесли бы пользу в его жизни. Он решает и надеется на лучшее, но вот прошла жизнь, и, оглядываясь назад, он невольно задумывается, выполнил ли я предназначенное, для которого я был создан? Вообще, для чего я жил на свете? Совсем иначе дело, когда человек пригласил в свою жизнь Иисуса Христа. Он идет в правильное направление. Он имеет общение с Иисусом Христом, с тем, который знает будущее. В таком человеке Иисус Христос воцаряется на том троне, где до него сидело собственное «я» человека. И теперь он, то есть Иисус Христос, начинает влиять на решение жизни этого человека. Он теперь не только его Спаситель, но преимущественно его Господь. Только тогда Иисус может вести человека, и шаг за шагом он начинает исполнять план, предначертанный ему Богом. Только тогда в жизнь человека входит порядок и гармония. Только тогда можно быть уверенным, что божественное предназначение будет исполнено. А ты, дорогой радиослушатель, столкнул ли ты когда-нибудь твое властное «я» с трона твоей жизни? Пригласил ли ты Иисуса Христа, чтобы Он стал властелином и Господом? Если нет, сделай это сейчас, сегодня еще не поздно. Иисус хочет и может сейчас стать твоим Господом. Пригласи Его и открой Ему свое сердце. Если мы пригласили Его стать нашим Господом, то мы должны дать Ему право продолжать быть таковым. Признаком того, что Иисус воистину стал нашим Господом, будет наше ясное и осознанное желание следовать за Ним. Это можно сравнить с девушкой, вступившей в брак. Она всю себя посвящает любимому человеку, связав с ним свою судьбу до конца жизни. При этом она, конечно, теряет часть своей прежней свободы, но она идет на это с радостью, потому что исполнять желание любимого для нее гораздо приятнее, чем свои собственные. Она знает, что вся ее жизнь после свадьбы будет результатом этого добровольно принятого решения. Так и мы с вами, дорогие друзья, приняв Иисуса своим Господом по доброй воле и с радостью всю свою дальнейшую жизнь будем пожинать плоды этого решения. Мы тогда докажем, что Он наш Господь, когда час за часом, день за днем, год за годом мы подчиняемся Его воле. А теперь посмотрим, какие стороны нашей практической жизни нуждаются в особом контроле со стороны того, кому мы обязались повиноваться. Например, такими областями жизни является наш разум, влечение, наши денежные дела, планы на будущее, супружество, свободное время и общественная жизнь. Пусть каждый задаст себе вопрос, имеет ли Иисус полное право во всех этих отраслях моей жизни? И потому, чтобы рассудить обо всем этом, пусть каждый ответит сам себе на такие вопросы. Искренно ли я хочу раскрыть в молитве каждую из этих областей моей жизни перед Господом, чтобы Он один руководил мною в этом? Царит ли во мне Христовый мир? Или я обезобочен и чувствую, что что-то не в порядке? Радостно ли, всею ли душою я следую в этом направлении за Христом? Или испытывая я боязнь и страх? Стремлюсь ли я упрочить, усилить власть Христа надо мною, или считаю, что хватит того, что у меня есть? Итак, первой области нашей жизни – это наш разум. Полностью ли управляется Иисусом наш мозг, наш разум? Ведь он как бы пульт управления всей нашей деятельности. Поэтому так важно, что входит в наш разум, в наш мозг. Апостол Павел в 4 главе в послании к Ефесянам говорит нам о суетности человеческого ума, о помраченном

Что питает нашу мысль? Один ли Христос господствует в ней? Он ли определяет, что входит в наш разум? Затем, перечисляя области нашей жизни, мы назвали влечения. Подчинены ли они власти Иисуса Христа? Влечение — это наше стремление, увлечение, страсти, желания, наклонности. Как обстоит, например, дело с нашей едой, с нашим сном? Апостол Павел в послании к Ефесянам говорит о том, что мы все некогда жили по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Но теперь в Иисусе Христе Дух Святой, действуя в нас, производит свои плоды, и одним из этих плодов является воздержание. В первом стихе 12 главы книги Притч сказано: «Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда». Проверим себя самих. Не нужно ли нам усилить воздержание над каким-то из своих влечений? Далее, подчинены ли Иисусу Христу наши заботы об имуществе, наши денежные проблемы? Все мы тратим изрядочное количество времени на заботы о деньгах, зарабатывая, добывая, подсчитывая, стремясь к ним. В первом послании к Тимофею, в 6 главе, стих 10, апостол Павел говорит, что корень всех зол есть сребролюбие. Сколько мы теряем времени? Порой не досыпаем. Мы обрекаем себя на множество хлопот и беспокойств из-за погони за теми вещами, которые нам в вечности не пригодятся, которые мелки и временны. Сам Иисус Христос учит нас в 6 главе Евангелия от Матфея не заботиться ни о пище, ни об одежде, потому что знает Отец Небесный все наши нужды, и все это приложится, если мы будем искать прежде всего Царствие Божие. Проверим же каждый себя, не слишком ли мы увлечены материальным. Не забываем ли мы о том, что быть под властью Иисуса Христа – это значит быть щедрым не только на словах. Как, например, жертвуем мы на дело Божие? Будем помнить, что, делясь с тем, что нам посылает Господь, мы только возвращаем Ему полученное от Него. Далее, подчинены ли Иисусу Христу наши жизненные планы? «Ибо только я, знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Для каждого из нас Иисус имеет совершенный жизненный план. Он ведет нас в такое будущее, которое принесет нам благословение и изобилие. Стараемся ли мы следовать Его плану? Не пытаемся ли мы исполнять наш собственный план? Всегда ли мы спрашиваем в молитвах о Его планах в отношении нас? Псалмопевец Давид говорит: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит». А теперь, подчинен ли воле Иисуса Христа наш брачный союз? Наша насущная нужда молить Господа стать центром взаимоотношений в каждой семье. Будучи мужем и женой, мы можем вместе молиться, просить Иисуса подкреплять нашу любовь друг к другу, руководить нашими взаимоотношениями. Мы можем посвятить Христу наших детей, чтобы и их Он использовал для славы Своей. Если мы еще не нашли себе спутника, мы имеем чудную возможность просить Иисуса послать нам этого человека. Земная жизнь слишком коротка, чтобы прожить ее с неправильным человеком. Как можно быть уверенным в правильности выбора, в благополучии и счастье семейной жизни, если не Господь Иисус Христос соединил наши сердца? Далее. Посвящено ли Господу Иисусу Христу наше так называемое свободное время? Да, жизнь коротка. Мы как трава. Не успели зазеленеть, как уже увядаем. Мы не можем позволить себе терять времени попусту. Трудиться мы должны, доколе есть день. Как говорит Христос, приходит ночь, когда никто не может делать. Слово Божие призывает нас: и так смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Чем мы, например, занимаемся после работы? На что уходит время? На добрые дела? Или, скажем, на телевизор? Христова ли воля нами при этом руководит?

Может ли Господь одобрить то, как мы, например, проводим выходные и вечера? Подчинена ли воле Христа наша общественная жизнь? Ведь это весьма важный вопрос. Каким людям дано на нас влиять? Чье мнение нам выслушивать? Помните, в Ветхом Завете, в Третьей книге Царств, царь Роваам послушал не тех людей и в результате лишился Израильского престола. Соломон говорит: «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Обращающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружится с глупыми, развратится». Пребывает ли с нами Иисус, когда мы посещаем друзей и знакомых, или мы оставляем Его за дверями? Согласован ли с Его волей круг наших знакомств? Ведь Иисус Христос – Господь. Он имеет власть над Вселенной, всех ее законов. Но подчинил ли я мою жизнь Ему? Почему человек восстает против Его господства, Его власти? Причина греховной натуры человека, Его мятежное сердце. Да настанет день, когда перед Иисусом Христом преклонятся все без исключения, воочию увидев Его Господом. Но, дорогие друзья, мы с вами имеем несравненную возможность преклониться перед Ним уже сейчас. Эту возможность мы получили, пригласив Его владеть троном нашей жизни. Теперь же, подчинив Его воле все стороны нашей жизни, нашей практической деятельности, мы получим обильное благословение уже в нашей земной жизни. Заглянем в свое сердце, дорогие радиослушатели. Что Иисус Христос говорит лично тебе о Своем господстве? Уступил ли ты полностью трон твоей жизни Ему? Думаешь, что ты даже не можешь себе представить, как чудесно изменится твоя жизнь, если ты примешь решение твердое и неуклонное верить себе власти Господа Иисуса Христа? Я призываю вас решиться на этот шаг. Вы не пожалеете, если сделаете это сейчас. Просто обратитесь к Господу хотя бы с такими словами: «Дорогой Иисус, благодарю Тебя, что Ты спас меня, а теперь я хочу признать Тебя не только Спасителем, но и Господином моей жизни. Царствуй в ней один Господь Иисус. Во всем подчиняю мою волю Твоей святой воле. Благодарю Тебя за чудную возможность знать Тебя и служить Тебе, Господь мой и Бог мой. Направь мою жизнь Сам. Аминь». Подумай, дорогой друг, что владеть тобою будет тот, кому подвластны не только твоя и моя жизнь, не только все земные правительства, но и вся вселенная. Да, Иисусу Христу подвластна вся вселенная. А в твоем сердце царствует ли Он?

Вы недовольны собой? Вы не являетесь гением, не обладаете выдающимися способностями и не имеете особых дарований. Посредственность — вот мой удел, думаете вы. Дни бесцветны и однообразны. Несмотря на все это, ваша жизнь может иметь великое значение. Иоанн не сотворил никакого чуда, но Иисус сказал о нем, что из рожденных женами не восставал больше Иоанна. Главной задачей Иоанна было свидетельствовать о свете, и, может быть, это станет и вашей задачей. Иоанн удовлетворялся быть гласом вопиющего в пустыне, лишь бы этот глас привлекал людей ко Христу. Согласитесь быть глазом, звуком, который слышен, но не виден, зеркалом, которое исчезает от ослепительного блеска солнца, отражающегося в нем. Исполняйте свое назначение с сознанием, что Он видит ваш каждый момент, и у Него своя, отличная от людей, мера важности событий и дел. Мы слабо представляем себе, как много делается сеятелями правды. Они ведь направляют мысли людей ко Христу. О них будут вспоминать люди, как о тех, кто дал первый толчок в правильном направлении. Я буду вполне доволен, если над моей могилой не возведут пышного мавзолея, но простые люди, собравшись вокруг нее, скажут: «Он был добрый человек, чудес он никаких не сотворил, но он говорил слова о Христе, через которые я обратился к Господу и принял Его своим личным Спасителем. Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». Матфея 20:26. Нам хочется быть первыми во всем, во всяком начинании, всяком деле. Быть впереди, в строю передовом, своей грудью ленту рвать у цели. Сам Бог вложил желание это в нас, полезное, хорошее стремление. Но чтобы огонь напрасно не погас, Он дал ему святое направление. Кто хочет первым быть, передовым, стань всем слугой, отдай себя собрату. Стань скромным, необидчивым, простым. Не жди возмездия, не служи за плату. Пускай никто не знает о тебе, пусть имя не в неоновом свечении, и сам ты не мечтаешь о себе, а просто исполняешь назначение. Ты верный раб, служителю дверей, с возвышенным стремлением жить победно. Господь сказал при мудрости своей, что первым быть ты должен стать последним.

24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в дороге, дома или на работе. Мы вместе с вами. Христианское радио. Радио МВ.

Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупых высказывает глупость. Притчи 12:23.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение Библии». В 12 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Николая Куркаева. В 6 часов — повторение передачи «Это интересно» и «Свидетельство». В 7 часов — чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов — проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов — повторение чтения книги. И в 10 часов — проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Послание святого апостола Павла к Галатам, 1 глава. Павел, апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых, и все находящиеся со мной братья, церквам галатийским, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, и, призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром, и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. А в том, что пишу вам, пред Богом не лгу. После сего отошел я в страны Сирии и Киликии. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавший их некогда, ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога. Послание Галатам, 2 глава. Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам. Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался? Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Елена, не принуждали обрезываться. а вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас. И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидевши, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействующий Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников, и узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. Только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности». Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками. А когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники». Однако же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией. А если законом оправдание, то Христос напрасно умер. Послание Галатам, 3 глава. О несмысленные Галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начавши духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие — суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «В тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет, а закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа и Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию, но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражу закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники».

Красавица, люби ближнего твоего, как самого себя. Евангелие Матфея, 19 глава. Лежу в больничной узенькой палате, беспомощно, как малое дитя. Лекарства, запах, жесткие кровати, мгновения тянутся, они летят. Вокруг страдания, слезы, стоны, вздохи. Больные еле дождались утра. Она вошла в палату ветром легким, как ангел в белоснежном. Медсестра. Как будто в темноте зажгли нам свечи. Сестричка милосердия пришла. А если ангел рядом, сразу легче. И я сестричку эту так ждала. От резкой боли голова кружилась. Казалось, что не

Разорвется круг. Сестричка надо мной наклонилась, и я про боль свою забыла, друг. Красавица, не оторваться взору, пушистые ресницы, а глаза, как синие глубокие озера, в которых отразились небеса. И локон шелковый из-под косынки, и очертания губ, и взлет бровей, и бархатная кожа, ни морщинки, красавица, и все прекрасно в ней. Лицо другое рядом было б серым, а это идеал всех женских лиц. Изъянов нет, ни черточки неверной. И где такую красоту нашли? Но я недолго ей любовалась. Признаюсь вам, была оглушена с красивых уст летевшими словами. Ну что тебе? Терпи, ты не одна. В глазах озерах столько укоризны. Сердитым был румянец на щеках. Вон сколько вас, изнеженных, капризных. Захочешь пить — на тумбочке стакан. Сказал мне ангел так и отвернулся. Я поняла, что этот ангел злой. До тумбочки пыталась дотянуться и на пол пролила стакан с водой. И боль ко мне вернулась с прежней силой и в каждой клеточке моей жила. Но помощи я больше не просила и медсестру к постели не звала. Я слезы пряча думала: о Боже, ну почему лицо и сердце врозь? Нет, красота красивой быть не может, когда таится в чем-то сердце злость. А вечером пришла сестра другая. Красавицей картиной не была. Она своими чуткими руками помочь больным старалась, как могла. Поправила подушку у кого-то и жаждущему подала питью. Не просто делала свою работу, но сердце отдавала нам свое. Как добрый ангел возле нас трудилась и отступала боль от наших ран. Мы спали, что-то светлое нам снилось, но не спала сестричка до утра. И после долгой и бессонной ночи она к моей постели подошла. Спросила ласково меня: пить хочешь? Стакан воды холодной подала. Я той воды не пробовала слаще. Я приняла ее из добрых рук. Красавица считала настоящей дежурившую ночью медсестру. Ее лицо уставшее светилось, в нем каждый видел только доброту. Я не сестру, себя тогда спросила: и где нашли такую красоту? Была она приветливой и милой, лицо я помню до сих пор, а первую красавицу забыла. Мелькнет лишь в памяти холодный взор. Красивыми рождаются нечасто, но честь невелика красавцам быть. Когда красивые не учатся любить, когда их сердце к людям безучастно, зачем лицо красивое носить?

Пусть Бог сделает нас особенно бдительными, чтобы силой Святого Духа мы могли жить в Нем, как ожившие из мертвых, поскольку во многих вещах мы весьма далеки от Его совершенной воли. Давайте смирим себя и дадим возможность Его руке день за днем обновлять нас. В нас должно жить стремление к совершенной жизни, как к результату нашего полного посвящения Богу. Хотя мы часто будем стонать о том, что она еще не достигнута, наша молитва должна быть подобна этой. «Возьми мою душу и силы телесные, возьми мою память, мой ум, мою волю, все то, что имею, и время мое, все то, что я знаю, и чувства мои, все, что говорю я, что думаю, делаю, возьми мое сердце и обнови его».

момент творения. Должно ли солнце вращаться быстрее? Если исходить из теории эволюции, должно быть объяснение существованию Солнца, звезд и планет, которое не подразумевает Бога-творца. Одна из наиболее популярных на сегодняшний день теорий гласит, что Солнце и планеты Солнечной системы сформировались как отдельные облака, состоящие из пыли и газа, а потом под действием гравитации соединились в единую систему и стали вращаться быстрее и быстрее, подобно некому гигантскому фигуристу. Согласно этой теории, момент количества движения планет, который мы называем просто спин, должен равняться количеству спина Солнца. Шаг за шагом, узнавая все больше о Солнечной системе, человечество сумело более точно выяснить эту энергию. Зная массу планет, их орбиты, а также массу и частоту вращения Солнца, ученые пришли к выводу, что 98% спина Солнечной системы приходится на долю планет, и лишь 2%, а не 50%, как предполагалось, на долю Солнца. Итак, современная наука с максимальной вероятностью, насколько позволяет данная ситуация, подтвердила, что Земля была создана вне зависимости от Солнца. Конечно, все мы знаем, что в Писании ясно сказано: «Бог создал Землю за 4 дня до сотворения Солнца». Это представляет научную загадку для эволюционистов, но не для тех из нас, кто почитает Библию. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

0: ты можешь в вечность отойти. И помни, что в одно мгновенье ты можешь в вечность отойти.
1: Слово Божие – живительный источник, и только в нем

Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупых высказывает глупость. Притчи 12:23.

Передача «Это интересно». В христианстве голубь символизирует Святой Дух, чистоту, мир, крещение, благую весть. В Библии говорится, что голубя послал Ной на поиски сухой земли после потопа, которая затем принесла оливковую ветвь. Обычные городские голуби хорошо ориентируются в пространстве и всегда найдут дорогу домой. Во-первых, голуби запоминают на своем пути особенности ландшафта. Во-вторых, они запоминают запахи. В-третьих, у них есть встроенный компас, с помощью которого они ориентируются по солнцу. Еще с одним интересным фактом столкнулись исследователи несколько лет назад, когда поняли, что голуби могут различать лица людей. Во время эксперимента два исследователя, приблизительно одинаковые по комплекции и типажу, относились к голубям по-разному. Один был добрым, а другой во время кормежки гонялся за ними по клетке. Через определенное время исследователи перестали появляться перед голубями, но когда появились вновь, то птицы их узнали и начали сторониться того, кто вел в прошлом себя агрессивно, несмотря на то, что он стоял смирно. Существует приблизительно 300 видов голубей. Эти птицы живут во всех частях мира, кроме чрезвычайно холодных областей, но большинство разновидностей живут в тропическом климате. Многим кажется, что голуби в основном средних размеров, темно-серого цвета и живут на улицах города. Большинство из них — да, но это только один из видов. Голуби живут по всему миру, и многие из них выглядят очень красиво. К примеру, существуют фруктовые голуби, которые удивляют своими яркими зелеными, красными и желтыми оттенками. У уличных голубей очень интересно устроен организм. Сначала они набивают желудок, потом, когда в желудок уже не помещается, еда отправляется в зоб, состоящий из двух мешков. Сначала аккуратно заполняется левый, потом открывается правый, прямо как у хомяков. Имя пророка Ионы, который побывал в чреве у кита, переводится как «голубь». Своих учеников Спаситель призывал быть смиренными и кроткими, как голуби. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и кротки, как голуби». Матфея 10 глава. Интересный факт, что голуби пьют необычным способом. Голуби засовывают свой клюв в воду и сосут жидкость через него, как если бы это была соломка. В 18-19 веках почтовый голубь стоил столько же, сколько чистокровный арабский жеребец, а древний Вавилон был городом голубей. Интересный факт, что голуби могут развивать скорость до 70 км в час и могут пролететь до 900 км в день. У взрослого голубя есть приблизительно 10 тысяч перьев. С незапамятных времен голубей использовали для доставки сообщений на большие расстояния. Фактически, известные лидеры прошлого, как Юлий Цезарь, Чингисхан и так далее, использовали голубей, чтобы получить важные сообщения через большие расстояния. А знаете ли вы, что голубь воспринимает 75 кадров в секунду? Человек только 24. Поэтому голубь в городе так часто попадает под несущийся автомобиль. Он-то видит его, но медленно едущим. А угол обзора составляет 340 градусов. То есть голубь прекрасно видит со спины. Еще голуби видят ультрафиолетовую часть спектра. Голуби не могут быстро бегать, но могут взять что-то в красную лапку, несмотря на то, что ножки у них очень чувствительные и нежные. Зато крылья у них просто класс. Спортивный голубь обгоняет стрижа, чемпиона по скорости полета.
Чтобы поесть, птенчик прислоняется к клюву, к углу папиного или маминого носа и слизывает молочко, которое больше похоже на сметану. На этой сметане птенец растет не по дням, а по часам. Уже на следующий день, после прихода в наш мир, он весит в 2 раза больше. В глазах голубя есть особая ямка, полная светочувствительных клеток. Эта ямка выступает в роли подзорной трубы, увеличивает изображение. Голуби непритязательны к еде, но пьют эти птицы довольно много по сравнению с другими более крупными и хищными. Они всегда ищут чистые источники с водой. Даже обычный сизый голубь, обитающий в наших краях, не станет пить из той же лужи, где присутствуют химические примеси или прочие непригодные к употреблению отходы. У голубей очень хорошее зрение. Причем ни случайный световой отблеск, направленный в глаз птицы, ни молниеносный разряд не способны ее ослепить. Средняя продолжительность жизни голубя — 18-20 лет. В основном голуби паруются на всю жизнь. Но когда какая-то особь из пары гибнет, то голубь позволяет найти себе нового партнера, причем роль выбирающего отдается самцу. Особи женского рода могут лишь принимать или не принимать ухаживание самца. В наши дни голубей в домашних условиях держат исключительно те, кто просто любит этих птиц, или люди, страдающие сахарным диабетом. Считается, что голубиное мясо способствует торможению заболевания.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вам послушать выдержки из воспоминаний о жизни Якова Левина. Несколько лет назад президент миссии ОРА Генрих Флорекс и я посетили Латвию. И, конечно, мы захотели посетить дом, в котором когда-то была типография издательства «Христианин». Когда мы туда прибыли, то застали дома только нового хозяина, который был занят отделкой зала. Выглядело все довольно красиво, но у дымохода заметили редкую задвижку с головой дьявола. Создавалось впечатление, что он будто бы выглядывает из щели дымохода. «Откуда это дьявол у тебя?» — спросили мы. «Сам сделал». «Ты что, друг милый, не знаешь, что это за дом? Это место святое. Здесь на коленях стояли люди, которые жертвовали своим здоровьем и жизнью. Их отсюда буквально с колен брали в тюрьму. Они жертвовали всем, чем владели. Отказывались от семейной жизни и свободы. Они вынуждены были скрываться от милиции, чтобы дать погибающим людям спасительное Евангелие Иисуса Христа. В этом доме печаталось Святое Евангелие, а ты вознес образ сатаны над твоей лучшей комнатой? А что делать? Выкинь его в окно. Он тут же вышвырнул образ лукавого в окно. Задвижка была из чугуна, и как только она упала на битый кирпич, мы увидели, как осколки разлетелись в разные стороны. «За твой поступок вручаем тебе премию». Как он был приятно удивлен. В книге отзывов для гостей, которые принес хозяин, мы написали: «Место это свято, ибо здесь издавалось Слово великого Бога и Его Сына Иисуса Христа. И потому мы благословляем этот дом сегодня, как и 15 лет назад». Мы поставили дату и расписались. «А теперь мы о тебе и о твоем доме помолимся». Совершив молитву и попрощавшись, мы уехали. Года через полтора к ним приехали верующие из Бонна. Они рассказывали: «Мы подъезжали на автобусе, а он уже бежал к нам навстречу и приветствовал нас, говоря: „У меня уже были верующие из Германии, и с тех пор, как они помолились о нашем доме, у нас благословение. Добро вам пожаловать! Войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь мне? Я приготовил дом». Бытие 24:31. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Матфея 4 глава.

но я решил, что сам виноват. Когда взвешивали овцу, мне было стыдно глядеть на весы, а другие смотрели. Вот меня и обманули. С этой обидой мне было стыдно идти к Богу с молитвой. Но тут я услышал повеление: «Благодари». Пошел, встал за грузовую машину, поблагодарил Господа и поехал домой. Все, как было, рассказал жене, а она говорит: «Если так, будем благодарить, ибо верующему все содействует ко благу». И мы преклонились для молитвы. Прошло какое-то время. На этот раз я сдавал поросенка. Когда его поставили на весы, я услышал голос: «Для этого ты и проиграл тогда с овцой, чтобы теперь получить свое. Смотри на весы». Весовщик посмотрел на меня и спросил: «Можно мне сбросить 800 грамм на грязь?» «Конечно, можно», — ответил я, хотя грязи не было на поросенке. Он был похож на дикобраза, потому что был худым и щетинистым. Получив деньги, я так и ахнул, поскольку не ожидал такой суммы за дикобраза. Пошел к бухгалтеру. «Наверное, вы ошиблись и мне переплатили». «Проверили, все в порядке, у вас высший сорт, идет на бейкон». «Как это понять?» «Свиньи возрастом до 6 месяцев признаются за высший сорт». «Но ведь у меня нет паспорта на породистого поросенка». «Как же вы это определили?» «Так как у нас не частный скот, нет документов, мы определяем по весу. За бейкон принимается поросенок весом до 60 килограммов. Выше 60 у нас простое мясо, которое намного дешевле. Вы получили высшую сумму». И тут я услышал: «Для того ты тогда с овцой и потерял, чтобы теперь получить довольно». Как хорошо, что я не возразил за 800 грамм грязи. Пошумел бы тогда, как это делали многие, и получил бы половину. С тех пор миновало много лет, но этот простой житейский случай остается для меня большим уроком. Если происходит у меня неприятность, я не расстраиваюсь, а благодарю Господа. Кто знает, может, эта неудача опять послужит к лучшему, сохранит от худшего. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8:28. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Евреям 12:11.

Когда бракосочетался Иосиф Бондаренко, в Брест съехалось более 2000 человек. Там я встретил, наконец, и человека, о котором много раз приходилось слышать, и однажды, правда, мимоходом видеть. Имя его звучало довольно непривычно. Вместо фамилии употребляли название столицы республики, в которой он жил – Ваня Минский. Мое первое знакомство произошло так. Проезжал я на мотоцикле мимо хутора, в котором жили два моих друга. Как раз перед крыльцом один из них прощался с незнакомым мне человеком, как я после узнал, Ваней Минским. Он посетил общину христиан соседнего селения, в которой состоял мой друг. Прощаясь, тот спросил у Вани, «А где же твой чемодан?» «Нету», — последовал ответ. «Ну а где же твоя сумка?» И опять последовал тот же ответ. «Нету». «А где же плащ, куртка или пальто?» «Нету», — в третий раз ответил он и затем добавил. «Не приобрел еще». И его бедная одежда сразу же бросалась в глаза. Старый и очень поношенный пиджачок, латаные брюки. В этой экипировке

он путешествовал по стране, уезжая за многие тысячи километров от дома. Время от времени верующие стирали его одежду, и он снова отправлялся в путь. Но вернемся в Брест. Мы приехали вечером, а торжественная церемония бракосочетания должна была начаться в 10 часов утра следующего дня. Нас разместили в разные дома верующих. В таких случаях из-за множества гостей приходилось спать на полу. Тогда в комнате нас оказалось человек 15 из разных городов Союза, в том числе там был и Ваня Минский. Входя в дом, мы услышали, что он о чем-то рассказывает. Братья, бывшие со мной, знали Ваню еще раньше. Все слушали брата. Мы также присоединились к ним. Это был живой родник, наполненный сердечной благодатью. Он рассказывал, как в автобусе имел возможность засвидетельствовать о своей вере в Искупителя. Вдруг раздался характерный стук в дверь соседней комнаты. Мы тут же выключили свет в своей комнате и преклонили колени для молитвы. Из нашей комнаты было видно, как в дом вошла группа милиционеров. Они проверяли паспорта, отыскивая приезжих христиан. У милиции знали, что на этот брак многие приедут с вечера. Поэтому проверка паспортов была обычно оправданием их визита. Так как дверь в нашу комнату была открыта, они не подумали туда войти. А мы в беззвучных молитвах просили Бога, чтобы Он сохранил нас от нежеланных посетителей. Минут через 10-15 работники милиции ушли, а мы благодарили Бога. После молитвы Ваня продолжил прерванную речь. «И вот меня и Мишу арестовали. На этот раз посадили нас на 15 суток. На 5-й или 6-й день нас вызывают и как специалистам поручают отремонтировать и подготовить к соревнованиям мотороллер». «Мотороллер к соревнованиям?» – удивились мы. «Здесь что-то не то». Нас привели в цех, в котором стоял большой слесарный верстак. Дали несколько ключей. Ремонт начался. Нам не хватало нужных инструментов. И кроме того, нас продолжало удивлять, что мотороллер нужен к соревнованиям. Состязаний на таких машинах как раз у нас и не бывает, да еще и в милиции. Мы переглянулись и решили, что надо проверить помещение. Все оказалось будто бы в порядке, но верстак нас несколько смущал, тем более, что на нем висел замок. «Надо его открыть», — молча решили мы. «Надо, Миша, открыть верстак, ключей не хватает», — громко сказал я. Спустя немного времени осторожно открыли верстак. В столе находился скорчившийся человек. Я тут же закричал: «Мишка, беги скорее к начальству и скажи, что здесь спрятался вор». Брат выскочил за ворота цеха, а пленник, вылезая, говорит: «Я не вор». «А кто же ты?» «Я начальник уголовного розыска Минского района». «Крикни своему другу, чтобы он вернулся». Я побежал к воротам и закричал во весь голос давно исчезнувшему Мише: «Мишка, Мишка, вернись, это не вор. В столе сидел начальник уголовного розыска Минского отдела милиции». «Что ты кричишь? Замолчи! Зачем все это разболтал?» — покраснев до ушей, сказал мне начальник, отряхиваясь от пыли, и побрел восвояси. А наш ремонт был на этом закончен. Все улыбались. Было уже далеко за полночь. Помолившись, мы разлеглись по полу кто куда и уснули мирным, спокойным сном праведников. Завтра торжественное событие в жизни наших друзей.

Когда наш третий сынишка Андрюша пошел в школу, то его, как и всех других детей, повезли в районный город. Там, в центре города, как и во всех городах СССР, стоял памятник Ленину. Он стоял с протянутой рукой, показывая вперед к победе коммунизма. Вокруг памятника был палисадник и множество цветов. Тогда в школе был обычай за счастливое детство принести памятнику Ленина цветы. Когда стали возлагать цветы, Андрюшка отказался и сказал, что это идолослужение, и я ему не возложу цветы. Надо одному Богу служить. И никакие уговоры руководителей не помогли. Когда он пришел из школы и нам все рассказал, то я знал, что теперь начнутся вызовы родителей, и ему будет трудно. Но мы его ободрили и вместе помолились. Ждали, что будет. Но у Бога свои планы. Через месяц пришло разрешение переселиться в Германию. Это был 1975 год. Теперь пришло время нам ехать в школу, прощаться с учителями. Купил я им 4 коробки самых дорогих конфет. В каждую коробку вложил по Новому Завету. Вручив учителям пакеты, я сказал: «Одно условие, чтобы пакеты раскрыть дома». Они мне это пообещали. Но одна из учителей не удержалась и раскрыла пакет. Она достала Новый Завет и тут же начала читать. С нею я уже однажды ранее встречался. Иду я однажды по коридору школы, и вдруг она идет мне навстречу. И Дух Божий мне сказал: «Это учительница твоего сына». Она же, взглянув на меня, остановилась и сказала: «Извините, пожалуйста, вы отец Андрея Левина?» «Да». И она сразу приступила к делу, чего я менее всего ожидал. «Скажите, пожалуйста», — начала она свой откровенный разговор, «мы с мужем стремимся жить по совести. Бог и совесть — это одно и то же». «И да, и нет», — ответил я. «Но совесть дана Богом, чтобы сохранить человечество от разложения и преступности. Как грязный предохранитель не всегда положительно срабатывает в сети электричества, так с грехопадением человечества совесть каждого человека нуждается в очищении и обновлении. Бог Отец дал Агнца, чтобы мы могли обновиться в Его крови. И это есть Иисус Христос». «Ой, как хотела бы я с вами поговорить о спасении!» «Я всегда рад и готов для этого», — отвечал я. Она спешила на урок, а я тогда уехал домой. И вот теперь она была той учительницей, которая не вытерпела и достала Новый Завет. Думаю, что она через тонкую оберточную бумагу нащупала на коробке конфет книгу и догадалась, что это Новый Завет. Голод Слова Господнего у ней был настолько велик, что она не выдержала, достала книгу и начала читать. В этот момент вошла директор школы и тут же спросила: «Что это вы читаете?» «Новый Завет». «Дайте сюда, это нельзя читать». Но учительница не отдавала. Она сказала: «Это мой подарок». Тогда директор бросилась к другим. Она спрашивала: «И у вас в пакетах тоже Новые Заветы?» А те передали ей пакеты, сказав: «Проверьте». Оказывается, пока директор спорила с первой учительницей, эти достали Новые Заветы, а пакеты они спокойно предложили ей проверить. «Вы обманываете! Вы спрятали!» — кричала директор школы. В конечном итоге только одна попалась, и ей пришлось много страдать. Ее много раз вызывали в разные органы, но она не отдавала Новый Завет. Наконец ей дали последнее предупреждение: если не отдаст Новый Завет, то до определенного числа ее рассчитают с работы, а ведь ее муж был офицером с высоким чином. Но и это не помогло. В это время она приехала к своей старушке-матери, и та спросила: «Дай-ка, дочка, я посмотрю, что это за книга, за которую ты так терпишь».
Через некоторое время ее мать сказала: «Доченька, а ведь эта книга святая, ее нельзя отдать, лучше потеряй работу». Слова матери еще больше ее утвердили, и она решилась потерять работу. Но придя в назначенный срок в школу и ожидая, что ее теперь выругают и рассчитают, она увидела на первый взгляд необъяснимое. Ее встретили так, как будто ничего не произошло. С того дня она спокойно работала без притеснений. Все это произошло, когда мы уже жили в Германии. Именно в тот момент, когда она созрела, чтобы потерять ради Слова Христова все, ее мытарства закончились. Через несколько лет пришла для меня весьма радостная весть. Все учителя, получившие тогда новые заветы, сегодня верующие. А памятник Ленину, которому тогда принуждали детей приносить цветы, лежит теперь под забором рядом с домом милиции, который находится на улице Пилса. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякое слово человеческое, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает век, а это есть то Слово, которое вам проповедано». 1 Петра 24:25.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Первое царство, 2 глава, 30 стих. Избосев, ахаммонитянин поднял копье свое на 800 человек и поразил их в один раз. Вторая книга царств, 23 глава, 8 стих. Храбрый муж Давида. Неназванный по имени человек Божий сказал эти торжественные слова из первой книги царств, 2 главы, 30 стихом, первосвященнику Илию, чьи сыновья Офни и Финиес в своем священническом служении бесчестили Бога. Илий знал об их публичных грехах, но не останавливал их. В результате народ стал пренебрегать Божьими правилами и позже попросил царя по своему желанию. Бог дал им Саула, который неоднократно претерпевал падение и не исполнял его повеления. Пророк Самуил сказал ему, что Бог отнимет у него царство и передаст другому. И теперь мы подходим к Давиду, царю по сердцу Бога. Давид не только обладал особыми качествами, но и побуждал других развивать таковые в себе для прославления Бога. Он учился в школе Бога, и Бог использовал его для того, чтобы учить и других в том же духе. Вот откуда и появились храбрые мужи. Вместе с Давидом они прошли подготовку, научаясь и развивая способности к ведению войны. Это были сильные люди, бывшие с Давидом. Второе царство, 23 глава, 8-9 стих. Избосев, имя главного из трех, означает «сидящий на месте» и указывает на лидерство и руководство. Однажды он сразился с 800 воинов и убил их. Невероятно! У нас нет таких качеств, и мы не ведем такой физической войны. Но Господь желает, чтобы мы были в Его войске, будучи готовыми сражаться в духовной войне под Его руководством, ибо Он истинный, главный, который направляет.

Иисус, Ты для моей души прочное святое основание. Ты есть мой краеугольный камень, во главе строения лежишь. Камень, что строители отвергли, сделался главой угла навек. Я такой счастливый человек, что Господь мне даровал спасение. Для меня Он драгоценной стал. Этот камень есть моя опора. И теперь небесный чудный город есть удел навеки для меня. Родом избранным я названа отныне царственным священством у Отца. Буду возвещать всем гибнущим сердцам весь блаженную о чудном Божьем Сыне. Некогда я жила во грехах, в темноте, не ведая о свете, но Господь меня к себе призвал, на искание души моей ответил. Чудным светом с неба осветил и назвал навек своим народом. Муки страшные, приняв под небосводом, Он мое спасение купил. Друг мой, к Иисусу поспеши, бремя у креста свое слагая, избери краеугольный камень, во главу угла себе вложи.

Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупых высказывает глупость. Притчи 12:23.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы говорили в прошлых беседах о том, что Бог дает нам свое изобилие для каждого, то есть всякого доброго дела. Об этом мы читаем в послании к Коринфянам, 9 главе, 8 стихе. Давайте найдем этот стих и прочтем его еще раз. Читаю. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Нет недостатка благодати у Бога. Бог в силе восполнить все наши нужды, и Он это делает. Фактически Он снабжает нас сверх необходимого, то есть дает больше, чем мы имеем нужду. То изобилие, которое дает нам Бог, переливается через край. Все это, конечно, не для нашего расточительства, но для всякого доброго дела. Бог не радуется, если мы ищем Его изобилие с эгоистическими мотивами. Мы должны искать Божье изобилие для того, чтобы быть в состоянии делать добрые дела, которые требует от нас, верующих, Бог. В нашей вчерашней беседе мы обратили внимание только на одно из добрых дел – помощь бедным, и особенно вдовам и сиротам. Сегодня мы рассмотрим еще одну очень важную ответственность, которая возложена на всех верующих людей, но которую, к сожалению, очень многие игнорируют. Это ответственность перед еврейским народом. Чтобы хорошо понять этот вопрос, мы должны его начать словами самого Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна, 4 главе 22 стихе, Иисус Христос беседует с самарянской женщиной, которую Он встретил у колодца Иакова. Вот что Он ей сказал. «Вы, то есть самаряне, не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Это и есть основное положение, положение большой важности, особенно потому, что исходит оно из уст самого Спасителя. Спасение от иудеев. Быть может, вы об этом никогда не думали. Но если вы размышляете об этом, то убеждайтесь, что это неопровержимый исторический факт. Нет другого источника спасения, кроме еврейского народа. Допустим, что в истории не было такого народа, как евреи. Каковы были бы последствия? Вот некоторые из них. Не было бы патриархов, пророков и апостолов. Следует помнить, что все апостолы Нового Завета были евреями. Дальше. Не было бы Библии, потому что все ее авторы были евреи. И, наконец, не было бы Спасителя, потому что, как мы знаем, Иисус Христос по плоти был евреем. Что бы мы делали без патриархов, пророков, апостолов, Библии и Спасителя? Ясно, что не было бы спасения вообще. Все верующие в Библию христиане всех других народов обязаны всем своим духовным наследием еврейскому народу. Мы являемся по отношению к ним величайшими должниками. Нет никого, кто мог бы определить тот долг, который имеет все остальное человечество по отношению к еврейскому народу, который стал тем каналом, через который Бог дал миру все свои благословения – патриархов, пророков, апостолов, Библию и Спасителя всех народов. Я желаю теперь сказать нечто, чего многие из нас никогда не замечали. Я сразу же хотел бы сказать, что не принадлежу по телу к еврейскому народу. Многие из нас проглядели, а Бог сегодня говорит ко многим из нас, что Бог желает, чтобы все мы осознали свой долг перед еврейским народом, и начали что-нибудь делать в смысле отплаты. Слушайте, что говорит апостол Павел в послании к римлянам, 11 главе, в стихах 30 и 31. А говорит он это к верующим из язычников. Читаю. «Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их,
имеется в виду непослушание еврейского народа. Это то непослушание и неверие еврейского народа, через которое он отвергнул Иисуса. А это было отвержение и распятие Иисуса, которые принесли спасение всем народам. Вот почему апостол Павел говорит: «Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы». Это фундаментальное положение большой важности, особенно потому, что происходит оно из страниц Священного Писания. Я верю, что нам, как язычникам, дарована милость Божья, которая пришла к нам через неверие евреев. Но так как мы получили милость от Бога, мы обязаны оказывать милость. Мы обязаны оказывать милость всем тем, через кого Божья милость пришла, то есть явилась к нам. Позже в послании к римлянам, 15 главе, в стихах 26 и 27, апостол Павел специфически применяет эту истину не только в смысле духовной отплаты, но также и в смысле материальной и финансовой отплаты нашего долга. В этом отрывке он говорит о пожертвованиях для бедных святых в Иерусалиме, собирая их среди верующих из языческих церквей. Вот что он говорит: «Ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном». Здесь речь идет о церквах, члены которых были раньше язычниками. Они, теперь верующие, решили преподнести им дар милости бедным еврейским верующим в Иерусалиме. И дальше апостол Павел дает некоторые объяснения в следующем стихе. «Нельзя сказать, что подобные пожертвования мы делаем без всякого обязательства. У нас есть такое обязательство». Обратите внимание на слова: «Да и должники они пред нами». Поэтому, если язычники принимают участие в духовных благословениях евреев, то они должны принимать участие, делиться с ними своими материальными благословениями. Интересно знать, читали ли вы когда-нибудь этот текст Священного Писания с полным его пониманием. Я желаю процитировать еще раз этот текст. Читаю. «Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном». Эти слова записаны в Новом Завете. Но жалко истиной есть тот факт, что в течение многих столетий большое множество христиан находились так далеко от желания отплаты евреям своего долга. Многие христиане сегодня почти не знают истории христианской церкви. Вот почему они не осознают того долга, который они имеют перед еврейским народом. А теперь я желаю прочесть короткое извлечение из моей книги «Наш долг перед Израилем». Читаю. Очень немного христиан из язычников осведомлены о глубоко проникающем, но редко упоминаемом отношении евреев по отношению к ним. Евреи терпели преследования во многих и различных формах от различных людей, но с точки зрения их взгляда на историю, их наиболее жестоким и постоянным гонителем были христиане. До того, как мы отбросим этот взгляд как неверный или недобрый, давайте взглянем коротко на исторические факты, на которых он базируется. В средние века крестоносцы на своем пути через Европу, освобождая святую землю, избивали и вырезывали целые еврейские общины – мужчин, женщин и детей. Позже, когда они завладели Иерусалимом, они пролили больше крови и
проявили больше жестокости, чем любой из многих покорителей Иерусалима до того, за исключением только, быть может, римлян под командованием Тита. Все это они делали во имя Христа, с крестом, как своей священной эмблемой. Позже в гетто Европы и России христианские священники с распятием в руках вели организованные банды против еврейских общин, грабившие и сжигавшие их дома и синагоги, а также насиловавшие их женщин, убивая тех, которые сопротивлялись. Их оправданием за это было то, что евреи замучили Христа. Дальше, то, что мы уже помним. Нацисты в своем систематическом истреблении 6 миллионов евреев в Европе употребляли в качестве своих инструментов людей, которые называли себя христианами, в основном лютеран или католиков. Это извлечение из моей книги «Наш долг перед Израилем». А теперь перед нами вопрос. Что мы можем делать, чтобы уплатить наш долг еврейскому народу? Я опять цитирую ту же книгу, читаю. Первое. Мы должны выражать и культивировать отношение искренней любви к еврейскому народу. Второе. В послании к Римлянам 11 главе 11 стихе апостол Павел говорит, «Но от их падения, то есть евреев, спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность». Итак, это второй путь – отплатить евреям наш долг, радоваться и демонстрировать изобилие Божьих благословений во Христе таким образом, чтобы евреи начинали нам завидовать и желать подобного и себя. Третье. Библия говорит, молитесь за мир в Иерусалиме. Итак, искать добра для Израиля в молитвах. И, наконец, четвертое. Оказывать Израилю и его народу милость, практическую доброжелательность и практическую милость. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принц интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Когда Самсона привели в большое здание театра, он понял, может отомстить всем, кто над ним поиздевался. Он знал, чтоб здание разрушить и всех людей в нем погубить, опору надо уничтожить, чтоб это здание завалить. И вот в уме и план созрел. Он тут же отроку велел: «Меня к столбам ты подведи, которых видишь посреди». Он знал, на этих двух столбах был учрежден огромный дом, а значит, надо их убрать, и враг мой будет погребен. Примером стал для нас тот дом, он на столбах был учрежден. Подумать надо нам о том, как строим свой духовный дом. Столбы, что верою зовутся, пусть нам опорой остаются, на них созиждется пусть дом, не будет страшен бурелом. Чтоб не разрушил враг наш дом, мы в Библии святой прочтем, как нам столбы те сохранять, чем вражьи стрелы отражать. В святом учении пребывай, и по нему ты проверяй, как жизнь свою ты здесь проводишь и перед Господом как ходишь. Но если слово не читаешь, духовных сил себя лишаешь, как можешь стрелы отражать? Врагу что будешь отвечать? И если это мы поймем и в исполнение приведем, мы будем знать, как научать своих детей, чтобы их спасать. В молитве надо пребывать, о Божьей милости взывать, чтобы грехи Он нам прощал и силой свыше укреплял. Молитвой нам пренебрегать не надо здесь, мой друг и брат. Сам Иисус всегда молился, к Отцу взывая, и постился. Как можно дар тот оценить, что мы имеем к Богу нить? Молитвою она зовется, через нее нам мир дается. И если в Боге пребываем и Божью волю исполняем, что не попросит, будет нам. Он так сказал ученикам. Чтоб веру в сердце сохранить, за совестью должны следить, чтоб нам ее не запятнать, от мертвых дел освобождать. Пусть Бог нас всех благословит, поможет веру сохранить, ведь только в нем спасение наше, и не должно ведь быть иначе.

Давайте в этот день будем искать общение с Ним, приближаться к престолу благодати. Давайте будем откровенны с Богом Всемогущим и смиримся перед Ним, чтобы Он мог излить бальзам Галаада на нас и исцелить нас. Что бы вы сделали, если бы увидели старый глиняный горшок, полный сверкающих, искрящихся драгоценных камней? Вы бы дорожили этим горшком, не правда ли? Вы поставили бы его в особое место. Вы пользовались бы этими драгоценностями по особым случаям. Вы берегли бы этот горшок и дорожили бы им. Представляете, Господь назвал нас своим сокровищем. Но мы не просто какое-то сокровище. Точнее, без Него мы вовсе не сокровище. Мы становимся сокровищем благодаря Его чудесному взгляду, Его преображающему прикосновению. Он тот, кто освещает нашу жизнь и очищает ее так, что мы сияем и искримся. Мы исполняем то, для чего были сотворены. Это сияние исходит от Его естества, к которому мы приобщились. Мы живем, чтобы воздавать Ему славу. Он определил нам жить в глиняных сосудах, немощных телах, которым положено умереть, а потом воскреснуть. Сокровище, пребывающее в нас, есть сила Святого Духа. Это Его сила, а не наша. Будем славить Его за это. Мы Его сокровище. Пусть наш внутренний человек обновляется.

Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупых высказывает глупость. Притчи 12:23.

Уважаемые радиослушатели, сегодня вы услышите последнюю, заключительную часть книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: Иосиф вздохнул. Его окоченевшие руки оторвались от руля.
1: «Что? Что это было, Иосиф?» — спросила Долорес, не дыша.
0: «Ты это тоже видела?» — прошептал Иосиф. «Это же не была молния!»
1: Иосиф отрицательно покачал головой и некоторое время с надеждой смотрел на небо. Он понял, что это было знамение. Потом он снова завел мотор, и они медленно поехали домой. Выше всех штормов его сердце, выше всех его личных переживаний, его робости перед людьми, его страха перед общественным мнением и требованиями общины, выше всего теперь была чудесная, благословляющая, придающая ему силы уверенность, что Дух Божий с ним. Тот Дух, о котором Библия говорит, что Он — совет, сила, мудрость и утешение, и этот Дух с небес разговаривал с ним, Иосифом Армстронгом. 2 недели спустя Иосиф зашел на кафедру, чтобы произнести свою первую проповедь. Улыбка освещала его всегда такое серьезное лицо. Бог подарил ему спокойствие, уверенность и самообладание. В это воскресное утро он проповедовал по тексту из Екклесиаста, глава 12. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей». Его пламенная речь была обращена особенно к молодым, которые пришли на это богослужение. Его проповедь скорее была похожа на призыв в свою молодую жизнь, свежесть и силы юности отдать на служение Богу. Иосиф хотел придать молодым мужество отдаться полностью, без остатка, не позволяя испытаниям и унынию занимать место в душе, не сопротивляясь воздействию Духа Святого. На Иосифа смотрели во все глаза. Вряд ли кто-либо заснул, как это часто бывало. На лице Мильтона Коллинза было написано удивление. Он возлагал на Иосифа большие надежды, но эта первая проповедь превзошла его ожидания. Он уже многие месяцы искал себе духовного помощника для работы во все растущей по численности общине. Он мечтал о том, чтобы его помощником стал молодой брат, но даже в самых смелых своих мечтах он не мог предполагать, что его преемник будет проповедовать с такой силой духа, с таким призывом, как это делал Иосиф. Проповедь Иосифа доходила до глубины сердца. Он говорил просто, но захватывающе, так, словно за его спиной стоял многолетний опыт. «Дорогие друзья», — сказал Иосиф, закрыл свою Библию и прямо посмотрев своим слушателям в глаза. Апостол Павел в конце своего первого послания Коринфянам пишет: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны и тверды. Все у вас да будет с любовью». Эти слова касаются всех, кто отдал свое сердце Богу. Они могут причислить себя к тем, кому Соломон обращается в этом стихе, по которому я сегодня проповедовал. В заключение я хотел бы прочитать вам одну песню, которая в последние дни имела для меня большое значение. Иосиф начал своим спокойным, низким голосом и очень серьезно. «Ближе, Господь, к тебе, ближе к тебе, хотя б с крестом пришлось подняться мне. Нужно одно лишь мне, ближе, Господь, к тебе, ближе, Господь, к тебе, ближе к тебе. В пустыне странник я, и ночь темна, отдых на камне лишь найдет голова, но сердце и во сне, ближе, Господь, к тебе, ближе, Господь, к тебе, ближе к тебе. И, пробудясь от сна, я песнь воспою, твоей хвалой, Христос, плач заменю. В скорби отрада мне, ближе, Господь, к тебе, ближе, Господь, к тебе, ближе к тебе. Когда земную жизнь окончу я, когда во славу ты введешь меня, вечная радость мне, ближе, Господь, к тебе, ближе, Господь, к тебе, ближе к тебе. Давайте эту песню споем вместе, прежде чем брат Коллинз закончит сегодняшнее богослужение». Некоторые из присутствующих, это были немногие, пожимали Иосифу руку и выражали свое согласие по поводу сказанного в проповеди. Но в это воскресенье Иосифа почему-то скорее тянуло домой. За столом он был замкнут и совсем мало ел, хотя это было его любимое блюдо. «Тебе что, нехорошо?» — озабоченно спросила Долорес. «Я не могу сказать, что у меня что-то болит», — растягивая слова, сказал Иосиф. «Что же тогда с тобой, Иосиф?» — спросила Долорес и протянула к нему руку, чтобы провести по его щеке. Она изучающе посмотрела ему в лицо. «Мне надо гораздо больше молиться, прежде чем я в следующий раз зайду на кафедру», задумчиво ответил Иосиф и покачал головой. «Мне не хочется думать о том, как я сегодня проповедовал». Лицо его приняло недовольное выражение. «Как ты проповедовал?» — с удивлением воскликнула Долорес. «Я хотел сказать все совсем иначе, и я спрашиваю себя, нужно ли мне вообще когда-либо выходить проповедовать?» «Все было хорошо, Иосиф!» «Как ты можешь так говорить?» — спросил он. «Я говорю тебе серьезно, Иосиф. Это была твоя первая проповедь, и я ничуть не разочарована». «Но зато я разочарован, и, боюсь, Бог тоже», — сказал Иосиф недовольным голосом. «Мне просто нужно перед этим гораздо больше молиться. Так как мне не хватает образования, я должен просить недостающих мне способностей». «И еще, мне не хватает молитв моей матери, Долорес!» Иосиф дважды тяжело глотнул. «Пока ты давал свои обеты, я тоже приняла решение». «Действительно?» Иосиф с удивлением смотрел в ее чистое, открытое лицо. «Да, приняла, Иосиф, и с Божьей помощью я буду его выполнять». «Хочу тебе снова повторить, как сильно я тобой восхищаюсь», — серьезно признался ей Иосиф. «Тебя это так поражает?» Голос ее звучал разочарованно. «Смотри, Дэнни так и заснул на своем стуле. Отнесешь его в постель, Иосиф?» «Долорес», — сказал Иосиф, поднялся. «Ты меня всегда еще удивляла». Он осторожно взял Дэнни Дженни на свои сильные руки. «Если справедливы слова, что муж не пойдет дальше, чем позволит ему жена, то я думаю, что в этом не будет твоя вина, что я не пошел дальше». Он пошел в детскую. Долорес с нежностью смотрел ему вслед. «Я верю, ты каждый день за меня молишься», — добавил Иосиф, возвратившись, и, проходя, провел по ее волосам. «Ты вроде говорила, что у тебя еще один сливовый пирог остался в печке». «Ах, Иосиф, про него я совсем забыла. Ты хочешь кусочек? Он, конечно, еще будет горячий». «Да, дай мне, пожалуйста, один. Я немного подожду, пока он остынет». «Но ты думаешь, что я сегодня не совсем провалился?» «Ну, Иосиф, нет, никто так не думал, это точно». «Я знаю, что я должен больше молиться и учиться. Тогда я действительно буду завоевывать для Бога сердца. Вот если бы я мог взять немного духовного понимания у брата Грисли и дяди Тома, немного мудрости у обоих, терпения Гельберта и немного доброты Мильтона Коллинса. И молитвенной силы твоей матери, тогда бы ты был доволен», — засмеялась Долорес. «Искусство проповедовать не приходит сразу одним днем. Проходят годы, прежде чем ты станешь тем, что сделает тебя Дух Святой. И тайна духовной силы Иосифа Амстронга заключалась не в исключительности его личности и не в его образовании, но сияние его глаз, ясность и открытость его духовной жизни вдохновляли многих искать у него совета. Его слушали, получали внутренние силы и обновления». В конце первого года его богослужения общее число людей, принявших Иисуса как своего личного спасителя и открыто пришедших к Богу, составляло около 30 человек. Особенно нравился Иосиф молодым людям. Вся его человеческая натура, его любовь вселяли в слушателей надежду и желание быть последователями Христа. Иосиф посещал престарелых и больных и выбирал время, чтобы посидеть у их кроватей и с ними помолиться. Он знал каждого ребенка в общине по имени и заботился о каждом в отдельности. Часто посещал людей на дому там, где появлялись тяжелые заботы, трудности. Кто-то заболел, пришла беда, хотя никто его об этом особенно и не просил. Он был не только примером для молодых и старых, но и поддержкой и советчиком для других работников церкви. Вскоре он получил приглашение провести евангелизацию в одной из маленьких общин, которая находилась на расстоянии примерно 200 милей от Адморы. «Ты примешь это приглашение?» — заинтересованно спросила Долорес. «Как ты считаешь?» — Иосиф сложил письмо и положил его на стол. «Когда ты должен быть там?» «В начале октября». «А сможешь ли ты в это время уехать?» «Об этом я, собственно, хотел тебя спросить». «Почему меня, Иосиф?» «Я хотел тебя спросить, сможешь ли ты какое-то время обойтись без меня? Что касается фермы, то я Богу пообещал, работа во славу Его имени всегда будет иметь преимущество». «Его ты должен поставить и впереди меня, Иосиф. Если задание дает Господь, то его надо исполнять». «Долорес, ты так всегда меня подкрепляешь. Когда тебя посвящали на служение, я вместе с тобой тоже давала обещание Богу. И Ему я хочу остаться верна при любых обстоятельствах. Я хочу, чтобы ты был таким, каким Бог тебя хочет видеть, а не я. Конечно, мне будет нелегко оставаться одной, но если даже ты одного единственного человека приведешь к Богу, то моя жертва была бы не напрасной, если я могу так сказать. Тогда я напишу и отправлю свое соглашение. Это будет для меня совсем новое испытание и, может быть, нелегкое. Почему вообще меня пригласили? Я себе не очень представляю все это». «Это не важно, Иосиф, я так думаю». Так поехал Иосиф Амстронг на свою первую евангелизацию. Но на этом дело не остановилось.

Наконец случилось то непостижимое и неожиданное, чего Бенет давно боялся. Его родная церковь, где Иосиф родился, где он обратился к Богу, принял крещение, пригласила его провести трехдневную евангелизацию. Все были в этом единогласны. Конечно, никто не ожидал, что Бенет по отношению к своему собственному сыну займет особую позицию. Но как ему было через это перешагнуть? Иосиф же, по мнению Бенета, был для этого слишком молод, неопытен и неспособен. Руководители церкви приняли такое решение слишком поспешно и необдуманно. Общине нужен опытный евангелист, который мог бы опереться на свою многолетнюю историю общины и соблюсти неписанные законы церкви. Долорес и дети, конечно, при этом будут здесь же. Ничего больше не придумали, как приглашать его сына всей семьей, с детьми и в различные дома. От этой мысли Бенету становилось не по себе. Он всю жизнь тяжело работал, никогда не щадил своего здоровья. В его возрасте он не только нуждался, а заслуживал перемену в образе жизни, говорил он сам себе. Сколько трудностей он пережил. Через несколько недель назначена свадьба Виргинии. А Лавелл уже женат на красивой, но ничего не значащей для Бенета девице, которую он так же не уважал, как и Долорес Бейс. Вопреки его просьбам и вмешательству, его дети в этом отношении пошли собственными путями. Ни один из них не сделал достойного выбора. Бенет чувствовал себя обиженным и униженным, и то обстоятельство, что Виргиния и Лавелл уезжают в другие штаты, не делало его счастливее. Может, в этом Иосиф виноват? Вполне может быть. Бенет жил в большом доме совсем один. Что ему здесь делать? Что его здесь удерживало? Все, что ему в городе принадлежало, он мог продать или сдать в аренду. Ни та, ни другая сделка не принесут ему ущерба. Вечером перед евангелизацией Бенет купил себе билет до Торонто. Он предпринял это путешествие на север для себя, чтобы восстановить свое здоровье. «Мы останемся дома, Иосиф. Но твои родители, конечно, будут на вас тоже рассчитывать. Послушай, Иосиф». «Я слушаю», — улыбнулся Иосиф. «Долорес сегодня казалась такой необычно серьезной. Ты сможешь лучше сосредоточиться на своей евангелизации, если мы не будем с тобой рядом». «Я в этом вопросе придерживаюсь другого мнения, Долорес. Ты же знаешь, если мы поедем тоже, то вечерами будем сидеть с тобой и разговаривать, в то время как ты мог бы молиться, работать или отдыхать. Кроме того, дети весь день не будут давать тебе покоя, и, наконец, это стоит уйму денег, если мы тоже поедем с тобой. Но твои родители, они же тебя ждут, все вообще не будут спрашивать о тебе и детях. Но вон идет почта». Иосиф пошел почтальону навстречу и вернулся с письмом от Джеди Бейса в руке. Оба не очень удивились, когда извлекли из письма чек на проездные билеты для Долорес и детей. Они просто не могли не поехать. Иосиф знал, что везде есть сердца, жаждущие радостной евангельской вести. Его родина тоже не исключение в этом отношении. И по дороге туда он получил от Бога особое подкрепление для этой евангелизации. Он чувствовал свою слабость и беспомощность особенно сильно, как никогда до сих пор. Но на свою настоятельную молитву он получил на этот раз особенно благословенный ответ. Каждый вечер Иосиф брал своих слушателей в плен. Его проповеди были богаты событиями и опытом, которые были призваны помочь людям и вселяли надежду и мужество. Мужчины и женщины, молодые и старые, были очарованы его личными обаянием и его духовной силой. Люди всех сословий и профессий наполняли церковь до последнего места. И каждый вечер до проповеди Иосиф благодарил Бога за свою мать. Благодаря ее верным молитвам он стал тем, чем он сейчас является. Ее любовь и умение поддержать посеяли в нем семена, которые взошли. Чем больше Иосиф углублялся в Священное Писание, которое он с любовью изучал с детства, тем сильнее приходил к убеждению исполнять свой долг с Божьей помощью и оставаться ему верным.

но и Долорес поддерживала его в своих молитвах. Иосиф каждый вечер по-новому открывал себя Богу. Это чувствовали и его слушатели. Среди всех лиц, что он видел с кафедры, не было ни одного, которое могло бы нарушить его внутренний покой. Не раз в своих проповедях Иосиф ссылался на жизнь своей матери. Она была образцом для него и примером для многих присутствующих. Иосиф старался не придавать никакого значения неожиданному отсутствию его отца. Он не хотел из-за этого расстраиваться. Может быть, это было даже лучше для него, иначе его неуважительное и отталкивающее отношение могли вывести Иосифа из равновесия. Он очень редко слышал что-либо о своем отце. От случая к случаю он узнавал что-нибудь о нем через Виргинию и Лавелла или дядю Тимоти, но о его делах материальных Иосиф ничего не знал. Известность Иосифа росла, его верность Богу притягивала и других христиан, которые тоже любили быть верными избранному пути. Он любил заблудших, потерявших себя, обиженных и бедных, своей самозабвенной и исходящей от чистого сердца любовью. Он стал для многих христиан настоящей опорой. Кто мог этой бесконечной любви, о которой он говорил, сказать «нет»? «Господь тебя благослови!» Иосиф Амстронг вышел из помещения алтаря и обнял за плечи одного из присутствующих. Слезы радости бежали по его щекам. «Ирни! Ирни! Бог тебя да благословит! Давай сюда сядем! Мне так хочется еще немного с тобой поговорить и с тобой помолиться, когда другие все уйдут!» Неописуемая радость господствует в небе, когда грешник признается в грехах и кается в своем прошлом. Но не только в небесах радуются об этом, но и служители Божии здесь, на земле, преисполнены этой большой радости, когда человек приходит к Иисусу и принимает его в вере. Эта новость пришла неделю спустя после праздника урожая. Иосиф как раз собирался лечь спать, когда зазвонил телефон. «Что?» — вскричал Иосиф и закашлялся. Его рука крепче сжала трубку телефона. «Вы не могли бы повторить, что вы сказали?» «Беннет Амстронг найден мертвым на вокзале в Вестморе. Жду распоряжения от его семьи. Подпись: Фредерик Виктория, сотрудник похоронного бюро». «Вы поняли, господин Амстронг?» — спросил голос работника телефона. «Да, я понял. Когда он умер?» «Об этом, к сожалению, по телеграмме понять нельзя, господин Амстронг». На этом телефонный разговор был окончен. «Долорес!» «Что случилось, Иосиф?» Долорес быстро надела халат. «Кто умер?» «Отец». «Мой отец?» — испуганно вскрикнула Долорес. «Нет, мой отец», — хрипло произнес Иосиф. Он тяжело дошел до кресла и опустился в него. На какое-то время сердце его сжалось. Это чувство уже давно не посещало его. Ему не хотелось плакать, нет, но он чувствовал себя опустошенным в полуобморочном состоянии. Он смотрел на обои противоположной стены, пока цветы не стали беспорядочно кружиться. «Он болел, Иосиф?» прервала тишину Долорес. «Я ничего не знаю. Кто прислал эту телеграмму?» «Не знаю». «Ты не знаешь?» «Я забыл. Я думаю, мне надо еще раз позвонить. Он не дома умер». «А где тогда?» «Я думаю, мама писала, что видела его в последнее воскресенье в церкви». «Может, он снова куда-то уехал? Или здесь какая-то ошибка?» «Может быть, есть еще один Беннет Амстронг-младший? Лучше всего я позвоню дяде Тимоти или твоему отцу, чтобы они устроили расследование». «Ты теперь ложись спать, Долорес, иначе ты простудишься. Я еще какое-то время посижу, буду звонить по телефону». Но ошибки здесь не было. Отец Иосифа был мертв. Проповедь на похоронах взял на себя Гельберт Лейнард. Он знал немного о человеке, который лежал сейчас перед ним в светлом дубовом гробу. Да что в том, он обращался к живущим. Смерть, как вращающаяся дверь, она может открыться и в другую сторону, в другой мир.
Никто этого не избежит, когда мы все должны пройти через эту дверь, как те многие миллионы, которые умерли до нас. Но для тех, кто отдал себя Богу, эта дверь ведет к жизни, к вечному общению с Ним, кто сам есть жизнь, к Иисусу Христу. Когда все было позади, Иосиф отвел в сторону своих брата и сестру. «Вы верите?» Голос Иосифа звучал совсем глухо. Он делал большое усилие над собой, чтобы держать свои чувства под контролем. «Вы верите?» — повторил он, — «что я свой долг перед отцом выполнил». «Насколько я могу судить, да?» — отвечала Виргиния. «Я ему предлагала, чтобы он переехал к нам, если желает, но еще прежде, чем я ему это предложила, уже знала, что это желание у него никогда не возникнет». «Я никогда ему не предлагал жить с нами, но просил его писать нам и приезжать в гости, но...» Иосиф пожал плечами. «Я думаю, что я тоже свой долг перед ним исполнил», — вступил в разговор Лавел. «Отец никогда не был особенно приветлив к Гильде. Ты тогда тоже не ради денег женился, Иосиф, и я не захотел этого делать. Мы счастливы, и я всегда стеснялся рассказывать жене правду об отце. Это все равно бы ничего не изменило». «Да, ты прав», — добавила Виргиния. «Вот об этом-то я как раз хотел вас спросить», — грустно сказал Иосиф. «От Долорес я многого скрывать просто не мог. Я должен был ей объяснить причину моих решений и поступков. Что происходит в нашей семье, она узнала еще перед свадьбой, да и после нее. Но если мама смогла свои заботы сохранить себе, то почему бы нам не поступить так же?» «У меня, собственно, никогда не было желания говорить с кем-нибудь об этом», — сказала Виргиния тихо. «Это никому из нас не поможет, разве не так?» «Ты права, Виргиния», — сказал Иосиф. «Я не хочу ворошить прошлого, но самые приветливые слова, каких отец меня удостоил, он проронил, когда я был без сознания. Мать мне позже рассказывала». Иосиф на силу владел собой. Он отвернулся и несколько раз прошелся среди могил. «Вы оба себе не можете представить моих переживаний, когда я поднимаюсь на кафедру. Я могу говорить о любви матери, но никогда не могу говорить о любви отца». «Я давно для себя решил», — сказал Лавел. «Если Бог даст нам детей, я позабочусь дать им то, о чем мы так тосковали, но никогда не получали отцовской любви и заботы». «Нам лучше сейчас идти», — предложила Виргиния и посмотрела в сторону Гильды, которая в ожидании стояла рядом с Долорес. «Я бы хотела знать, не оставил ли отец завещание». «Это меня не интересует», — откровенно заявил Иосиф. «Я готов для содержания своей семьи сам зарабатывать. Наша мать оставила нам после себя самое важное в жизни. Это намного больше, чем золото всего мира». «Это правда», — согласилась Виргиния, и в выражении лиц всех детей Амстронг было что-то от их матери. «И Христос, которому она служила, наполнил сердца Иосифа, Виргинии и Лавела своей неисчерпаемой любовью, а ее первенец стал мощным орудием в руках Божиих. Сколько людей он еще приведет к свету!»

Дорогие друзья, вы прослушали последнюю, заключительную часть книги «Свет с небес». Я прощаюсь с вами, да благословит вас Господь.

Дорогие друзья, вступая в новый день, каждый человек должен осознавать, что это подарок, который следует принять с молитвой. Люди часто спрашивают друг друга: «Вы ранняя пташка?» Кое-кто из нас, безусловно, нет. Может быть, для вас утренний подъем является ежедневным подвигом? А в каком настроении вы просыпаетесь? Умеете ли вы благодарить в трудных обстоятельствах? С надеждой ли вы встречаете новый день? Как-то я прочитала об одной надгробной надписи. Ее никогда не покидало чувство восхищения новым днем. Каждый день она принимала с восторгом, как подарок. Нужно признать, что порой даже самые посвященные и верные Господу люди воспринимают жизнь как нескончаемую череду трудностей и проблем. Обстоятельства могут быть сложными, а бремя тяжким, но Бог желает, чтобы мы возложили все свои заботы на Него. Прав был псалмопевец, когда сказал Господу: «Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать». Псалом 5:3-4. Если каждый день мы будем начинать с молитвы, то сможем, подобно псалмопевцу, сказать: «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в Онный». Псалом 117.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Мы многое сегодня можем делать в этом мире, но от греха сегодня не уйти. Грех взял сегодня верх здесь, в этом мире. Господствует он в душах всех людей. И люди, здесь живя, не ищут Бога, надеются лишь на себя, на пустоту. Ведь жизнь земная скоро прекратится, как ты предстанешь перед праведным судьей. Грехи твои тебе он все покажет, и те слова, что говорил ты вслух тогда, дела твои откроет и расскажет, что это ты и это жизнь твоя. За грех погибель всем готова, но он любовь святую с неба нам принес. Он выбор здесь нам сделать предлагает, принять Христову вечную любовь, чтоб жизнь твоя навечно воссияла и сбросила оковы тьмы греха. Покаяться он здесь нам заповедал, последовать его святым путем, взять Слово Божие святое и возлюбить Христа всем сердцем и душой, быть исполнителем Его святого Слова, любить всех ближних, как самих себя. Сегодня, друг, любовь Христа к тебе открыта, а завтра будет ли тот день, чтоб вымолить у Бога то прощение, подаренное Богом нам с небес? Ведь двери неба скоро затворятся, и кончится спасение для людей. Так Бог открыл нам в Своем Слове, другого выбора не дал. Или остаться в вечности с грехами, пойти в погибельный тот путь, или принять Христа Святого, Его великую, безмерную любовь.

Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупых высказывает глупость. Притчи 12:23.

Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Радио МВИ». Глашатай благой вести, евангельских принципов жизни и библейских истин.

Где христианство, красота? Она в простой, живой улыбке, в лучистых, преданных глазах. Она в смычке и старой скрипке. Она на кухне у плиты, а гукает и плачет в детской. Она в стаканчике воды, протянутом тебе от сердца. Она в накинутом платке, в улыбке милого сыночка, в седом нежданном волоске и в капле пота на сорочке. Она в беседах допоздна с приезжим братом или сестрою, которых ты едва узнал, но полюбил их всей душою. В чем христианство красота? Мелодии спокойной песни, в стихах, что тронут иногда своей лиричностью чудесной. В чем христианство красота? В слезинке, капнувшей на слово, в самокритичном четком «да», что признает проступок новый, и в покаянии, в грехе, и в радости его прощения, и в каждом золотом стихе, тебе дающем утешенье. Есть в христианстве красота, есть жизнь, наполненная смыслом, борьба, победа и мечта о голубой небесной выси. Для грешных мира чудеса, такое странное убранство, красивое, как небеса, земное наше христианство.

Жить верой. Жить верой задумано Богом, который творил небеса, и прежде создания Вселенной Он видел тебя и меня. В Его намерениях предвечных сокрыта была лишь любовь, что в Сыне на землю сошедший пролила бесценную кровь. Премудростью создал Он горы, животных, планеты, миры, и хочет Спаситель наш очень, чтоб верою двигался ты. Пойми, драгоценное сердце, чтоб с Богом в завете ходить, всегда и везде важно помнить, мы верою призваны жить. Ты с верой пройдешь испытание, ты с верой прославишь Отца, и с верой в учение Иисуса ты будешь влюблен без конца. Ведь Новый Завет положил Он с тобой, чтоб спасти от беды. И там, где есть действие веры, там будут святые плоды. Смотри ты на путь Авраама, на путь Самуила, Петра, и даже пример Неемана покажет, что вера смогла. Бог так заповедал, задумал, чтоб люди по вере спаслись. И мы с тобой не исключение, что к Богу душой вознестись. Нет жизни иной без доверия, нет жизни, где Бог не царит. Без веры приходит неверие и в сердце надежду крушит. Храни драгоценную веру в того, кто тебя оправдал, в того, кто за грешников бедных себя на Голгофу отдал. И помни, что с верой ты сможешь во свете Творца пребывать, в смирении учиться и славить того, кто нам веру послал. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Послание к евреям, 10 глава, с 35 по 39 стих.

Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупых высказывает глупость. Притчи 12:23.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Только Ты, Отец мой, только Ты, Господь, лишь Тебе стремится в упование плоть, лишь Тебе, Спаситель, я найду покой. Только Ты даруешь сердцу Дух Святой. За Тобой, Спаситель, я пойду везде. Дай мне силы свыше верным быть Тебе. Только Ты, Отец мой, только Ты, Господь, лишь Тебе стремится в упование плоть.

Дорогие дети, последние 2-3 урока мы посвятили жизни царя Давида. Вы узнали о его вере в Господа и победе над Голиафом, филистимским богатырем. Я рассказала вам о его бегстве от преследования Саула и о дружбе с сыном Саула Янафаном. Я рассказала вам также о том, как Давид, сдержав данное Янафану слово, оказал милость его сыну, хромому Мемфивосфею. Последний раз мы говорили о грехе Давида и о наказании, которое постигло его за грех. Я сказала вам, что никакой грех не остается без наказания. Сам плохой поступок несет в себе наказание. Давид подстроил смерть мужа Версавии и за это не только потерял ее ребенка, но провоевал всю свою жизнь и не получил разрешения строить храм в Иерусалиме, хотя очень желал этого. Давид был примерным во многом, и мы можем учиться от него, но полезно для нас заметить, что все его добро не помогло, когда он согрешил, и только смиренное и покаявшееся сердце было угодно Господу, и Бог снял вину Давида только после искреннего покаяния. Сегодня мы узнаем еще об одной беде, которая постигла Давида. В числе сыновей царя был красивый и сильный принц Авессалом, который во многом отличался от своего богобоязненного отца. Он только и мечтал о том, как после смерти отца он сам станет царем. Он не знал, что Бог уже избрал его младшего брата Соломона на этот пост. Время шло, отец не умирал, и Авессалом начал беспокоиться. Он ходил по стране и привлекал к себе народ. Ему хотелось понравиться людям, и он спрашивал всех встречных и поперечных об их трудностях. И когда кто-нибудь ему рассказывал о своей беде, он говорил, что у его отца нет времени выслушивать все это, но вот если он станет царем, тогда дело пойдет совсем иначе. Некоторые люди верили ему и шли за ним, и таких людей набралось довольно много. Мягкий язык и приятная наружность Авессалома привлекали людей, а Давид ничего этого не замечал. Однажды Авессалом попросил Давида отпустить его в Хеврон помолиться Богу. И Давид, конечно, отпустил его охотно. Но Авессалом просто хотел обмануть отца и собрать своих друзей в Хевроне и ополчиться против отца там. В Хевроне он думал стать царем и потом взять силой Иерусалим и воцариться на месте своего отца. Возможно, Авессалом собирался сделать все это неожиданно для отца. Но кто-то пошел к Давиду и предупредил его об этом. Давид собрал своих приближенных и предложил им бежать из Иерусалима, боясь, что Авессалом убьет всех, если застанет их там. Пока приближенные Давида собирались в путь, он с печалью рассуждал о том, что его постигло. Собственный сын искал его смерти. Давид покинул свой дворец со склоненной от горя головой и со слезами на глазах. Священники взяли ковчег и последовали за Давидом, но он отослал их обратно в Иерусалим, и они послушно возвратились, чтобы увидеть, что и как делает Авессалом, и потом доложить все Давиду. Давид отправился в долину Иордана, и там остановился со своими людьми в ожидании новостей. Когда Авессалом пришел со своими людьми в Иерусалим, он сразу же обнаружил, что отца там нет. Но священник Иффей оказался почему-то там, и это удивило Авессалома настолько, что он спросил: «Плохое твое отношение к царю, если ты не пожелал пойти вместе с ним?» Ефей ответил, что хочет быть другом Авессалома, и Авессалом согласился оставить его у себя, не подозревая, что этот человек хочет выведать все тайны и передать их Давиду. Войско Авессалома начало разрабатывать план захвата Давида, и Авессалом открыто говорил о своем желании убить отца. Ефей же не советовал Авессалому идти на Давида, пока не увеличится число войска его. Он сказал, что у Давида сильные люди, и сам Давид смелый воин, и с такой маленькой армией их не одолеть. Авессалом послушал Ефея, и пока собрал больше людей, Ефей послал вестника с сообщением о приближении опасности, и Давид вовремя знал, что на него идет Авессалом. Вместе со своими людьми он перешел Иордан и расположился на его другом берегу. Авессалом положился на силу и смелость своих солдат, но сам он не был хорошим воином, и потому его расчеты не оправдали себя. Как все цари, он сам вывел свое войско навстречу врагу, в безумии своем не замечая, что враг в данном случае был его собственный отец. Давид тоже хотел выйти перед своим войском вперед, но его солдаты не посоветовали ему это делать, но сами вышли на врага без него, боясь за его жизнь.
Давид разделил свое войско на три части и отправил одну часть на битву с Авессаломом. Когда солдаты пошли в бой, он просил их стараться сохранить жизнь его негодного сына. В этом мы видим проявление бесконечной любви отца к сыну. Несмотря на то, что Авессалом хотел забрать у Давида царство и грозил убить его, Давид не переставал любить своего сына. Воины Давида одержали победу в битве, в которой было убито много солдат Авессалома. Сам же Авессалом попытался убежать, но, сидя на осле, зацепился своими волосами за ветку дерева, а волосы у него были курчавые, довольно длинные, как тогда носили молодые люди, и он никак не мог отцепиться сам, и осел убежал из-под него. Один из солдат Давида увидел Авессалома висящим на дереве, но не решился убить его, вспомнив, что царь просил пощадить Авессалома. Он побежал к военачальнику Иоаву и рассказал о том, что видел. Иоав спросил: «Почему же ты не убил его?» Солдат ответил: «Потому что царь просил не убивать его сына». Иоав не всегда точно придерживался повелений царя. Он был человек жестокий и иногда допускал неугодное Давиду. На этот раз он поспешил к дубу, на котором висел Авессалом, и застал его еще живым, но тотчас же убил его, а тело завалил камнями. Когда солдаты Авессалома узнали, что их военачальник убит, они бросились на утек, кто куда, в беспорядке, потому что им не за что было воевать, и они боялись теперь гибели от руки Давида. Иоав послал человека рассказать Давиду о смерти Авессалома. Давид ожидал вестей с большим нетерпением. Когда пришел вестник, он первым делом спросил о сыне своем, и вестник сказал: «Пусть будет со всеми врагами господина моего то, что постигло Авессалома». И понял Давид, что сын его убит, и сильно смутился, и пошел в комнату, и горько плакал, говоря: сын мой Авессалом, кто бы дал мне умереть вместо тебя?» Люди доложили Иоаву о том, что царь рыдает о сыне своем, и все в тот день говорили шепотом и ходили на цыпочках, а Иоав упрекал Давида за то, что он так убивается над убитым врагом своим. Он не понимал любви отца, которая до конца верна и все прощает. Любовь Бога Отца нашего Небесного проявила себя в том, что Он отдал за наши грехи Сына Своего Иисуса Христа, который умер за нас. Давид так любил Авессалома, что готов был умереть вместо него. Вот истинная любовь. В нашей беседе мы все время говорили о любви Отца, но мне хочется напомнить вам о нашей любви к Отцу. Сначала к нашему земному папе. Вы любите вашего папу? Наверное, любите даже тогда, когда он строг с вами и наказывает за плохое поведение. Мы всегда любим его. Один мальчик хотел сказать что-то своему папе, а папа сидел, уткнувшись носом в газету, и не имел времени слушать его. «Папа», — сказал мальчик, — «я хочу сказать что-то». «Скажи кошке», — ответил папа, и мальчик шепнул что-то на ухо кошке. Через несколько минут мальчик опять сказал: «Папа, мне хочется сказать тебе что-то». «Скажи своему Мишке», — ответил папа. И мальчик шепнул что-то на ухо плюшевому мишке. В третий раз папа посоветовал мальчику рассказать свою тайну головастику в ручье, который протекал около их дома, и мальчик быстренько сбегал туда, и, наконец, папа отложил газету и позволил мальчику шепнуть ему на ухо свою тайну. «Папа, я очень тебя люблю», — ласково шепнул мальчик, и папе стало стыдно, что он ни разу не нашел времени для своего мальчика. Дети любят своих пап, и папы любят своих детей, но иногда и те, и другие не находят времени сказать об этом друг другу. Бог любит нас и говорит нам об этом через свое слово, Библию. А как часто мы говорим Ему о нашей любви? Он хочет, чтобы мы говорили о нашей любви к Нему не только словами, но и делом. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всем помышлением твоим». Это первая заповедь, но вторая, не меньшая заповедь, говорит: «И ближнего твоего, как самого».

верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус Христос явил нам любовь Бога и Слово Его, которое говорит, чтобы мы любили Бога и ближних, как самих себя. И если мы не хотим этого делать, при чем же тут Бог? Он никого не насилует. Мы имеем право выбирать жизнь или смерть, благословение или проклятие.

над книгой. Страницы вечной Библии, поток живой воды. Найдешь в ней изобилие, уроки доброты. Она научит мудрости, как в жизни поступать, чтобы, встречая трудности, ты мог не унывать. Благая весть читающим открыла в небо путь. Над книгой неветшающей всегда прилежным будь.

Это случилось давно, когда я был еще маленький. Однажды мама позвала меня. «Юра, иди скорее посмотри, какого я бутузика принесла». Я опрометью бросился к дому. Мама стояла на крыльце и держала сплетенную из прутьев кошелку. Я заглянул внутрь. Там, на подстилке из травы и листьев, копошился кто-то толстенький в серебристой шорстке. «Кто это, щенок?» — спросил я. «Нет, зверек какой-то», — ответила мама. «А какой, не знаю. Я сейчас у ребятишек купила. Говорят, из леса принесли». Мы вошли в комнату, подошли к кожаному дивану и осторожно наклонили кошелку. «Ну, вылезай, малыш, не бойся», — предложила мама зверьку. Он не заставил себя долго ждать. Из кошелки показалась продолговатая мордочка с черным носом, блестящими глазками и очень маленькими стоячими ушками. Мордочка у зверька была призабавная, сверху и снизу серенькая, а посередине от носа к ушам тянулись широкие черные полосы, как будто зверек надел маску. Оглядевшись по сторонам, малыш не спеша перевалочку выбрался из кошелки. Какой же он был занятный! Очень толстенький, настоящий бутузик. Шерстка светлая, серебристая, а ножки темные, словно он нарядился в черные сапожки. Мы с любопытством разглядывали незнакомого зверька, а он с не меньшим любопытством разглядывал нас. Потом, не торопясь, зашагал на своих коротеньких ножках по дивану. Обошел его весь, обнюхал, поскреб лапкой складку кожи между сиденьем и спинкой дивана. «Нет, это не земля. Раскопать тут ничего не удастся». Зверек присел по щенячьи в уголке дивана и доверчиво, совсем не враждебно, поглядел на меня. Мама достала из буфета пузырек с соской и налила туда молока. Из этого пузырька в прошлом году мы кормили зайчонка, который жил у нас в доме. «А ну-ка попробуй», — сказала мама, поднося молоко зверьку. Малыш сразу смекнул, в чем дело, всю соску в рот забрал. Уселся поудобнее, привалился к спинке дивана и даже глаза зажмурил от удовольствия. Наевшись, зверек тут же на диване свернулся клубочком и заснул. Мама ушла по своим делам, а я взял толстую книгу с картинками, где были нарисованы разные звери, и стал рассматривать их, искать, на кого похож этот зверек. Смотрел, так и не нашел ничего похожего. На силу дождался, пока папа с работы пришел. Он взглянул на зверька и сразу узнал. «Это барсучонок», — сказал папа. «Хороший зверек, к людям быстро привыкает. Будешь за ним ухаживать, кормить его, он за тобой, как собачонка, станет бегать». Мне это очень понравилось, и я решил сам ухаживать за зверьком. И кличку ему тоже сам придумал — Барсик. Барсик заводит знакомство. Помню, я очень волновался, как примут Барсика старожилы нашего дома — кот Иваныч и папин охотничий пес Джек. Знакомство состоялось в первый же день. Пока Барсик спал, Иваныч вернулся с прогулки. По привычке он сразу направился к дивану. Спрыгнул на него и хотел уже улечься, как вдруг заметил спящего зверька. От удивления Иваныч широко раскрыл глаза, растопырил усы и осторожно шагнул к незнакомцу. Подойдя вплотную, он с опаской начал его обнюхивать. В этот момент Барсик проснулся. Но, по-видимому, Иваныч не показался ему страшным зверем. Барсучонок потянулся к нему и неожиданно лизнул Иваныча в нос. Кот фыркнул, тряхнул головой, однако принял с одобрением дружеское приветствие. Он замурлыкал, выгнул спину, прошелся по дивану, потом снова подошел к барсучонку и улегся рядом. «Вот и познакомились», — сказала, входя в комнату, мама. Когда барсучонок выспался, я снял его с дивана и пустил на пол.
он тотчас же отправился разгуливать по комнате, осматривая и обнюхивая все уголки. Вдруг дверь распахнулась, и в комнату вбежал Джек. Он был большой, шумливый. От быстрого бега Джек запыхался, тяжело дышал, раскрыв свою зубастую пасть и свесив язык. Барсик взглянул на пса и затрясся от страха. Наверное, ему впервые приходилось видеть такого огромного и страшного зверя. А тот остановился посреди комнаты, склонил голову на один бок, на другой, с изумлением рассматривая Барсика. Потом завилял хвостом и пошел знакомиться. Тут неожиданно Барсик весь распушился, так что стал походить на серебряный шар. Начал подпрыгивать на одном месте, сердито фыркать и ворчать. На старой добродушной морде Джека выразилось явное недоумение. Пес перестал вилять хвостом, отошел в сторону, лег на солнышке и задремал. Но теперь уже Барсиком овладело любопытство. Как ему хотелось подойти к этому огромному псу и обнюхать его. Уж он ходил-ходил вокруг Джека, один раз даже приблизился к его задней ноге. В это время пес во сне немного подвинулся. Барсик как мяч отскочил от него и снова распушился. Так в этот день барсучонок и не осмелился подойти к Джеку. А тот больше и внимания на него не обращал. Стоит ли возиться такой мелюзгой? За свою долгую жизнь Джек уже успел привыкнуть к тому, что у нас в доме ни с того ни с сего появлялся какой-нибудь зверек. Жил некоторое время с нами, а потом исчезал. Возвращался в родной лес. Эти появления и исчезновения давно уже перестали интересовать пожилого солидного пса. Первые два дня Барсик все присматривался к Джеку, но, видимо, побаивался к нему подойти. Окончательное знакомство состоялось только на третий день и совсем неожиданно. После обеда мама наливала Иванычу миску молока, но кот от угощения отказался. «Тогда ты, Джек, поешь за него», — сказала мама. Джек подошел к миске и начал осторожно лакать. Вдруг из-под стола показалась полосатая мордочка. Барсучонок потянул носом, почуял молоко и тихонько, бочком-бочком направился к миске. Заметив непрошенного соседа, Джек посторонился. Тогда Барсик сунул морду в молоко и давай тыкать носом в дно миски. Джека совсем от еды оттеснил, а сам кое-как приладился и начал лакать. Лакает, мордочка в миску тычет, так и возит ее по полу. Возил-возил, пока не опрокинул и не разлил молоко. Тут уж Джек все подлизал, а заодно и мордочку барсучонку вылизал. Зверек уже не дичился, не фыркал и не прыгал, как мячик. С этого дня Барсик совсем перестал бояться Джека. Даже наоборот, начал бегать за ним по пятам. Куда Джек? Туда и барсучонок. Наверное, он решил, что большой толстый пес сродни барсукам. Вместо норы. Папа не ошибся. Барсик действительно очень скоро сделался ручным. Как будто с самого рождения жил вместе с нами. Бывало, увидит меня, маму или папу, сразу бежит навстречу, мордочку в руки сует, просит, чтобы его чем-нибудь угостили. Носик у него холодный, влажный, очень приятно, когда он ему ладонь тычет, руку обнюхивает, а сам не то урчит, не то похрюкивает. Такой потешный. Первое время барсучонок жил у нас в пустой кладовке. Но вскоре мы с папой решили устроить ему жилище поудобнее. Взяли фанерный ящик, выпилили в одной стенке круглое отверстие, вход, а внутрь ящика наложили свежего сена. Барсика в домик я поставил в углу своей комнаты. Там зверек никому бы не мешал, и его бы никто не тревожил. Но вот вопрос, понравится ли еще наше сооружение самому Барсику? Ведь в лесу он с рождения жил в глубокой норе. Я принес барсучонка в комнату. По своему обыкновению он стал залезать во все углы и все обнюхивать.
Так он добрался до ящика, обошел его со всех сторон и в нерешительности остановился перед входом. Залезать или нет? Он потоптался на месте, осторожно сунул мордочку в отверстие, обнюхал подстилку и, наконец, решившись, быстро юркнул внутрь домика. Вначале было слышно, как барсучонок ворочался там. Видимо, устраивался поудобнее. Потом все затихло. Я на цыпочках подкрался к ящику и приоткрыл крышку. Барсика не было видно. Он совсем зарылся в сено. Видно, мое посещение не понравилось зверьку. Барсучонок сердито заворчал и начал царапать когтями стенку ящика. Наверное, старался зарыться еще глубже. Я поспешил закрыть крышку и отойти. Новое жилище пришлось барсучонку по душе. Он стал проводить в нем целые дни и очень сердился, когда кто-нибудь его там беспокоил. С тех пор фанерный ящик, набитый сеном, с успехом заменил барсучонку его родную нору. Кто же его так изранил? Сидели мы как-то в столовой. Вдруг видим, с балкона в комнату входит барсик, еле-еле идет. Мы, как взглянули на него, так и ахнули. Кто же его так изранил? Вся мордочка, грудь и передние лапы в крови. Папа вскочил из-за стола, побежал к себе в кабинет за бинтом и ватой, а мама поспешила в кухню за теплой водой. Взяли мы барсучонка на руки. А он такой умница и не сопротивляется, понимает, что ему зла не сделают, только тихонько стонет. Мама посадила его на колени, гладит по спинке, успокаивает. Папа смочил вату в теплой воде и начал осторожно смывать шерстки кровь. Провел по грудке, смотрит, на вате что-то густое, красное, только на кровь не похоже. Мама тоже на вату взглянула. Да как, вскочит! Барсик словно мешок свалился на пол, только крякнул. А мама побежала на балкон. Слышим, кричит оттуда. «Ах, все варенье разлил!» Тут мы вспомнили, что мама еще утром сварила варенье и поставила на балкон остудить. Вот барсик и полакомился. Да, видно, перестарался. Даже раздулся весь и ходить не может. Охает, стонет бедняга. Долго потом мама никак не смогла забыть этот случай. Все сердилось, что и труды, и варенье даром пропали. И барсик тоже, как видно, запомнил случай с вареньем. Частенько потом на балкон заглядывал. Наверное, думал, не найдется ли там еще тазик такой же вкусной еды. Лесные прогулки. Когда наступило лето, мы всей семьей выехали на дачу. Взяли туда с собой и Джека с барсиком. Барсучонка я повез прямо в ящике. Помню, как-то пошел в лес за грибами. И Джек со мной отправился. Только отошли от дома, гляжу, Джек обернулся, хвостом завилял. Я тоже обернулся. И что же вижу? Следом за нами по дорожке бежит барсик. Торопится, спотыкается. Наверное, калитку неплотно закрыл. Вот он и выскочил. Как быть? Домой отнести или с собой в лес взять? А ну, как он в лесу потеряется или убежит от меня? Стою, не знаю, что и делать. А барсик Джеку уже подбежал и следом за ним прямо в кусты. Вижу, от Джека далеко не убегают. Я и решил, будь что будет, возьму с собой. В лесу барсик никуда не удирал, все по кустам лазил, ворошит мордочкой прошлогоднюю листву, роется в ней, достает что-то. Стал я грибы искать, увлекся, да и забыл про барсучонка. Потом спохватился, где же он? Джек неподалеку бегает, а барсика не видать. Неужели совсем убежал? Начал я по кустам лазить, звать его. «Барсик! Барсик!» Нет, не приходит. За кустами овраг. Глубокий, глухой, весь бурьяном зарос. Джек полез туда, и я за ним. Смотрю, на склоне чья-то нора, должно быть лисья. Только видно старая, около входа нет свеженарытой земли. И звериных следов не видать. Наверное, давно уже в этой норе никто не живет.
Но Джек, как подбежал, сразу сунул туда нос и хвостом завилял. «Может, учуял кого?» — подумал я. И вдруг вижу, из норы знакомая мордочка выглянула. Прямо нос к носу с Джеком. Обнюхала приятеля и опять под землей скрылась. «Вот, значит, куда мой барсик девался. В старую нору залез. Как же его оттуда выманить? Уж я звал-звал его, так и не дозвался. Видно, в норе ему больше, чем у нас в ящике понравилось. Зря мы только с папой трудились, домик для него устраивали». Помню, так вдруг обидно стало, что и грибы собирать расхотелось. Позвал я Джека и пошел домой. Вышли из леса. Вдруг слышу, сзади топочет кто-то. Гляжу, барсик нас догоняет. Пыхтит, сопит, на силу догнал. «Ах ты, толстушка этакий!» Подхватил я его на руки, а он тяжелый, еле до дома донес. После этой прогулки я уже каждый раз брал барсучонка с собой в лес. И каждый раз он непременно заглядывал в старые норы, посидит в них и вылезает. Я уже об этом не беспокоился. Плохая услуга. Однажды ходили мы с Джеком и барсиком по лесу. Я грибы собирал, Джек за птичками охотился, а барсик разных жуков да червяков, подопавшей листвой, отыскивал. Долго бродили и выбрались, наконец, на полянку. Уселся я под кустом, хотел в корзине грибы перебрать. Джек возле меня в холодок улегся, а барсика что-то не видно. Может, опять в какую-нибудь нору залез? Нет, вот он шуршит в кустах. Выбрался из-под веток, подбежал к нам и вдруг начал носом водить. Что-то учуял. От нас прямо к старому дуплистому пню. Мордой в дупло уткнулся и давай лапами труху разгребать. Что там в дупле, я не понял. Только слышу, как зажужжит, загудит кто-то. Смотрю, из дупла оса, другая, третья, целый рой. Все над барсиком кружатся, жужжат, а ему хоть бы что. Он, значит, осиное гнездо заприметил, разломал его, все личинки и мед поел. Осы ему не страшны, шерсть у него густая, попробую жалить его. Закусил и, как ни в чем не бывало, побежал ко мне, а осы за ним. Я корзину с грибами бросил добежать, Джек тоже удирать пустился, и все-таки не убереглись. Одна оса меня в шею ужалила, а другая Джека прямо в губу. Только барсик не пострадал. Он полакомился, а нам с Джеком за его лакомство расплачиваться пришлось. Но съел и на здоровье. До сих пор не забуду, как я один раз испугался. Это случилось уже в конце лета. Мы с барсиком возвращались с прогулки. Я шел по дорожке, а барсик, как всегда, шмыгал рядом в кустах. Вдруг вижу, через дорожку переползает гадюка. Я хорошо знал, что гадюка – змея ядовитая, что в зубах у нее яд. Укусит и в ранку каплю яда выпустит. От этого будешь долго болеть и даже умереть можно. Гадюку лучше не трогать. Увидишь и отойди в сторонку, она первая на тебя никогда не бросится. Вот я и остановился, чтобы змею не потревожить, дать ей через дорожку переползти. Она бы и переползла, да только откуда ни возьмись, барсик выскочил на дорожку и прямо к змее. Я ему кричу: «Барсик, ко мне!» А он и слушать не хочет. Гадюка зашипела, остановилась, приподняла голову. Но барсик не испугался. Подскочил и хвать ее зубами поперек туловища. Тут гадюка извернулась и прямо его за морду. Он даже головой затряс, но змею не выпустил. Начал ее лапами мять. Совсем замял, задушил. Я ничего с ним не мог поделать. Хотел было отнять змею. Но куда там? Барсик заворчал на меня и удрал с добычей в зубах в кусты. Там и съел ее. Через несколько минут выбежал из кустов. Вижу, на морде капелька крови. Наверное, от змеиного укуса. Да что там укус, когда он всю змею вместе с ядом съел? Заболеет, думаю, и умрет. Иду домой, а сам все оглядываюсь. Бежит ли за мной барсик? Может, ему плохо?
«Нет, вижу, бежит, будто с ним ничего не случилось». Вернулись домой, я прямо к папе. «Беда, — говорю, — Барсик наш отравился». «Чем отравился?» «Ядом. Он ядовитую змею съел». «Ну, съел и на здоровье, — отвечает папа. Барсуки и ежи змей часто едят. Змеиный яд для них не опасен». Поверил я в это не сразу. Весь день наблюдал за Барсиком, не заболеет ли он. Но Барсик так и не заболел. Вот какой молодец. Осеннее приготовление. Наступила осень. Мы уже собирались уезжать с дачи в город. Но я немного заболел, и врачи сказали, что мне следует как можно дольше пробыть на свежем воздухе. Погода стояла очень хорошая, совсем как летом, и я целые дни пропадал в лесу. Там уже стали вянуть и опадать листья с деревьев, и появилось много новых грибов, осенних опят. Они росли целыми семьями возле старых трухлявых пней, а то и на самих пнях. Я собирал опенки в кошелку и относил домой. Мама их мариновала в больших глиняных банках. Джек и Барсик всюду ходили вместе со мной. Барсик за лето так отъелся, разжирел, что походил больше на толстого поросенка. Бегать ему стало трудно, он трусил, не спеша, в перевалочку. Теперь Барсик все чаще и чаще убегал от нас с Джеком в заросший овраг. Он залезал в нору и выгребал оттуда целые кучи земли, а потом начинал сгребать опавшую листву, мох и все это заталкивал в нору, будто готовил себе на зиму теплое убежище. Один раз Барсик даже остался ночевать в норе. Сколько в этот день я его не звал, так и не вылез. Я очень тогда огорчился. Неужто Барсику плохо у нас живется? Но на следующий день, когда мы с Джеком пришли к оврагу, Барсик сейчас же вылез из своей норы и вместе с нами вернулся домой. Было все время тепло, а потом вдруг сразу похолодало. Подул северный ветер, небо затянули тучи, из них стали падать на землю первые снежинки. Дома сидеть не хотелось, было скучно. Я надел теплую куртку и пошел в лес. Но и там оказалось не веселее. Ветер раскачивал верхушки деревьев, и с веток на землю падали последние листья. Барсик, конечно, сразу же удрал от меня, опять забрался в нору и опять в этот день не пришел ночевать. А наутро выглянул я в окно и глазам не поверил. Вся земля покрыта белым, только что выпавшим снегом. В доме было холодно, затопили печку. Мама сказала, что пора уезжать в город. «А как же Барсик?» «Да очень просто», — ответила мама. «Твой Барсик теперь уж заснул на всю зиму в своей норе. Там он и проспит до самой весны. А весной приедем опять на дачу. Он к тому времени проснется и прибежит тебя встречать». На следующий день мы уехали в город. Но с тех пор Барсика я уже никогда не видел. Наверное, за зиму он совсем отвык от людей. Одичал и остался жить в лесу, в своей глубокой норе.

написано: «Не хлебом лишь единым». Ответ Иисуса сатане звучал, когда в молитве 40 дней в пустыне, прибыв в посте, Спаситель наш взалкал. Не хлебом лишь, но каждым словом Божьим питаться должен каждый человек. Казалось бы, так выстоять несложно, дав сатане лишь правильный ответ. Так почему ж так тверд был наш учитель? И почему в той схватке устоял? Не мудрствуя, в словах сего достиг он. Написано, лишь сатане сказал. Сегодня тот же злостный искуситель не бросил свое дело искушать идущих всех в небесную обитель, старается с дороги сбить, сломать. Если не прибудешь в Божьем слове, как сможешь в искушениях устоять? На все уловки сатаны в дороге, как сможешь ты, написано, сказать? На мудрость, что имеешь ты людскую, тебе своею будет отвечать. Но есть одно лишь сильное оружие, написано, в ответ ему сказать. И разобьются все его оковы, и убежит, не зная, что сказать. Когда знать твердо будешь Божье слово, не упадешь ты, сможешь устоять. Чтоб так сказать, знать нужно Божье слово. Чтоб знать его, в нем нужно пребывать. Чтоб вовремя отбить нападки снова, когда вдруг вновь враг будет искушать.

Когда Господь испытывал молчанием, звенела тишина в полночной мгле, давило небо тучами отчаяния, и опускался взгляд к пустой земле. Немело, зябло сердце в одиночестве, и почва уходила из-под ног, и самые суровые пророчества, казалось, обступили мой порог. Когда Господь испытывал молчанием, тоска по небу светлой болью жгла, душа мольбой и песнями печальными, и ожиданием отзыва жила.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Николая Куркаева. В 6 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: «Ибо и народ, и царство, которые не захотят служить себе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся». 13 стих читаю. «Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певг, и вместе кедр, чтобы украсить место святилища моего, и я прославлю подножие ног моих». Конечно, подножие ног его – это Иерусалим, это место, где он воцарится на сегодня, и так далее, и так далее. Но вот на что я обращу внимание. Бог не только хочет накормить нас, не только дать, я уже о нас сегодня говорю, наши хорошие дома, но еще украсить место. А мы сегодня очень часто не очень-то заботимся о том, чтобы украсить место. Нам самое главное, чтобы плодовые деревья насадить, чтобы картошка была. Остальное еще не надо. Это все второстепенное. А у Бога все на своем месте. Не только накормить, но и украсить место. Я прочитаю это место еще раз, пожалуйста. «Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певк, и вместе кедр». Это все растение, хотя кедровые орешки тоже вкусные, но это дерево просто красивое для красоты. Это ценное дерево, но для красоты. И для чего я это посажу? Для того, чтобы украсить место подножия моего, место святилища моего. И я прославлю подножие ног моих. Когда мы сегодня помогаем друг другу, то мы помогаем, может, иногда, чтобы кто-то не умер с голода, чтобы кто-то не был раздетым. Но когда Бог говорит, то помните одно из мест Священного Писания, что Он говорит? Он говорит о том, что для наслаждения вашего это гораздо больше, чем просто накормить. То гораздо больше, чем просто накормить. Вы помните другой текст Писания? Чтобы тебе, что, не умереть или обогатиться? Что написано, как вы помните? Обогатиться? Не просто, чтобы концы с конца, а чтобы тебе обогатиться. Бог готов обогатить. Мы, люди, не можем обогатить друг друга. И говорят, Америка обогатила многих. Она не обогащает, она сама обогатилась. А поддержала многих, чтобы не поумирали, да. Обогащать никто никого не будет. Ну как там у тебя? Один раз дали, второй раз, третий. Нормально, не умер с голода. Ну, говорит, хватит для него. Уже буду ждать, покуда опять голодный стать, тогда будем помогать. Это же ненормально. Или вы думаете, нормально? Ну как вы думаете, это нормально? Когда мы ждем, человек опять станет голодный, тогда опять мы будем помогать. Наверное, надо регулярно что-то, да? Ну, конечно, обогащать мы не можем, мы сами не богатые. Но, тем не менее, регулярно что-то все-таки надо. А как у него там? Ну, все надо, значит, надо прекращать все. Пусть голодный походит, потом опять что-то будет. Но это же ненормально. Поэтому Господь здесь вот говорит, слава Ливана придет тебе, кипарис и певк и вместе кеды, чтобы украсить место святилища моего, и я прославлю подножие ног моих. Если подножие ног прекрасно, то что будет нам приготовлено, что будет в нашем доме? Вообще нам сегодня трудно вообразить. Я имею в виду не наш земной дом. Я имею в виду небесный дом. Мы будем в гораздо лучшем положении, чем евреи. Они будут жить на земле. У них будет золото, у них будет серебро. Но им придется работать. Ну как работать? Для удовольствия работать. А нам не придется уже работать. Мы уже не будем пахать, будем вместе с Господом. И так всегда с Господом будем. Но уже не в этом теле. Так что лучше? Стараться жить на земле в третьем царстве, чтобы после опять умереть. Ведь буду же умирать в третьем царстве тоже. Вы помните место Писания? Ну, во-первых, столешний грешник будет проклинаем, тоже будет на своем месте. Что-то интересные люди. И опять повторяю ту же самую тему. А с другой стороны, вы помните, что написано? Ибо столетний будет умирать юношей. А столетний грешник будет проклинаем. Столетний будет умирать. Так лучше уже жить с Господом, чтобы вообще не умирать. Хотя там умирать, наверное, будет совсем по-другому. Нет болезни, ничего. Лег спать и не проснулся сразу в Царстве Небесном. И ни проблем нету, никаких нету. Но, тем не менее, переход будет. Поэтому Бог дал нам лучшее время на сегодняшний день. Язычникам. Для Израиля на земле будет все чудесно. Но, тем не менее, на несколько порядков ниже будет, чем у нас. Потому что нам что приготовлено? Я представляю, что нам приготовлено. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 9 стих. Ну, как написано? «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его». То есть то, что Бог приготовил, его нельзя сравнить с тем, чем мы сегодня здесь пользуемся. Глаз не видел, ухо не слышало, и на сердце, и на разум не приходило, что Бог приготовил любящим его. Я немножко заглянуть, Бог позволил когда-то заглянуть в это. Святые видел такие, я уже все не рассказываю, что было. Но на земле ничего подобного нету, абсолютно ничего. Сегодня у нас в огороде очень много цветов самых разных. Но там нечто такое красивое, но ничего подобного. Ну как ничего подобного? Одно что-то переходит в другое, переливается различными цветами. Но нету ничего похожего. Об этом очень трудно говорить. Но это очень прекрасное все. Потом я помню, Дух Святой начал молиться во мне. Но я прекрасно понимал, настолько высокие мысли. И в человеческой речи нет таких звуков, как там были. Нету таких. Похожих нету даже. Вот. Что Бог приготовил любящим его? Поэтому пусть на земле будет очень хорошо, но нам Господь даст возможность, даст шанс распрощаться с этой землей и иметь нечто гораздо большее, чем то, что люди будут иметь на земле здесь. И 14 стих читаю. «И приду тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и падут стопам ног твоих все, презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом святого Израилева. И приду тебе с покорностью». К Богу надо приходить с чем? С покорностью. Не с требованиями «дай» и все, а спокойно. «Господь, я хочу покориться воле Твоей. Я хочу делать то, что Ты хочешь. Я ж не могу Тобой командовать». С покорностью придут. Знаете, как важно сегодня покориться Слову. Покориться Слову. Потому что покорается обычно меньше высшему или большему. Поэтому то, что сегодня в Слове Господнем записано, никто лучшего никогда не придумал и не придумает. Ему надо покориться. Может, у меня в голове, у вас в голове что-то и не совсем делается то, что надо. А почему это так? Почему Бог так сделал? А почему Он так сказал? А почему Он... Много-много может быть. А почему Он? Может быть, потому что покориться тебе надо всего лишь. А как иначе тебе заставить покориться? Хотя я понимаю, то я просто так говорю. И есть смысл во всем том, что Бог советует. Глубокий смысл. Но тем не менее, мы часто приходим не для того, чтобы покориться Богу, чтобы навязать Ему свою волю. Вот мы составили план, нарисовали. Господи, вот тебе мой план, давай работай по нему. Вдруг прорыв получается. Почему? Говорит, что ты? Ты мной командовать будешь? Ты спросил бы у меня, что я хочу делать, как я хочу вести. А не ты свои рисунки, свои планы мне представил, а теперь, пожалуйста, Господь, я тебе нарисовал, что я хочу, да, работай. Иначе в церкви успеха не будет. Господь говорит, и не будет. И не будет, а как он будет? Неужели ты думаешь, что умнее Бога? Вот тебе кажется, вот так надо быть. Надо было спросить Бога, а как ты хочешь, Господь? Наверное, он лучше понимает, что надо сделать. Поэтому я хотел бы, чтобы мы с покорностью проходили Господу, а не с претензиями, не с требованиями определенными. А куда ты, Господи, смотришь? А почему ты так относишься ко мне? А почему ты так? Ну, это же ненормально. Это же ненормально. Мы не можем ничего требовать. С тех, которые в нашем подчинении есть, можем требовать. А те, которым мы подчиняемся, мы же не можем требовать с них ничего. Как ты можешь требовать от высшего себя по званию чего-то? Как ты можешь требовать? Только слушай, а кто ты такой? Поэтому, когда мы приходим к Богу, давайте приходить к Нему с просьбами, с покорностью, но не с требованиями, не с претензиями, не с бунтарством. Не с бунтарством. И приду к тебе с покорностью. Сыновья, угнетавших тебя. Почему сыновья угнетавших придут с покорностью? Откроются у них глаза, они увидят, как были неправы их отцы. Как были неправы их отцы. И тогда будут, ну, не то, что искуплять свою вину, это, наверное, не совсем правильно будет, но пойму, что неправильно отцы делали, и мы не хотим так, чтобы было. Я тоже приведу один пример, такой, может быть, смешной будет. Знаете, иногда конфликты затягиваются на всю жизнь. Иногда где-то кто-то в конфликте был, потом появляются дети, и в конфликте с детьми этих детей. И все идет, и идет, и конца нету этому. Вот однажды братья где-то выясняли отношения, никак не могли выяснить, молодежь при этом присутствовала, и один брат сел вот так вот, опустил голову, и сидит, вздыхает. А второй приходит и говорит им: слушай, что ты так печален, что ты вздыхаешь? Он говорит: знаешь, брат, жду, когда вы наконец поумираете вообще. Может, мы наведем тогда порядок без вас. Вы перенесли все это, поддержите своих детей наставить, а вы жду, когда вы наконец повымираете. Может, мы без вас порядок, может, мы конфликтовать не будем, будущее поколение. И это так. Это так. И вы знаете, это может быть, так сказать, ложка дегтя в бочке меда. Ну, не все ж там было у них один деготь. Но было и такое. Вот он высказал вот такое. Я жду, покуда вы наконец повымираете. Вот мы наконец мирно ведем себе и пора. Покуда вы будете жить, у нас ничего не получится. И вы помните, когда вышли из Египта народ израильский, то еще и повымирали эти бунтары, ваши только дети. Помните? Два человека вошли из того поколения, которое было. Иисус, Навин и Халь. Дети их вошли. Они не вошли. Они не вошли. 40 лет их Бог водил по пустыне, покуда не повымирали все. Потому что, а что, когда человек не кается, не хочет меняться? Что с него возьмешь? Кому он нужен такой? Поэтому пусть Господь поможет нам не переносить наши семейные конфликты на наших детей, которые ни в чем не виноваты. А такое же бывает. Особенно где-то в этих кавказских народах, там кровная месть поколения в поколение. Вы знаете, это что-то такое вот страшное и ужасное. Поэтому придут сыновья угнетавших тебя. Вы знаете, что? Вот какой переворот внутри. Угнетали и сами, наверное, переживали что-то. Когда тебя угнетают родители, наверное, и детям не очень-то легко. И детям не очень-то легко. Один из братьев, это один из моих заместителей, когда он тоже переживал что-то. Ну, а сыновья ж видели. И когда он спросил у него: а кем ты хочешь быть? Говорит, я приблизительно эту историю. Он говорит, пастором надо бы... Нет, говорит, я уже с тобой... Я не хочу, никогда не хочу быть пастором. Я вижу, как с тобой относятся, как с тобой... Я не хочу этого. Вы поняли меня? Я не хочу этого. Я видел, что значит быть пастором. Потому что это все отражается на детях. Но вот теперь, когда, говорит, придут, презирая отцов, а теперь дети тех, которые презираются, увидели, что Бог делал, и они стали помогать им. Перемена в сердце получилась. Поэтому, если Бог сделает перемену в сердце, то это будет перемена. А сам человек не может этого сделать. Вот тут Бог до поры до времени, когда попустил их, все было плохо, плохо, плохо, плохо и плохо. А теперь, когда обратился назад, и все народы обратились, потому что увидели славу, увидели, что Господь между ними пребывает. А между прочим, это будет после того времени, когда Слово Божие отнимется от земли. Вы помните, в Амоса написано, что будет время, когда Слово Божие отнимется от земли. Я понимаю, что будут философии свои на земле, будут свои учения, но люди увидят, что они не сработали. Нет порядка, нет мира. А Слово Божие отнято.

и назовут тебя городом Господа. Почему назовут городом Господа? Потому что в этом городе будет виден Господь. Будет виден порядок Господень. Будет видна безопасность, которую Господь создал. Вот потому и назовут городом чьим? Господа. А если его не будет, нигде не было видно Господа, то как можно назвать этот город городом Господа? Никак не назовешь. А здесь будет слава Господня присутствовать. Написано, что будет сияние над горой Сионом, над Иерусалимом постоянное. И люди будут видеть, что там Господь пребывает. Там милость Господня совершает свою работу. И назовут тебя городом Господа, Сионом Святого Израиля. Сион – это же крепость. Люди поймут, что враждовать против этого народа невозможно. Это крепость большая. Там есть военачальник очень сильный, который знает, что посоветовать, который знает, как оградить свой народ. Сионом Святого Израилева. Вместо того, что ты был оставлен и ненавидим, так что никто не проходил через тебя, и я соделаю тебя величием навеки, радостью в роды родов. Вот еще один текст Писания. Вместо того, что ты был оставлен и ненавидим, так что никто не проходил через себя. Почему не проходил? А там не на что было смотреть. Запустение, грех, разрушение. Господь оставил. И чего туда идти, где ничего толкового нету? Потому и в нашей жизни... Какие церкви обычно посещают? Где есть движение Духа Святого, где есть благодать Божия. Посещают и едут туда. Ну, естественно, я еще еду по своим церквам, то еду в любую церковь. Есть там порядок, нету, ну, какая мне разница? Но тот, кто хочет получить что-то, обязательно едет в ту церковь, где есть что-то. А если так, то чего ехать туда? Чего ехать туда? Может быть, другу поехать, это один вопрос, а получить там нечего. А раз получить нечего, значит, и ехать туда никто не будет. Почему-то, ну не скажу, что оставлены Господом, но, наверное, Господу где-то не дают возможности действовать почему-то. Я часто... Когда бываю в церквах, то обычно говорят, ай, к нам никто не едет, нас мало, мы вообще старенькие. Не в этом проблема. Не в этом проблема, что вы старенькие. А нету движения Духа Святого среди вас. Если было движение Святого Духа, у кого больше всего не дают покоя? Через кого действует Дух Святой, да? Там не закрываются двери ни днем, ни ночью. Старушка лету или молодая, без разницы. Днем и ночью там люди. Почему? Ну ты ж старенькая. А дело не в этом, старенькая или не старенькая. Дело в том, что нет благодати Божией. Почему-то. Тогда чего туда ехать? А там, где есть благодать Божия, я помню однажды, это я был в Гродненской области. Я даже помню эту деревню, эту церковь, но я ее называть не буду. Там где-то года 4 или 5 не было пастыря. Одни сестры были. Но я помню, когда мы приехали с одним из братьев туда, он никак не мог получить крещение Духом Святым из своей большой церкви. Там заявили, ну, как замоюсь эти сестры 10, сразу получил крещение Духом Святым. Как вы думаете, куда будут ехать? В большую церковь, где этого не получают, или туда, в маленькую, где получают? Где получают? Поэтому не говорите, что мы старенькие, поэтому к нам не ходят. Не в этом дело. Дело в том, что где-то что-то потирали. Раз потирали, значит, чего ехать себе тогда? Что с себя возьмешь? Люди же хотят получить что-то, если едут. Поэтому пусть Господь благословит, что мы никогда не думали, мы вот такие, мы такие по

этому, не поэтому. Не поэтому. А причина в другом. Может быть, немощь какая-то, может быть, слабость какая-то, может быть, потеря благословения Божьего. Поэтому и не поедет никто. А чего ему ехать туда? Поэтому вот здесь написано, вместо того, что ты был оставлен и ненавидим так, что никто не проходил тебя, я садил тебя величием вовеки, радостью в роды родов. И тогда что будет? Все народы будут приходить к тебе и служить тебе. Что-то возьмут за эту службу. Я говорю про это золото. Я не думаю, что будут приходить, им не заплатят. В народе Божьем так не делает никто. Делают что-то, хотят отблагодарить хотя бы. Хотят сделать доброе для него. Это ненормальное явление, если кто-то считает, что обязан ему кто-то. Ну, может быть, я не совсем правильно понимаю это. Может быть, я слишком поверхностно понимаю это. Но все будет у них для того, чтобы никто не был оставлен, чтобы видели славу Божию. А когда человек имеет что-то, но никто не будет воспользоваться им и его, славы Божией не будет там никогда. Наоборот, скажут, что жадина, еще что скажут. Ну, я не знаю, что еще скажут. Ничего же у него не получишь. А когда человек обильно благословен Господом, когда от него получают, тогда и идут. Тогда идут. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы не теряли то благословение, которое привлекает людей не к нам уже, а к Господу, который через нас действует. «Я садил у тебя величием навеки». Вот что важно. Временное величие, оно очень часто приносит разочарование. Он говорит, только что получил, раз, и уже нету. Господь говорит, я буду делать основательную работу. Величие ваше, благополучие ваше будет не временным. Уже тогда не будет времени испытания, чтобы научить жить и в скудости, в изобилии. У Павла было времена скудости и изобилия. Потому что, помните, он говорил, я научился жить. Умею жить, значит, научился жить. То там уже будет другое время, там не надо будет учиться жить. Там будет благословение Божие, избыток всего, не надо будет учиться жить. И поэтому Господь говорит, что садил тебя величием навеки, радостью в роды роду. Ты будешь насыщаться молоком народов. И груди царские сосать будешь. Вот интересное место. Будешь насыщаться молоком народу. Молоко – это естественная пища. Это не искусственная. Это не подделка какая-то. Это натуральное все. И сосать груди царские будешь. Вот интересное выражение такое. Сразу же молоко будет входить в тебя. Атмосферное явление не будет на него влиять. Понимаете, о чем я говорю? Вы когда-нибудь пили сок яблочный, яблоки кушали, да? Вот когда сок вкуснее, сразу который жуешь или который в стакан выдавишь? Это тяжелый вопрос. Вкуснейший сок, когда сразу жуешь. А когда коснулся его атмосфера, уже не то все равно. Все равно. Когда ребенок сосет груди матери, то он сразу же попадает в его организм. Не поддается атмосферному влиянию никакому. То здесь Господь говорит, ты груди царские будешь сосать. И тот человек, который сразу принимает Слово Божие от Господа, без всякого влияния разума чего-то, очень прекрасно питается тогда. И Писание говорит как? Будешь любить какое? Чистое, словесное молоко. Чтобы от него возрасти вам во спасение. Поэтому груди царские будет сосать. Не просто где-то вам в бетонах будут носить. Оно уже подвергается атмосферному влиянию все равно. Вы знаете, что в атмосфере очень много пыли, да? Очень много бактерий. Ну? А грудь матери... Это самое чистое молоко считается, самая лучшая пища для ребенка.
Потому что оно сразу же из грудей попадает в организм ребенка. Оно не подвержено атмосферному влиянию никакому. Вы думаете, здесь Господь говорит, именно нам такое условие дает. Но не условие, а совет такой, чтобы мы питались от чистого Слова Божия, за что слава и благодарение Богу. И груди царские будешь сосать. Сосать будешь. И узнаешь, что я Господь, Спаситель твой, и искупитель твой, сильный Яковлю. Узнаешь, что кто я? Господь. Что это Господь? Господин. Господин. Я делаю то, что я хочу. Почему узнаешь? Потому что раньше был порабощение, раньше был изгнание, а теперь я тебе сказал, и мне никто не смог помешать это сделать. Я Господин. Захотел, пришло время, несмотря ни на что, сделал то, что теперь. И тогда узнаешь, что я Господь. А так, на сегодняшний день, может быть, мы и думаем, что Бог бессилен нам что-то дать, бессилен нас укрепить, бессилен что-то. Может такое быть? Может. Мы очень часто сравниваем с нами, с человеческими возможностями. Господь, я Господин всего. Я Господь. И узнаешь, что я Господь, Спаситель твой. И второе выражение – Искупитель твой. Не просто спасаю, но я купил тебя для себя. Вот нельзя было так просто спасти человека, надо было купить. Купить надо было. Потому что надо было заплатить дорогую цену пред Отцом. Жизнь свою отдать, купить. И таким образом спасти. А спасти просто так, не искупивши, невозможно было. И здесь Господь, ну, знаешь, что я Господь. И дальше кто? Спаситель твой? И кто еще? Искупитель. Я тебя купил, заплатил цену. Не просто так спас тебя. Господь, я так не мог бы просто спасти тебя. От гнева Божия я тебе спас, чтобы спас. Ты же заработал это. И дальше стоит сильный Яковлев. Вот в чем его сила. Господин, Спаситель. И кто еще? Искупитель. Три аспекта вот этой силы. Господин, я делаю то, что мне угодно, и мне никто не прикажет что-то делать. Спасаю. Но спасаю не только искупленных, но и тех, которых я купил для себя. Заплатил дорогую цену за вас. Потому и сильны. Вы знаете, не просто ж было купить. А то надо было заплатить цену за нас. Цену жизни, цену крови пролитой. А это нужно было иметь огромную любовь и огромную силу любви, чтобы это сделать. Когда о нас, людях, идет речь, то в каком разрезе мы сегодня рассуждаем? И Павел рассуждал так. Он говорил так. Разве, может быть, за благодетеля может кто-нибудь и решиться умереть? Ну, который много добра сделал, то может и решиться кто-нибудь умереть. А он же умер за тех, которые были его противники. Хулители, гонители. И поэтому здесь уже и даже нельзя сравнивать с нашими человеческими примерами. Да, нас тоже много жертвовали. Жертвовали ради детей, ради жен жертвовали жизнью, ради Родины жертвовали жизнью. Но это же не совсем то. А ради врагов своих никто не жертвовал своей жизнью. Никто не жертвовал своей жизни, чтобы врага своего спасти. Такого не было нигде. А Бог сегодня за все враждебное ему человечество заплатил дорогую цену и предложил, а вы теперь разберитесь сами с собой и покайтесь. Я готов вас простить. Несмотря на то, что у вас было в вашей жизни, вам нужно покаяние. Искреннее, глубокое. Потому что я купил вас дорогою ценою. За что, конечно, мы будем всегда благодарить Господа. Потому что это не так просто ему далось. Вместо меди, 17 стих читаю. Вместо меди буду доставлять тебе золото. И вместо железа серебро. И вместо дерева медь. Вместо камней железо. И поставлю правителем твоим мир. И надзирателем твоим правду. Тоже интересный текст Писания.
вместо меди буду доставлять тебе золото. То есть на порядок выше буду делать, что раньше было. Есть же разница между медью и золотом. Вот там, где надо было медь, чтобы было, я доставлю вам золото. Я не буду идти точно по этому месту священников, я просто приложу к своей жизни. Что значит медь? Означает жертвенность, жертва. Вы помните, что был медный жертвенник стоял, который был облицован медью, которая получилась из разбитых кадильниц медных, которые никто там принесли чуждое курение перед Господом. Помните? Господь поразил их за это. И так далее, эти были разбиты эти кадильницы, и был покрыт жертвенник. Медь означает жертвенность. Сегодня мы многое имеем за счет жертвенности. А Господь здесь говорит, а я дам вам золото вместо этого, то есть божественную власть. Божественной властью будете получать то, что вам надо. Сегодня за счет жертвенности мы тоже много что имеем. Много жертвуем, сил отдаем для того, чтобы иметь что-то. Имеем достаток. Но почему мы имеем достаток? Потому что выкладываем еще от и до. Жертва. Чтобы заработать что-то, надо пожертвовать и временем, и здоровьем, и силами своими, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Я когда молюсь, я обычно говорю, как, когда молюсь где-то за обедом, я всегда прошу, знаете о чем? Когда о ком-то, в чем-то доме молюсь, говорю, Господи, благослови их, чтобы они имели достаток в доме не от непосильного труда, а от Твоего благословения, чтобы у них еще было время для труда на ниве Твоей. Вы понимаете разницу? От благословения Божие – это одно. По божественной власти. А другое дело – от непосильного труда. Кажется, все одинаково. Но есть разница. И вот Господь здесь говорит для своего народа. Вы уже не будете столько жертвы своими здоровыми силами дали. Я вам дам от своей божественной власти, вы будете иметь это. Будете иметь это. И народы будут служить вам. Почему? Потому что увидят, наверное, их доброе расположение к ним. Потому что там, где у нас нет добрых отношений к другим людям, там никогда не будет славы Господа, там никогда не будет видно Его. Понимаете меня, что я говорю? Можно красиво говорить, красиво что-то делать, но отношения строить некрасиво. И тогда это будет не Божья работа уже. Вот когда мы свое сердце отдаем кому-то, когда располагается его сердце к нам за то, что мы ему что-то сделали сами, значит, тогда мы имеем божественную власть над ним. Я не раз говорил на эту тему, и сегодня напомню. Если вы кому-то сделали доброе, есть люди бессовестные, конечно, есть. Ты им делай доброе, они тебе будут вредить. Но есть люди и совестливые есть. Если такому человеку сделаешь доброе что-то, он будет ходить за тобой и спрашивать, может тебе что-то сделать? Я помню, что ты для меня сделал. Я помню, что ты мне дал. Я помню, может тебе что-то сделать? Не надо его просить делать тогда. Сделай мне. Он сам будет ходить за тобою. И когда придет мне что-то сделать, он будет так доволен, так рад, как будто ты для него делаешь. Вот эту божественную власть получил над человеком. Не диктаторскую, не то, что давай, потому что мне надо. Не, это не совсем то, что надо. Вот так и будет с народом Божьим. Почему я сказал в самом начале, наверное, я, может, ошибаюсь, будут платить. Это будет располагать. Не деньги сами, а сам поступок раскрывает сердце другого человека. Теплота вот эта Божья любит, теплота сердечная. А когда холодно, то ничего не получится тогда. Я вам просто приведу один пример. Я его не один раз проводил. Когда я был в других церквах, я его часто напоминал. Я тут просто сегодня приведу этот пример, что значит теплоту иметь в сердце, получить власть божественную над человеком, не ту диктаторскую.
Просто приведу один пример, который я не один раз, может, даже на разборах здесь приводил. Когда одна сестра пожаловалась, что 5 лет молюсь за мужа, и ничего, ноль, меня Бог не слышит. Говорит, я все правильно делаю. Какой бы он ни шел домой, пьяный или трезвый, я его встречу с улыбкой, я его накормлю, я его раздену, я его спать уложу. Ну, добавляет, но я его терпеть не могу. Вот, говорит, и все. Вот и все. Вот почему Бог не слышит твоей молитвы, а Он тебе никак не обратится к себе. Ты же холодный человек. Ты своим делом раскрыла сердце. А оттуда холод. Что можно сделать? Ничего не сделаешь тогда. Вы понимаете вот саму логику? Ведь любовь, она растопляет сердце, а если оно холодное, тогда ничего холодным сердцем не растопишь. Пусть Господь благословит нас. Пусть даст нам ту силу любви Господней, которая помогла бы нам действительно иметь какую-то божественную власть, ну, разумную такую, какой будет иметь вот этот народ над тем язычным, который будет приходить служить им. Пусть Господь нас благословит, пусть Он нас наполнит своей любовью, пусть мы не только делаем, но и любим по-настоящему, и тогда будет польза. А если этого не будет, то это напрасная работа. Да благословит нас всех Господь. Аминь.

Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупых высказывает глупость. Притчи 12:23.

0: Вот думала, венец уже имею. А Бог пришел и, взвесив, говорит: дела я вижу, вижу и служенье, но маловато главного — любви. О, Господи, а это ведь главнее, и ничего нет больше на земле важнее всех даров и всех служений — любовь Креста в душе своей иметь. Когда идти бывает очень трудно, и плачется, я в небеса хочу. Спасибо тебе, Господи мой чудный, что продлеваешь жизнь мою еще, чтобы поправить все мои дороги, чтобы любви небесной научить, чтобы еще и ласково, и строго к душе моей с любовью говорить. Где шла не так, где что еще исправить, чтоб лишь тебе всегда принадлежать, чтоб быть с тобою там, в небесной славе, и участи ужасной избежать. Ты говорил, любовь всего есть выше, ты учишь нас любви лишь достигать. О, если б ты когда-нибудь спросил лишь, как Соломона, что тебе мне дать? Любви одной я только попросила б, такой Иисус, как есть лишь у тебя. Лишь только в том была бы моя сила, окончив жизнь, возле тебя стоять. Спасибо, Бог, что ты меня готовишь к той встрече в тех прекрасных небесах, и тихо, утешая меня снова, все открываешь. Не готова я. Еще обиды есть, негодование, еще так много есть, еще, еще. Как прохожу все горести, страдания, учусь я как? Запоминаю ли все? Иль покрываю все вокруг любовью, иль на последнем месте мою я. Благодарю за труд твой надо мною, благодарю, что любишь ты меня.
1: Вы слушаете христианское радио МВИ.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

Передача «Это интересно». В христианстве голубь символизирует Святой Дух, чистоту, мир, крещение, благую весть. В Библии говорится, что голубя послал Ной на поиски сухой земли после потопа, которая затем принесла оливковую ветвь. Обычные городские голуби хорошо ориентируются в пространстве и всегда найдут дорогу домой. Во-первых, голуби запоминают на своем пути особенности ландшафта. Во-вторых, они запоминают запахи. В-третьих, у них есть встроенный компас, с помощью которого они ориентируются по солнцу. Еще с одним интересным фактом столкнулись исследователи несколько лет назад, когда поняли, что голуби могут различать лица людей. Во время эксперимента два исследователя, приблизительно одинаковые по комплекции и типажу, относились к голубям по-разному. Один был добрым, а другой во время кормежки гонялся за ними по клетке. Через определенное время исследователи перестали появляться перед голубями, но когда появились вновь, то птицы их узнали и начали сторониться того, кто вел в прошлом себя агрессивно, несмотря на то, что он стоял смирно. Существует приблизительно 300 видов голубей. Эти птицы живут во всех частях мира, кроме чрезвычайно холодных областей, но большинство разновидностей живут в тропическом климате. Многим кажется, что голуби в основном средних размеров, темно-серого цвета и живут на улицах города. Большинство из них — да, но это только один из видов. Голуби живут по всему миру, и многие из них выглядят очень красиво. К примеру, существуют фруктовые голуби, которые удивляют своими яркими зелеными, красными и желтыми оттенками. У уличных голубей очень интересно устроен организм. Сначала они набивают желудок, потом, когда в желудок уже не помещается, еда отправляется в зоб, состоящий из двух мешков. Сначала аккуратно заполняется левый, потом открывается правый, прямо как у хомяков. Имя пророка Ионы, который побывал в чреве у кита, переводится как «голубь». Своих учеников Спаситель призывал быть смиренными и кроткими, как голуби. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и кротки, как голуби». Матфея 10 глава. Интересный факт, что голуби пьют необычным способом. Голуби засовывают свой клюв в воду и сосут жидкость через него, как если бы это была соломка. В 18-19 веках почтовый голубь стоил столько же, сколько чистокровный арабский жеребец, а древний Вавилон был городом голубей. Интересный факт, что голуби могут развивать скорость до 70 км в час и могут пролететь до 900 км в день. У взрослого голубя есть приблизительно 10 тысяч перьев. С незапамятных времен голубей использовали для доставки сообщений на большие расстояния. Фактически, известные лидеры прошлого, как Юлий Цезарь, Чингисхан и так далее, использовали голубей, чтобы получить важные сообщения через большие расстояния. А знаете ли вы, что голубь воспринимает 75 кадров в секунду? Человек только 24. Поэтому голубь в городе так часто попадает под несущийся автомобиль. Он-то видит его, но медленно едущим. А угол обзора составляет 340 градусов. То есть голубь прекрасно видит со спины. Еще голуби видят ультрафиолетовую часть спектра. Голуби не могут быстро бегать, но могут взять что-то в красную лапку, несмотря на то, что ножки у них очень чувствительные и нежные. Зато крылья у них просто класс. Спортивный голубь обгоняет стрижа, чемпиона по скорости полета.
Чтобы поесть, птенчик прислоняется к клюву, к углу папиного или маминого носа и слизывает молочко, которое больше похоже на сметану. На этой сметане птенец растет не по дням, а по часам. Уже на следующий день, после прихода в наш мир, он весит в 2 раза больше. В глазах голубя есть особая ямка, полная светочувствительных клеток. Эта ямка выступает в роли подзорной трубы, увеличивает изображение. Голуби непритязательны к еде, но пьют эти птицы довольно много по сравнению с другими более крупными и хищными. Они всегда ищут чистые источники с водой. Даже обычный сизый голубь, обитающий в наших краях, не станет пить из той же лужи, где присутствуют химические примеси или прочие непригодные к употреблению отходы. У голубей очень хорошее зрение. Причем ни случайный световой отблеск, направленный в глаз птицы, ни молниеносный разряд не способны ее ослепить. Средняя продолжительность жизни голубя — 18-20 лет. В основном голуби паруются на всю жизнь. Но когда какая-то особь из пары гибнет, то голубь позволяет найти себе нового партнера, причем роль выбирающего отдается самцу. Особи женского рода могут лишь принимать или не принимать ухаживание самца. В наши дни голубей в домашних условиях держат исключительно те, кто просто любит этих птиц, или люди, страдающие сахарным диабетом. Считается, что голубиное мясо способствует торможению заболевания.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вам послушать выдержки из воспоминаний о жизни Якова Левина. Несколько лет назад президент миссии ОРА Генрих Флорекс и я посетили Латвию. И, конечно, мы захотели посетить дом, в котором когда-то была типография издательства «Христианин». Когда мы туда прибыли, то застали дома только нового хозяина, который был занят отделкой зала. Выглядело все довольно красиво, но у дымохода заметили редкую задвижку с головой дьявола. Создавалось впечатление, что он будто бы выглядывает из щели дымохода. «Откуда этот дьявол у тебя?» — спросили мы. «Сам сделал». «Ты что, друг милый, не знаешь, что это за дом? Это место святое. Здесь на коленях стояли люди, которые жертвовали своим здоровьем и жизнью. Их отсюда буквально с колен брали в тюрьму. Они жертвовали всем, чем владели. Отказывались от семейной жизни и свободы. Они вынуждены были скрываться от милиции, чтобы дать погибающим людям спасительное Евангелие Иисуса Христа. В этом доме печаталось Святое Евангелие, а ты вознес образ сатаны над твоей лучшей комнатой? А что делать? Выкинь его в окно. Он тут же вышвырнул образ лукавого в окно. Задвижка была из чугуна, и как только она упала на битый кирпич, мы увидели, как осколки разлетелись в разные стороны. «За твой поступок вручаем тебе премию». Как он был приятно удивлен. В книге отзывов для гостей, которые принес хозяин, мы написали: «Место это свято, ибо здесь издавалось Слово великого Бога и Его Сына Иисуса Христа. И потому мы благословляем этот дом сегодня, как и 15 лет назад». Мы поставили дату и расписались. «А теперь мы о тебе и о твоем доме помолимся». Совершив молитву и попрощавшись, мы уехали. Года через полтора к ним приехали верующие из Бонна. Они рассказывали: «Мы подъезжали на автобусе, а он уже бежал к нам навстречу и приветствовал нас, говоря: „У меня уже были верующие из Германии, и с тех пор, как они помолились о нашем доме, у нас благословение. Добро вам пожаловать! Войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь мне? Я приготовил дом». Бытие 24:31. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Матфея 4 глава.

Время от времени на городском мясокомбинате по какой-либо причине дороже обычного принимали скот на убой. На этот раз хорошо платили за овец. Поговорили мы с женой. Придется сдать одну овцу. Может, хоть часть долгов отдадим. Был у меня тогда мотоцикл с коляской. Засунул я овцу поудобнее в коляске и поехал за 30 километров в город. Простоял в очереди за деньгами. Наконец получил, но намного меньше, чем ожидал. Стоящие рядом все были довольны. Немало получили. Мне стало крайне обидно, но я решил, что сам виноват. Когда взвешивали овцу, мне было стыдно глядеть на весы, а другие смотрели. Вот меня и обманули. С этой обидой мне было стыдно идти к Богу с молитвой. Но тут я услышал повеление: «Благодари». Пошел, встал за грузовую машину, поблагодарил Господа и поехал домой. Все, как было, рассказал жене, а она говорит: «Если так, будем благодарить, ибо верующему все содействует ко благу». И мы преклонились для молитвы. Прошло какое-то время. На этот раз я сдавал поросенка. Когда его поставили на весы, я услышал голос: «Для этого ты и проиграл тогда с овцой, чтобы теперь получить свое. Смотри на весы». Весовщик посмотрел на меня и спросил: «Можно мне сбросить 800 грамм на грязь?»

не частный скот, нет документов, мы определяем по весу. За бейкон принимается поросенок весом до 60 кг. Выше 60 у нас простое мясо, которое намного дешевле. Вы получили высшую сумму. И тут я услышал: для того ты тогда с овцой и потерял, чтобы теперь получить довольно. Как хорошо, что я не возразил за 800 грамм грязи. Пошумел бы тогда, как это делали многие, и получил бы половину. С тех пор миновало много лет, но этот простой житейский случай остается для меня большим уроком. Если происходит у меня неприятность, я не расстраиваюсь, а благодарю Господа. Кто знает, может, эта неудача опять послужит к лучшему, сохранит от худшего. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8:28. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Евреям 12:11.

Когда бракосочетался Иосиф Бондаренко, в Брест съехалось более 2000 человек. Там я встретил, наконец, и человека, о котором много раз приходилось слышать, и однажды, правда, мимоходом видеть. Имя его звучало довольно непривычно. Вместо фамилии употребляли название столицы республики, в которой он жил. Ваня Минский. Мое первое знакомство произошло так. Проезжал я на мотоцикле мимо хутора, в котором жили два моих друга. Как раз перед крыльцом один из них прощался с незнакомым мне человеком, как я после узнал, Ваней Минским. Он посетил общину христиан соседнего селения, в которой состоял мой друг. Прощаясь, тот спросил у Вани, «А где же твой чемодан?» «Нету», — последовал ответ. «Ну а где же твоя сумка?» И опять последовал тот же ответ. «Нету». «А где же плащ, куртка или пальто?» «Нету», — в третий раз ответил он и затем добавил. «Не приобрел еще». И его бедная одежда сразу же бросалась в глаза. Старый и очень поношенный пиджачок, латаные брюки. В этой экипировке он путешествовал по стране, уезжая за многие тысячи километров от дома. Время от времени верующие стирали его одежду, и он снова отправлялся в путь. Но вернемся в Брест. Мы приехали вечером, а торжественная церемония бракосочетания должна была начаться в 10 часов утра следующего дня. Нас разместили в разные дома верующих. В таких случаях из-за множества гостей приходилось спать на полу. Тогда в комнате нас оказалось человек 15 из разных городов Союза. В том числе там был и Ваня Минский. Входя в дом, мы услышали, что он о чем-то рассказывает. Братья, бывшие со мной, знали Ваню еще раньше. Все слушали брата. Мы также присоединились к ним. Это был живой родник, наполненный сердечной благодатью. Он рассказывал, как в автобусе имел возможность засвидетельствовать о своей вере в Искупителя. Вдруг раздался характерный стук в дверь соседней комнаты. Мы тут же выключили свет в своей комнате и преклонили колени для молитвы. Из нашей комнаты было видно, как в дом вошла группа милиционеров. Они проверяли паспорта, отыскивая приезжих христиан. У милиции знали, что на этот брак многие приедут с вечера. Поэтому проверка паспортов была обычно оправданием их визита. Так как дверь в нашу комнату была открыта, они не подумали туда войти. А мы в беззвучных молитвах просили Бога, чтобы Он сохранил нас от нежеланных посетителей.

Но через 10-15 работники милиции ушли, а мы благодарили Бога. После молитвы Ваня продолжил прерванную речь. И вот меня и Мишу арестовали. На этот раз посадили нас на 15 суток. На 5-й или 6-й день нас вызывают и как специалистам поручают отремонтировать и подготовить к соревнованиям мотороллер. «Мотороллер к соревнованиям?» — удивились мы. «Здесь что-то не то». Нас привели в цех, в котором стоял большой слесарный верстак. Дали несколько ключей. Ремонт начался. Нам не хватало нужных инструментов. И кроме того, нас продолжало удивлять, что мотороллер нужен к соревнованиям. Состязаний на таких машинах как раз у нас и не бывает, да еще и в милиции. Мы переглянулись и решили, что надо проверить помещение. Все оказалось будто бы в порядке, но верстак нас несколько смущал, тем более, что на нем висел замок. «Надо его открыть», — молча решили мы. «Надо, Миша, открыть верстак. Ключей не хватает», — громко сказал я. Спустя немного времени осторожно открыли верстак. В столе находился скорчившийся человек. Я тут же закричал: «Мишка, беги скорее к начальству и скажи, что здесь спрятался вор». Брат выскочил за ворота цеха, а пленник, вылезая, говорит: «Я не вор». «А кто же ты?» «Я начальник уголовного розыска Минского района». «Крикни своему другу, чтобы он вернулся». Я побежал к воротам и закричал во весь голос давно исчезнувшему Мише: «Мишка, Мишка, вернись, это не вор». В столе сидел начальник уголовного розыска Минского отдела милиции. «Что ты кричишь? Замолчи! Зачем все это разболтал?» Покраснев до ушей, сказал мне начальник, отряхиваясь от пыли, и побрел восвояси. А наш ремонт был на этом закончен. Все улыбались. Было уже далеко за полночь. Помолившись, мы разлеглись по полу кто куда и уснули мирным, спокойным сном праведников. Завтра торжественное событие в жизни наших друзей.

Когда наш третий сынишка Андрюша пошел в школу, то его, как и всех других детей, повезли в районный город. Там, в центре города, как и во всех городах СССР, стоял памятник Ленину. Он стоял с протянутой рукой, показывая вперед к победе коммунизма. Вокруг памятника был палисадник и множество цветов. Тогда в школе был обычай за счастливое детство принести памятнику Ленина цветы. Когда стали возлагать цветы, Андрюшка отказался и сказал, что это идолослужение, и я ему не возложу цветы. Надо одному Богу служить. И никакие уговоры руководителей не помогли. Когда он пришел из школы и нам все рассказал, то я знал, что теперь начнутся вызовы родителей, и ему будет трудно. Но мы его ободрили и вместе помолились. Ждали, что будет. Но у Бога свои планы. Через месяц пришло разрешение переселиться в Германию. Это был 1975 год. Теперь пришло время нам ехать в школу, прощаться с учителями. Купил я им 4 коробки самых дорогих конфет. В каждую коробку вложил по Новому Завету. Вручив учителям пакеты, я сказал: «Одно условие, чтобы пакеты раскрыть дома». Они мне это пообещали. Но одна из учителей не удержалась и раскрыла пакет. Она достала Новый Завет и тут же начала читать. С нею я уже однажды ранее встречался. Иду я однажды по коридору школы, и вдруг она идет мне навстречу, и Дух Божий мне сказал: «Это учительница твоего сына». Она же, взглянув на меня, остановилась и сказала: «Извините, пожалуйста, вы отец Андрея Левина?» «Да». И она сразу приступила к делу, чего я менее всего ожидал. «Скажите, пожалуйста», — начала она свой откровенный разговор, — «мы с мужем стремимся жить по совести. Бог и совесть — это одно и то же». «И да, и нет», — ответил я. «Но совесть дана Богом, чтобы сохранить человечество от разложения и преступности. Как грязный предохранитель не всегда положительно срабатывает в сети электричества, так с грехопадением человечества совесть каждого человека нуждается в очищении и обновлении. Бог Отец дал Агнца, чтобы мы могли обновиться в Его крови. И это есть Иисус Христос». «Ой, как хотела бы я с вами поговорить о спасении!» «Я всегда рад и готов для этого», — отвечал я. Она спешила на урок, а я тогда уехал домой. И вот теперь она была той учительницей, которая не вытерпела и достала Новый Завет. Думаю, что она через тонкую оберточную бумагу нащупала на коробке конфет книгу и догадалась, что это Новый Завет. Голод Слова Господнего у ней был настолько велик, что она не выдержала, достала книгу и начала читать. В этот момент вошла директор школы и тут же спросила: «Что это вы читаете?» «Новый Завет». «Дайте сюда, это нельзя читать». Но учительница не отдавала. Она сказала: «Это мой подарок». Тогда директор бросилась к другим. Она спрашивала: «И у вас в пакетах тоже Новые Заветы?» А те передали ей пакеты, сказав: «Проверьте». Оказывается, пока директор спорила с первой учительницей, эти достали Новые Заветы, а пакеты они спокойно предложили ей проверить. «Вы обманываете! Вы спрятали!» — кричала директор школы. В конечном итоге только одна попалась, и ей пришлось много страдать. Ее много раз вызывали в разные органы, но она не отдавала Новый Завет. Наконец ей дали последнее предупреждение: если не отдаст Новый Завет, то до определенного числа ее рассчитают с работы, а ведь ее муж был офицером с высоким чином. Но и это не помогло. В это время она приехала к своей старушке-матери, и та спросила: «Дай-ка, дочка, я посмотрю, что это за книга, за которую ты так терпишь».
Через некоторое время ее мать сказала: «Доченька, а ведь эта книга святая, ее нельзя отдать, лучше потеряй работу». Слова матери еще больше ее утвердили, и она решилась потерять работу. Но придя в назначенный срок в школу и ожидая, что ее теперь выругают и рассчитают, она увидела на первый взгляд необъяснимое. Ее встретили так, как будто ничего не произошло. С того дня она спокойно работала без притеснений. Все это произошло, когда мы уже жили в Германии. Именно в тот момент, когда она созрела, чтобы потерять ради Слова Христова все, ее мытарства закончились. Через несколько лет пришла для меня весьма радостная весть. Все учителя, получившие тогда новые заветы, сегодня верующие. А памятник Ленину, которому тогда принуждали детей приносить цветы, лежит теперь под забором рядом с домом милиции, который находится на улице Пилса. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякое слово человеческое, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает век, а это есть то Слово, которое вам проповедано». 1 Петра 24:25.

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупых высказывает глупость. Притчи 12:23.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого.

53 глава книги пророка Исаии. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел перед Ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец перед стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Теперь я читаю 54 главу книги пророка Исаии. «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди колья твои». Ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города. Не бойся, ибо не будешь постыжена, не смущайся, ибо не будешь в поругании. Ты забудешь посрамление юности твоей, и не будешь больше вспоминать о бесславии вдовства твоего. Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф, имя Его, и Искупитель Твой, Святой Израилев, Богом всей земли назовется Он. Ибо как жену оставленную и скорбящую духом призывает Тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог Твой. На малое время Я оставил Тебя, но с великою милостью восприму Тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. Ибо это для меня как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся,
и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Бедная, бросаемая бурею, безутешная, вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней. И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы ни вооружался против тебя, падет. Вот я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудие для своего дела, и я творю губителя для истребления. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь. 55 глава книги пророка Исаии. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра. Идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Вот я дал его свидетелем для народов, вождем и наставником народам. Вот ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего и ради святого Израилева, ибо он прославил тебя. Ищите Господа, когда можно найти его, призывайте его, когда он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и он помилует его, и к Богу нашему, ибо он много милостив. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способною рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь перед вами песнь, и все деревья в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мирт, и это будет во славу Господа в знамение вечное, несокрушимое. 56 глава книги пророка Исаии. Так говорит Господь: сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей. Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от осквернения
и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла. Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу: «Господь совсем отделил меня от своего народа», и да не говорит евнух: «Вот я сухое дерево». Ибо Господь так говорит об евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодное мне и крепко держатся завета моего: тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям, дам им вечное имя, которое не истребится. И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета моего, я приведу на святую гору мою, и обрадуй их в моем доме молитвы. Всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Господь Бог, собирающий рассеянных израильтян, говорит: к собранным у него я буду еще собирать других. Все звери полевые, все звери лесные, идите есть. Стражи их слепы все и невежды. Все они немые псы, не могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. И это псы, жадные душою, не знающие сытости. И это пастыри бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою корысть. Приходите, говорят, я достану вина, и мы напьемся секеры, и завтра тоже будет, что сегодня, да и еще больше».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим.

Иногда дети вынуждены быть капризными и непослушными для того, чтобы привлечь к себе внимание. Слишком многих родителей скорее пробудишь плохим поведением, чем хорошим. Между тем, дети хотят поддерживать с родителями товарищеские отношения, просто быть с ними вместе. Вместе играть, шумно озорничать с папой, печь пироги с мамой, вместе читать книжку, просто сидеть близко друг к другу у камина. А вы, родители, послушайте, просто послушайте, когда ребенок что-нибудь рассказывает вам. Мало ли существует способов дать ему понять, что вы его любите. Это просто занимает немного времени. Вот и все. Вы откладываете книгу или звоните, куда вам надо, после того, как уложите ребят. Дети не должны быть всегда превыше всего, но их потребности не должны занимать последнее место. Уют и счастье также необходимы ребенку, как боль, причиняемая отцовским ремнем. Ребенок, который не получает от пребывания дома никакого удовольствия, никогда не проникнется истинно семейными чувствами. Если дома преобладает нездоровая, гнетущая атмосфера, он станет искать развлечения на стороне, столь необходимых юной душе. Он переступит защитный семейный барьер и будет во внешнем мире искать приятных для себя людей, а также друзей, учителей и образцы для подражания. Они сделаются для него всем тем, чем должны были быть отец, мать, братья и сестры. И этим с легкостью будет уничтожено все то, что с таким трудом создавалось в семье. Вот почему родителям всеми силами надо стремиться к тому, чтобы ни в каком другом месте ребенок не был так счастлив, как дома. Чтобы всю остальную жизнь тепло вспоминал он о детских годах, проведенных в кругу семьи. При этом, если ребенок воспитан должным образом, вовсе немного требуется, чтобы сделать его счастливым. Иногда у родителей не получается это по причине их бедности, но чаще в силу их раздражительного, вздорного характера и мирского духа, владеющего ими. Любовь, так же как наказание, требует физического выражения. Ничто так убедительно не сообщит о ней, как нежное прикосновение. Посредством его мы впервые выражаем нашу любовь к рожденным нами младенцам, когда они еще лежат в колыбели. Прижимая ребенка к себе, мы говорим ему больше, чем можем сказать словами. Отцовские и материнские колени должны стать родным местечком для каждого малыша. Наша любовь должна сделаться любовью, которая не стесняется объятий, как выразил эту мысль один из детей. Парадоксально, но именно твердая, даже суровая дисциплина идет рука об руку.

вскоре перестанет обращаться к вам с бесконечными «почему». Школьник вырастает, и ему не надо будет помогать учить уроки, и он не станет больше приводить в дом друзей, чтобы вместе повеселиться. Завтра подросток окажется перед необходимостью самостоятельно выносить серьезные решения. А знаменитой Сюзен Уэсли, матери 19 детей, говорят, что с каждым из них она ежедневно проводила по часу один на один. Время, оно, возможно, является главным фактором выражения нами любви по отношению к нашим детям. Мы можем любить их, не тратя на них много денег, без особой к этому подготовки и разного рода принадлежностей. Но выразить любовь, не затратив на это время, невозможно. Мы не должны выражать ее по настроению или наскоро, глядя одним глазом на часы. А это должно быть регулярно и естественно. Сегодняшние родители чрезмерно расположены, не считая выдавать своим детям деньги на карманные расходы. Но время они уделяют им неохотно. Особенно часто, делая карьеру в погоне за успехом и положением, впадают в эту ошибку отцы. Что можно сказать об отце, который уклоняется от своей обязанности нравственного и духовного воспитания детей ради того, чтобы сколотить состояние и занять почетное положение, хотя ни к чему этому он не побуждается долгом? Кто повелел ему предпочесть в жизни такие условия, в которых он не может заботиться о духовном благополучии своих детей? Кто может оправдать его в том, что, гоняясь за мирскими успехами, он не находит свободного времени для своей семьи? Он ничего не знает о своем отцовском долге и отцовской чести. Он не готов пожертвовать деньгами и временем, чтобы исполнить свою ответственность главы семьи. Вспомним, что христианин выделяет Господний день из недели, чтобы сделать его днем отдыха от всякой мирской деятельности. Он знает, что за это Бог благословит его труд в остальные 6 дней недели. Так и отец должен каждый день уделять время от своей работы, чтобы послужить Богу в своих детях. Зато и плоды такого служения явятся для него самой сладкой наградой из всех возможных, потому что в этом случае он с большей уверенностью может положиться на помощь и защиту свыше. Большинство родителей не откажут своим детям в удовлетворении их материальных потребностей, в хорошей еде и одежде, в соответствующем медицинском обслуживании и в образовании. Но сегодня наблюдается тенденция идти дальше удовлетворения действительных потребностей. Сегодня родители склонны совершать ошибку, уделяя детям слишком много из собственного материального достояния, из того, что принадлежит им. Зачастую они таким образом как бы откупаются от них, отдавая свое вместо того, чтобы отдавать себя. Между тем, естественное в ребенке чувство жадности должно подчиняться дисциплине, сдерживаться ею. До него надо довести мысль, что материальное процветание дается Богом, и за это надо благодарить Его и помогать тем, кто не столь удачлив. Оно не для того, чтобы похваляться им и удовлетворять каждую свою прихоть. Если, однако, ребенок видит, что сами родители выставляют свое процветание на показ, то сколько бы его ни учили упомянутому выше, пользы не будет. Но родителям, ведущим простой и скромный образ жизни, нетрудно сказать «нет», коль скоро запросы их детей нуждаются в обуздании. Детям в христианской семье надо усвоить следующее. Можем мы или нет что-то позволить себе, не является соображением последнего порядка. Важнее понять, одобряет ли Бог трату, которую мы собираемся совершить, потому что Он ведь Господин наших семейных финансов. Даже если отец преуспевает в финансовом отношении, ему не следует предоставлять детям чрезмерно много материальных благ. Это легко становится дешевой подменой личных отношений с ними. И тогда приходится ли удивляться, что дети больше привязаны с

все проникается к вещам, чем к близким. Полчаса наедине с ребенком, когда вы слушаете то, что занимает и заботит его, либо обед дома всей семьей, больше будут способствовать выражению вашей истинной любви, чем растущая гора игрушек в детской сына или дочери. С ребенком следует обращаться вежливо. В «пожалуйста» и в «спасибо» он нуждается не меньше, чем наши друзья. Искренние похвалы для растущего ребенка, что летний дождь для растений. Родителям, когда они говорят с детьми, надо прислушиваться к собственному голосу. Там, где ворчание и командирские окрики не помогают, к лучшим результатам придет вежливый, но твердый тон. Все вышеизложенные предложения не являются ни нормативными, ни исчерпывающими. Они просто иллюстрируют тот факт, что любовь слагается из множества небольших составных. Это и минута, уделенная ребенку, и мимолетное объятие, и поездка с ним на природу, и послеобеденный час на берегу океана. Это и песня, спетая вместе за вечерним столом, и молитва о том, чтобы завтра в школе все было в порядке. Это значит отложить журнал, чтобы выслушать ребенка, невзначай взъерошить ему волосы, утереть слезу, помолиться с ним на ночь. Ваша родительская ответственность должна внушать вам благоговение, потому что Бог и снабдил вас такими четкими инструкциями на этот счет, что хочет помочь вам в вашем родительском труде, который высоко ценит. Родители, учите своих детей, приучайте их к дисциплине, любите их, и вы благословите тех, кого произвели на свет. И они вырастут, чтобы стать благословением для других и воздать честь своему Господу.

Каждая секунда — это милость, каждое мгновение — благодать. Сколько благ на нас с небес излилось, никогда нам то не сосчитать. Каждая секунда — благодарность, каждое мгновение — псалом. Каждый день — отрада, мир и радость, что даны нам Господом Христом. Каждая молитва — упоение, каждое собрание — восторг. Каждый труд от Бога — вдохновение, церковь — сад и каждый в ней цветок. Каждый человек — венец творения, в каждом есть нетленная душа. Каждому Бог хочет дать спасение, будущность спасенных хороша. Каждый право выбора имеет, каждый, как захочется, живет. Каждый пожинает то, что сеет, покаяние каждого Бог ждет. Каждая секунда — это милость, каждое мгновение — благодать, чтобы сердце с небесами слилось. Бог пришел за каждого страдать.

Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупых высказывает глупость. Притчи 12:23.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.

0: Мир вам, дорогие друзья!
1: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь ко спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
2: Господь иногда говорит с нами через переводчика. Как Иосиф говорил с братьями, они не узнали его. Иногда Христос неузнаваем и для нас бывает в жизни нашей. Не замечаем иногда, что Господь говорит нам так естественно и так просто. И с другой стороны, некоторые думают, что Бог говорит, а Бог перестал говорить. Ты думал, что я такой, как и ты. Я отстал давно от тебя, потому что не тем путем, может быть, ты пошел. Предлагаю Римлянам 9 глава 20 стих. «А ты кто человек, что споришь с Богом?» Думали ли мы, друзья мои, что мы можем спорить с Богом? А Господь говорит, что через Слово Свое иногда мы можем оказаться в такой роли незавидной. Спорить с Богом, идти против Бога, думать, что мы идем, а мы стоим на месте. Некоторые ответы люди рисуют сами себе. Вот так Бог сказал, Бог проговорил, а Господь, может быть, ничего не сказал. Бог молчит, иногда молчание Его является красноречивым ответом для нас. Бог говорит, что иногда люди спорят с Ним. Книга Иова, 40 глава, стих 1 и 3. «И отвечал Господь Иову из бури и сказал, «Припаяшь, как муж, чресла твои, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне». Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя. С тех пор, как человек отошел от Бога, грехопадение произошло. Людям очень свойственно, плотским людям нашей плоти, всегда оправдывать себя. Нам всегда хочется, чтобы нас кто-то оправдал в наших проступках, правильные они или неправильные, но чтобы кто-то нас оправдал. И одно из неправильных оправданий – это когда мы ищем Его не в крови Христовой, не в страданиях Его, не в Его оправдании, не в Его благодати, а в делах, в том числе обвиняя кого-нибудь. Жена, которую ты мне дал, муж виноват, обстоятельства, погода, дети. Сегодня говорю, как мы спорим с Богом, как мы можем сегодня сражаться, идти против вражна. Ты споришь с Богом, человек. И вот Господь говорит Иову, но это пример, это образ для нас. Это мы с вами сегодня в этом лице. Когда попадаем в какие-то обстоятельства, нам так хочется выйти сухими из воды, чтобы другие люди нас оправдали. Хочется за свои проступки не платить покаянием, смирением, но чтобы кто-то сказал, да он не виноват, да он потому и потому, да и мы сами за себя постоим и скажем, да, это потому я сделал, потому поступил так, потому обманул. Всегда есть оправдание, оно очень близко к нам, потому что это человеческое, это отголоски Эдемского сада, от этого мы страдаем. Это есть спор с Богом. Говорит, я не спорю с Богом, но, например, когда люди ропщут или недовольны обстоятельствами, семья, которая дана, люди, которые даны тебе, муж и жена, которые Бог дал тебе, это Бог дал тебе. При твоем выборе тоже, но Господь дал тебе. Сегодняшняя погода, может быть, не очень прелестная, но, тем не менее, это Господь дал нам. Заболел, Господь допустил или послал. Или повелел. Мы имеем дело с Богом. Господь еще держит пульт управления этой землей в своих руках. Не только вселенной, не только те политические игры, дела, которые совершаются на земле, приводят в ужас многих людей в ожидании каких-то переживаний, войн или революций. Но тем не менее, Господь говорит, что Он пристально смотрит за церковью. И прежде всего, Он держит пульт управления твоей жизнью. И Его цель – помочь нам, друзья мои. Господь работает над нами, потому что Он заплатил очень дорого за нас. И в этих обстоятельствах иногда идет спор с Богом, как дети иногда спорят с родителями. Они считают себя умными, понимающими. Папа не понимает многие вещи с мамой. Они видят со своей колокольни. Почему ты так сделал, сынок? Да это потому и потому. И кто-то виноват. Всегда есть оправдание. Господь говорит Иову из бури. То есть эта буря приходит в нашу жизнь. Когда у нас все хорошо, мы не оправдываемся, а мы себя чувствуем себя комфортабельно, хорошо. Но вот как только небольшое испытание, небольшая буря, негодование, кто-то заболел, что-то произошло против нашей воли, мы пытаемся как-то выйти из этой ситуации без того, чтобы заплатить по-настоящему цену, узнать волю Божию. Господи, почему это случилось? Потому что Господь иногда по своей любви нас останавливает на этой земле. Иова обстоятельства побуждали его к ропоту. Анну тоже побуждали ее соперницы к ропоту. Нас слева и справа каждый день Бог допускает обстоятельства, которые способствуют к ропоту. Мы способны роптать и возмущаться, или искать крайнего, переложить вину на чьи-то плечи, на чью-то голову. И Господь спрашивает Иова, или говорит ему: ты хочешь оправдать себя, когда ты пытаешься обвинить кого-то? Только находясь во свете, в Духе Святом, в благодати Божией, человек говорит: я виноват. Все вопросы исчерпаны. Когда он берет вину на себя, он является своеобразным громоотводом в этой семье. Смотрите, сколько домов, семей уже сгорело. У нас в Орегоне, в Портленде дом сгорел, потому что муж и жена не нашли общий язык. Обвиняли друг друга, искали причину, способ, обвиняя друг друга, себя оправдать. И дом сгорел. Не хватает громоотводов, которые бы способствовали, как эти предохранители, чтобы дом не сгорел, чтобы семья не разрушилась. Не хватает человека, который бы стал в проломе и сказал: я виноват сегодня в этой ситуации. Друзья мои, это и есть озарение, это и есть милость Божья, которая открывает нам, что в этих обстоятельствах найти выход. Но смотрите, как это сложно, как трудно сказать сегодня, что я виноват, прости меня. Авраам, будучи на голову выше Лота, праведник, говорит: если ты налево, я направо. То есть он способен уступить. Можем ли мы сегодня сказать, когда мы даже невиновны, как Христос Иисус на Голгофском кресте взял на себя грех мира, грех наш, нашу вину с вами, чтобы оправдать нас? Велика ли честь или жертва с нашей стороны, если скажем: а мы точно замешаны в той ситуации, в тех обстоятельствах, в тех конфликтах, если мы уже замешаны. Хоть доля нашей вины есть. И большая ли честь сказать: я виноват. Может быть, даже потому, что с тобой связался. Потому что ответил, когда не нужно было отвечать. Потому что не помолился, а вышел безоружным для того, чтобы объясняться. Это неверно, когда мы пытаемся обвинить других людей. Господь хочет нас оправдать. Посылает нам навстречу ослиц, как некогда Валааму, в том, что он неправильным путем шел, который останавливает наше безумие. Но Бог через ослицу проговорил к нему человеческим голосом, чтобы остановить его на пути. Иногда мы не узнаем Господа, как братья Иосифа не узнали своего брата, который говорил с ними через переводчика. Не узнали Иосифа, братья его. И мы часто, если мы не в вере, мы не видим Бога перед собой. Мы думаем, как некогда Иосиф и Мария думали, что он идет с другими или рядом, а его не было. 3 дня искали, чтобы найти снова его. Как многие люди говорят: а Господь со мною. Написано: если ты с ним, то он с тобой, Господь с тобой. Что происходит с нами, когда мы, находясь в этих обстоятельствах, пытаемся оправдать себя? Ты обвиняешь меня, чтобы оправдать себя. Мы занимаем позицию врага человеческих душ, дьявол, сатана, который обвиняет других. Он клеветник братьев наших. Клевещет, он обвиняет их. И если я, будучи христианином, начинаю обвинять кого-то в моих бедах, в поражениях, в проблемах, в головной боли, я пытаюсь возложить, переложить свою вину, не могу идти за Христом, чтобы сказать: я виноват, это моя вина, прости меня. Помните, как Авигея вышла навстречу Давиду и сказала такое важное слово. Она стала этим своеобразным громоотводом, и снялось напряжение. Там было разрушено было бы все имение Навала, уничтожено. Но вышла мудрая Авигея навстречу Давиду и сказала одно слово: «Прости вину рабы твоей». Она и не была виновна, но она взяла на себя вину своего мужа. Как это важно, друзья мои! Правильный ответ, нужное слово, откровение. Когда мы исполнены Духа Святого, тогда свет в нашем сердце. Бог помогает нам и останавливает через ослицу. Это же Господь. Это великая милость Божья, что Бог нас останавливает. И если бы Господь нас не остановил, на путях наших мы только в вечности узнаем, предохранители перегорели, что-то случилось в нашей жизни, и мы не оказались на том самолете, на тех местах, где мы планировали. В нашей церкви одна сестра рассказывала, она была в печали. У нее была путевка на адмирал Нахимов. Такой был теплоход, и он отправлялся в последний свой рейс с Новороссийска. В конце концов он утонул в Черном море. Это была трагедия 86-го года, а у нее был билет на этот корабль. А начальник забрал у нее билет, говорит: «Обойдешься». Она переживала, я, говорит, всю зарплату, я готовилась к этому. А Господь спас ее от смерти и забрал эту путевку, этот билет. И она осталась жива, потому что Господь знал наперед. А тот погиб человек, потому что он не знал Бога. Не огорчайтесь, когда Бог останавливает вас посредством каких-то бессловесных ослиц, через людей, которые препятствуют. Работу потерял, Бог лучшую даст. Если ты любишь Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Господь лучшее дает нам в нашей жизни, чтобы мы не боролись с Богом, чтобы мы не были клеветниками братьев наших, не обвиняли людей, не шли против Бога, потому что ропот – это тонкое ругательство на Бога. Когда мы ропщим на обстоятельства, плохое настроение, на людей, на детей, на жену, на мужа, когда мы не стоим в истине, в вере, и Богу это не нравится, чтобы мы были народом особым, святым и ревностным к добрым делам. Вот на кого я презрю, смиренного духом. Мирись с соперником твоим, пока ты на пути. Это слово мне как-то открылось с особой стороны. Обычно соперник – это ближнее. Но именно соперником для нас может быть и Божье слово, с которым я не могу соглашаться. Господь говорит так, но оно против меня, против шерсти. Оно идет против моего сердца, против моих планов, против моей воли, против моих желаний. Это слово Божье. Важно сказать: «Господи, да будет воля Твоя». Это слово может быть соперником для меня. Трудно Тебе идти против вражна. Это острое слово. Я могу избежать, но я избегать смогу тогда и вечность со Христом. Это слово Божье. Друзья мои, не противьтесь слову Божьему. Пусть оно неприятное. Пусть оно даже без любви сказанное. Но это слово Божье. Принимайте, соглашайтесь, повинуйтесь слову Божьему. Божье Слово – это сам Бог. Поэтому мы можем спорить с Богом, потому что не согласны с Его Словом. Потому что Господь говорит, а я пытаюсь оправдаться, искать какие-то закулисные оправдания или стихи. Будучи искренними, Господь благословит. Иаков боролся с Богом в свое время. Он перед Богом боролся. Книга Бытие, 32 глава, 24 по 25 стих, так написано: «И сказал: отпусти меня, ибо взошла заря». Когда он боролся с Богом, Иаков сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал: «Как твое имя?» Он сказал: «Иаков». И сказал: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь». Он с Богом боролся, но он не победил его. В чем была его борьба, друзья мои? Он пытался удержать его. Вот в чем была победа его. И в книге Оси мы читаем, что он умолял его. Это была такая борьба, когда мы соглашаемся с Богом и удерживаем его. День склонился к вечеру. Время особое на дворе. Подходит к концу 2015 год. Неспокойно в мире. Люди переживают, что будет в ожидании. И день склонился к вечеру. Час времени уже поздний, полночь. И вот скоро-скоро раздастся крик, вот жених идет. Но в этот час, в это время, когда уснули все, правда, ослабело христианство наше, братья, сестры, в церквях, как будто бы сгустилась тьма и опустились руки. Но в ваших сердцах должен быть огонь Духа Святого, запас масла. Написано, когда они шли со Христом, Он сделал вид, что хочет идти дальше. Но они удержали Его. Наша победа, борьба с Богом или перед Богом, в том, чтобы удержать Его. Они удержали Его, и Он остался с ними. А потом они говорили, не горело ли сердце наше, а до этого не горело. Но когда они удержали Его, у них ум открылся к разумению Писаний. Господь открылся им, и они увидели Его славу. Будем удерживать Господа, потому что день склонился к вечеру. Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя. Не будем оправдывать себя, но будем удерживать Господа для того, чтобы пережить снова и снова эту благодать. И последнее, на что я хочу обратить внимание, друзья мои, смотрите, отвечай мне. Господь требует от нас ответа в этих обстоятельствах, задачах, с которыми мы встречаемся в жизни нашей. Он требует от нас ответа. Отвечай мне, скажи мне, дай мне ответ, дай ответ Богу. У нас есть три ответа. Мы можем сказать «нет», когда Бог предлагает нам, когда Бог допускает в нашу жизнь, испытывает нас. Мы не соглашаемся, мы не принимаем. Мы говорим «нет, Господь», категорически «нет». Деяния апостолов, 10 глава. До 14-го. Я сразу пропускаю. 14 стих. Здесь сказано, что Петр зашел наверх дома помолиться, написано, почувствовал голод. Господь показал ему, опускалось перед ним всякие четвертоногие, земные, звери, пресмыкающие, птицы небесные, и был глаз к нему. «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал, «Нет, Господи». Это первый ответ. Образно для нас. Оно против моего естества. Я не воспринимаю. Я не хочу с этим братом встречаться. Господь говорит, иди. Это моя воля. Он избранный мой сосуд. Я не хочу. Я не соглашусь никак. Внутри

Бывают ли бедствия в городе, который бы не Господь послал? Мы уже не разбираемся в этих причинах. Давид знал отлично, что Бог послал, Бог повелел Симею злословить Давида. Давид знал почему. Для нас с вами тоже важно знать, почему мы сегодня имеем то, что мы имеем. Почему наши дети в другой раз не хотят с нами общаться, нас не слушают. Можем ли сказать, не виноват? Это кто-то виноват, это школа виновата, это улица виновата, компания. Но Господь говорит сегодня, что блажен человек, который принимает на себя также условия жизни, потому что в них тоже кроется благословение. И вот здесь он говорит, нет, Господи, не почитай нечистым то, что я очистил. Бог очистил, освобождает многих людей для того, чтобы они имели общение с нами. Принимайте как от Бога то, что вам Бог дает. Второй ответ. Бог от нас ждет, и мы отвечаем Богу. Господи, я согласен, но при условии, у меня есть какие-то приоритеты прежде всего. Да, но вы слышали такой ответ. Евангелие от Луки, 9 глава, 61 стих. И еще другой сказал, я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Кому-то нужно похоронить родителей. То есть я пойду за тобою, я дам тебе, я согласен, Господи, но у меня есть одна запятая, одно но. Вот здесь удерживаем дожди благословения и благодати в нашей жизни. До конца, друзья мои, не можем понять Господа. Я согласен, но так близко. Когда за тебя помолиться, фараон? Завтра, не сегодня. Но это препятствие, это барьер. Господь не хотел бы, чтобы мы говорили «да, но». И да, и нет. Трудно понять, человек принимает, соглашается или нет. Как будто бы соглашается. Как будто на словах он соглашается, устами приближается к Богу. Говорит «да», а с другой стороны «нет». «Да, но». Позволь мне вначале попрощаться, вначале сделать это, вначале похоронить, вначале построить, вначале выйти на пенсию, вначале сделать то или другое для себя – для себя и для сына, а потом умрем. Господь говорит, не умрешь, если ты отдашь мне все, то, что у тебя есть сегодня. Вся мука, она предо мною. Бог благословит тебя обильно. И третий, очень важный ответ, друзья мои, Матфея 15 глава, 27 стих. Женщина-хананьянка, она сказала, так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господь их. Другими словами, так, Господи, это да будет воля Твоя. Это когда я соглашаюсь с Господом. Произошло огорчение, можно сказать, для человека, что Господь сравнил ее с псом, с собакой. Язычники, они были отделены от Божьего народа. Господь говорит, нехорошо взять хлеб у детей со стола и бросить его псам. Но Господь говорит это, испытывая ее. О, друзья мои, если бы мы знали, что часто Господь, прежде чем благословить нас, испытывает нас. И сколько людей сегодня переживают. О, если бы я узнал Господа там, я бы не боролся с Ним. Я бы Ему сразу сказал «да». Но Богу нужно наше откровенное сердце, преданность наша, вера наша, принять как от Бога, Господи, эти обстоятельства жизни, чтобы я не боролся с Тобой, чтобы я сказал, как хананьянка, так, Господи, да, я принимаю, я согласен с Тобой. Принимаю как от Бога то, что Бог мне дает сегодня. Друзья мои, у вас у всех разные обстоятельства, разные семьи, разные переживания. Но Господь сегодня тот же, верный, любящий. Он тот же и у нас в целыми. Тот же Господь, неизменный и любящий. Он пасет нас. Он ведет нас на злачные пажити. Но обстоятельства, испытания нашей жизни, переживания, они разнообразны. И Он очень хочет, чтобы в этот вечер, в это время позднее, на этой земле мы удержали Его в борьбе. В борьбе, быть может, со своей плотью, проблемами. Уповая на Бога, не будете постыжены. Господь сохранит нас от всякого зла, благословит вход и выход. Он знает твою нужду, переживания и слезы. Он все знает о тебе. Доверься Ему. Не будем сражаться, не будем спорить с нашим Богом, а будем принимать от Него все обстоятельства жизни. Слово благое и слово, которое иногда, может быть, является чувствительным для моего греха, для сердца,

Компания «Радио МВ» существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

капитан. Вблизи высокий гор, где море бурное бушует неустанно, был дом. А в доме том жила семья безбожного мирського капитана. Мечом жестоким или в дару грудь для капитана была весть о Боге. Не мог тогда он радостно вздохнуть, и ум его бывал тогда в тревоге. У капитана сын чудесный был, как ангел Божий кроткий 10 лет имея. Спасителя Христа он крепко полюбил, отраду в нем вселюбящий имея. И вот однажды с бабушкой своей, которая ему о Боге говорила, он часто проходил среди полей, где все душе о Боге говорило. Вот бабушка порой начнет рассказ, как любит Бог цветочки полевые, как радуют они и старый взгляд, его могущество свидетелей живые. Любя людей, мой мальчик дорогой, Господь создал цветков покров чудесный, чтоб мы, глядя на образ их живой, помнили, что есть Творец Небесный. И помни ты, что есть любовь Господня, пускай хранит тебя от бури, а дай ему ты сердце с юных лет, чтоб жить его божественной лазури. Но скоро бабушка седая умерла. Ее любящие прощали со слезами. Особенно же внук. Она для него была столь близка, словно мама. С тех пор прошло немного дней. Отец по-прежнему суров. С утра он будет сына. Вставай, пойдем пройтись. И вот вокруг долина. Ах, милый папочка, какая красота! Как чудно все на свете создал Бог! Бог — это бабушки мечта. Так думают ли старые и дети? Природа создала все это, а не Бог. Вот подрастешь, сынок, и поумнеешь. О, нет! Господь создать лишь только мог. Ту красоту полей, тот ветерок, что веет. Да! Отравили сказками, сыночка. Ну ничего, развеем тот туман. Ступай домой, смотри, какой святой! Кричал отец, высказывал угрозы. И в темной комнате серой печальный мальчик лил по-детски слезы. Но время подошло проститься. Капитан собрался в плавание далекое морское. Ну что же, милая, прощай и не грусти, ведь скоро мы увидимся с тобою. И ты, сынок, прощай, но знай хоть строг, тебя люблю я очень, ведь ты мой сын, мужайся и крепись, тобой я озабочен. Прощай, прощай, о папа дорогой. О, никогда тебя я не забуду, дабы тебя хранил Христос святой. 3 раза в день я за тебя молиться буду. В 9 часов утра, в 12 часов дня и вечером в 6 я буду на коленях. И верю, Бог убережет тебя, грозящие опасности отнимет. И сын отца в слезах поцеловал. Смутился капитан, скрыть стараясь, он быстро к двери зашагал. Сынок смотрел, вслед слезы утирая. И месяц в дороге капитан, второй, вже путь его возвратный, душа его тоскует, и вдруг завыл на грани ураган. Скипело море, яростно бушуя, во тьме громешной молния и гром, свирепствуют громады, весь экипаж в отчаянии немом. Смутился капитан, треск оглушительно ему вдруг понять дал, что пароход разбит о камень. Звучит приказ, чтоб женщин и детей спасать скорей на лодках парохода, плывущий каждый жизнь свою, и каждая рука за что-нибудь хваталась. Немногих смерть
оставила людей. На дно ушла большая часть народа. А где же капитан? Он жив, плывет, но руки все слабеют. Он ощущает гибель вот-вот. В глазах его темнеет. О, Господи! Тут вырвалось с души его душевный крик моления, и руки ловлять щит, плывущий впереди. Он этот щит хватает, как спасение. Но это избавление только часть, ведь силы нет. Она как медь тонула, и в каждый миг борьбы могла напасть на беззащитного зубастая акула. Его невольный взгляд на мокрые часы. Двенадцатый! О, Господи! Сыночек молится ведь там, и я взываю в полном раскаянии. О, если жизнь мне возвратишь, я буду твой и до скончания. Сыночек молится ведь там. Недолго плыло на щите, плакал, каялся, молился, и сына вспоминал, до Господа душою возродился. И вдруг, о счастье впереди, виден пароход, на палубе склоненные матросы, на место постраждавших он плывет. Вот капитану сбрасывают трость, спасен! Спасен! Нельзя скрывать здесь слезы раскаяния, с грехом неверия. Окончил он борьбу. Теперь спешить к жене, расцеловать сынка и с ними вместе Господа прославить. Теперь он будет жить для Божьей славы. Спустя неделю наш капитан к двери ночной подходит, а дом скорбить печальным извещением, что он погиб, но он того не знает. Вот он звонит, шаги подходят, двери слышны, и голос женский вопрошает: «Кто там?» «Я муж твой, вернуться мне Бог дал. Ты, о Господи, ведь быть того не может, ведь все погибли!» Голос продрожал. Нам известили, что погиб ты тоже. О, не рассказать мне той радостной встречи с женою и сынишком, что все то передать, слова обычные, поверьте, слабый слишком. А сын как рад, как славить он Творца, сбылась его мечта, сбылась и расцвела, как лилии, как розы, молитвы детские, какая сила в вас! Он и освежает родителей тот час, как освежается поблекший лист росою. Аминь.

Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупых высказывает глупость. Притчи 12:23.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые радиослушатели, сегодня вы услышите последнюю, заключительную часть книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: Иосиф вздохнул. Его окоченевшие руки оторвались от руля.
1: «Что? Что это было, Иосиф?» — спросила Долорес, не дыша.
0: «Ты это тоже видела?» — прошептал Иосиф. «Это же не была молния!»
1: Иосиф отрицательно покачал головой и некоторое время с надеждой смотрел на небо. Он понял, что это было знамение. Потом он снова завел мотор, и они медленно поехали домой. Выше всех штормов его сердца, выше всех его личных переживаний, его робости перед людьми, его страха перед общественным мнением и требованиями общины, выше всего теперь была чудесная, благословляющая, придающая ему силы уверенность, что Дух Божий с ним. Тот Дух, о котором Библия говорит, что Он — совет, сила, мудрость и утешение, и этот Дух с небес разговаривал с ним, Иосифом Армстронгом. 2 недели спустя Иосиф зашел на кафедру, чтобы произнести свою первую проповедь. Улыбка освещала его всегда такое серьезное лицо. Бог подарил ему спокойствие, уверенность и самообладание. В это воскресное утро он проповедовал по тексту из Екклесиаста, глава 12. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей». Его пламенная речь была обращена особенно к молодым, которые пришли на это богослужение. Его проповедь скорее была похожа на призыв в свою молодую жизнь свежесть и силы юности отдать на служение Богу. Иосиф хотел придать молодым мужество отдаться полностью, без остатка, не позволяя испытаниям и унынию занимать место в душе, не сопротивляясь воздействию Духа Святого. Но Иосифа смотрели во все глаза. Вряд ли кто-либо заснул, как это часто бывало. На лице Мильтона Коллинза было написано удивление. Он возлагал на Иосифа большие надежды, но эта первая проповедь превзошла его ожидания. Он уже многие месяцы искал себе духовного помощника для работы во все растущей по численности общине. Он мечтал о том, чтобы его помощником стал молодой брат, но даже в самых смелых своих мечтах он не мог предполагать, что его преемник будет проповедовать с такой силой духа, с таким призывом, как это делал Иосиф. Проповедь Иосифа доходила до глубины сердца. Он говорил просто, но захватывающе, так, словно за его спиной стоял многолетний опыт. «Дорогие друзья!» — сказал Иосиф, закрыл свою Библию и прямо посмотрев своим слушателям в глаза. Апостол Павел в конце своего первого послания Коринфянам пишет: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны и тверды. Все у вас да будет с любовью». Эти слова касаются всех, кто отдал свое сердце Богу. Они могут причислить себя к тем, кому Соломон обращается в этом стихе, по которому я сегодня проповедовал. В заключение я хотел бы прочитать вам одну песню, которая в последние дни имела для меня большое значение. Иосиф начал своим спокойным, низким голосом и очень серьезно. «Ближе, Господь, к тебе, ближе к тебе, хотя б с крестом пришлось подняться мне, нужно одно лишь мне, ближе, Господь, к тебе, ближе, Господь, к тебе, ближе к тебе, в пустыне странник я, и ночь темна, отдых на камне лишь найдет голова, но сердце и во сне ближе, Господь, к тебе, ближе, Господь, к тебе, ближе к тебе. И, пробудясь от сна, я песнь воспою, твоей хвалой, Христос, плач заменю. В скорби отрада мне, ближе, Господь, к тебе, ближе, Господь, к тебе, ближе к тебе. Когда земную жизнь окончу я, когда во славу ты введешь меня, вечная радость мне, ближе, Господь, к тебе, ближе, Господь, к тебе, ближе к тебе. Давайте эту песню споем вместе, прежде чем брат Коллинз закончит сегодняшнее богослужение». Некоторые из присутствующих, это были немногие, пожимали Иосифу руку и выражали свое согласие по поводу сказанного в проповеди. Но в это воскресенье Иосифа почему-то скорее тянуло домой. За столом он был замкнут и совсем мало ел, хотя это было его любимое блюдо. «Тебе что, нехорошо?» — озабоченно спросила Долорес. «Я не могу сказать, что у меня что-то болит», — растягивая слова, сказал Иосиф. «Что же тогда с тобой, Иосиф?» — спросила Долорес и протянула к нему руку, чтобы провести по его щеке. Она изучающе посмотрела ему в лицо. «Мне надо гораздо больше молиться, прежде чем я в следующий раз зайду на кафедру», — задумчиво ответил Иосиф и покачал головой. «Мне не хочется думать о том, как я сегодня проповедовал». Лицо его приняло недовольное выражение. «Как ты проповедовал?» — с удивлением воскликнула Долорес. «Я хотел сказать все совсем иначе, и я спрашиваю себя, нужно ли мне вообще когда-либо выходить проповедовать?» «Все было хорошо, Иосиф!» «Как ты можешь так говорить?» — спросил он. «Я говорю тебе серьезно, Иосиф, это была твоя первая проповедь, и я ничуть не разочарована». «Но зато я разочарован, и, боюсь, Бог тоже», — сказал Иосиф недовольным голосом. «Мне просто нужно перед этим гораздо больше молиться, так как мне не хватает образования, я должен просить недостающих мне способностей. И еще мне не хватает молитв моей матери, Долорес». Иосиф дважды тяжело глотнул. «Пока ты давал свои обеты, я тоже приняла решение». «Действительно?» Иосиф с удивлением смотрел в ее чистое, открытое лицо. «Да, приняла, Иосиф, и с Божьей помощью я буду его выполнять». «Хочу тебе снова повторить, как сильно я тобой восхищаюсь», — серьезно признался ей Иосиф. «Тебя это так поражает?» Голос ее звучал разочарованно. «Смотри, Дэнни так и заснул на своем стуле. Отнесешь его в постель, Иосиф?» «Долорес», — сказал Иосиф, поднялся. «Ты меня всегда еще удивляла». Он осторожно взял Дэнни Дженни на свои сильные руки. «Если справедливы слова, что муж не пойдет дальше, чем позволит ему жена, то я думаю, что в этом не будет твоя вина, что я не пошел дальше». Он пошел в детскую. Долорес с нежностью смотрел ему вслед. «Я верю, ты каждый день за меня молишься», — добавил Иосиф, возвратившись, и, проходя, провел по ее волосам. «Ты вроде говорила, что у тебя еще один сливовый пирог остался в печке». «Ах, Иосиф, про него я совсем забыла. Ты хочешь кусочек? Он, конечно, еще будет горячий». «Да, дай мне, пожалуйста, один. Я немного подожду, пока он остынет». «Но ты думаешь, что я сегодня не совсем провалился?» «Ну, Иосиф, нет, никто так не думал, это точно». «Я знаю, что я должен больше молиться и учиться. Тогда я действительно буду завоевывать для Бога сердца. Вот если бы я мог взять немного духовного понимания у брата Грисли и дяди Тома, немного мудрости у обоих, терпения Гельберта и немного доброты Мильтона Коллинса. И молитвенной силы твоей матери, тогда бы ты был доволен», — засмеялась Долорес. «Искусство проповедовать не приходит сразу одним днем. Проходят годы, прежде чем ты станешь тем, что сделает тебя Дух Святой. И тайна духовной силы Иосифа Амстронга заключалась не в исключительности его личности и не в его образовании, но сияние его глаз, ясность и открытость его духовной жизни вдохновляли многих искать у него совета. Его слушали, получали внутренние силы и обновления». В конце первого года его богослужения общее число людей, принявших Иисуса как своего личного спасителя и открыто пришедших к Богу, составляло около 30 человек. Особенно нравился Иосиф молодым людям. Вся его человеческая натура, его любовь вселяли в слушателей надежду и желание быть последователями Христа. Иосиф посещал престарелых и больных и выбирал время, чтобы посидеть у их кроватей и с ними помолиться. Он знал каждого ребенка в общине по имени и заботился о каждом в отдельности. Часто посещал людей на дому там, где появлялись тяжелые заботы, трудности. Кто-то заболел, пришла беда, хотя никто его об этом особенно и не просил. Он был не только примером для молодых и старых, но и поддержкой и советчиком для других работников церкви. Вскоре он получил приглашение провести евангелизацию в одной из маленьких общин, которая находилась на расстоянии примерно 200 милей от Адморы. «Ты примешь это приглашение?» — заинтересованно спросила Долорес. «Как ты считаешь?» — Иосиф сложил письмо и положил его на стол. «Когда ты должен быть там?» «В начале октября». «А сможешь ли ты в это время уехать?» «Об этом я, собственно, хотел тебя спросить». «Почему меня, Иосиф?» «Я хотел тебя спросить, сможешь ли ты какое-то время обойтись без меня? Что касается фермы, то я Богу пообещал, работа во славу Его имени всегда будет иметь преимущество». «Его ты должен поставить и впереди меня, Иосиф. Если задание дает Господь, то его надо исполнять». «Долорес, ты так всегда меня подкрепляешь. Когда тебя посвящали на служение, я вместе с тобой тоже давала обещание Богу. И Ему я хочу остаться верна при любых обстоятельствах. Я хочу, чтобы ты был таким, каким Бог тебя хочет видеть, а не я. Конечно, мне будет нелегко оставаться одной, но если даже ты одного единственного человека приведешь к Богу, то моя жертва была бы не напрасной, если я могу так сказать. Тогда я напишу и отправлю свое соглашение. Это будет для меня совсем новое испытание и, может быть, нелегкое. Почему вообще меня пригласили? Я себе не очень представляю все это». «Это не важно, Иосиф, я так думаю». Так поехал Иосиф Амстронг на свою первую евангелизацию. Но на этом дело не остановилось. Такие богослужения последовали одно за другим. Беннет Амстронг-младший с особым старанием просматривал все христианские газеты и читал христианские новости, откуда он узнавал о результатах работы в церкви и растущей популярности своего сына. И куда бы он ни приезжал или приходил, разговор переходил на Иосифа. Но чтобы не навести на себя подозрение, Беннет всегда молчал. Многие считали его человеком очень скромным, что касалось славы и успехов его сына, который между тем ездил с евангелизациями от одного побережья на другое. Наконец случилось то непостижимое и неожиданное, чего Беннет давно боялся. Его родная церковь, где Иосиф родился, где он обратился к Богу, принял крещение, пригласила его провести трехдневную евангелизацию. Все были в этом единогласны. Конечно, никто не ожидал, что Беннет по отношению к своему собственному сыну займет особую позицию. Но как ему было через это перешагнуть? Иосиф же, по мнению Беннета, был для этого слишком молод, неопытен и неспособен. Руководители церкви приняли такое решение слишком поспешно и необдуманно. Общине нужен опытный евангелист, который мог бы опереться на свою многолетнюю историю общины и соблюсти неписанные законы церкви. Долорес и дети, конечно, при этом будут здесь же. Ничего больше не придумали, как приглашать его сына всей семьей, с детьми и в различные дома. От этой мысли Беннету становилось не по себе. Он всю жизнь тяжело работал, никогда не щадил своего здоровья. В его возрасте он не только нуждался, а заслуживал перемену в образе жизни, говорил он сам себе. Сколько трудностей он пережил. Через несколько недель назначена свадьба Виргинии. А Лавелл уже женат на красивой, но ничего не значащей для Беннета девице, которую он так же не уважал, как и Долорес Бейс. Вопреки его просьбам и вмешательству, его дети в этом отношении пошли собственными путями. Ни один из них не сделал достойного выбора. Бинет чувствовал себя обиженным и униженным, и то обстоятельство, что Виргиния и Лавелл уезжают в другие штаты, не делало его счастливее. Может, в этом Иосиф виноват? Вполне может быть. Бинет жил в большом доме совсем один. Что ему здесь делать? Что его здесь удерживало? Все, что ему в городе принадлежало, он мог продать или сдать в аренду. Ни та, ни другая сделка не принесут ему ущерба. Вечером перед евангелизацией Бинет купил себе билет до Торонто. Он предпринял это путешествие на север для себя, чтобы восстановить свое здоровье. «Мы останемся дома, Иосиф. Но твои родители, конечно, будут на вас тоже рассчитывать. Послушай, Иосиф». «Я слушаю», — улыбнулся Иосиф. «Долорес сегодня казалась такой необычно серьезной. Ты сможешь лучше сосредоточиться на своей евангелизации, если мы не будем с тобой рядом». «Я в этом вопросе придерживаюсь другого мнения, Долорес. Ты же знаешь, если мы поедем тоже, то вечерами будем сидеть с тобой и разговаривать, в то время как ты мог бы молиться, работать или отдыхать. Кроме того, дети весь день не будут давать тебе покоя, и, наконец, это стоит уйму денег, если мы тоже поедем с тобой. Но твои родители, они же тебя ждут, все вообще не будут спрашивать о тебе и детях. Но вон идет почта». Иосиф пошел почтальону навстречу и вернулся с письмом от Джеди Бейса в руке. Оба не очень удивились, когда извлекли из письма чек на проездные билеты для Долорес и детей.

помочь людям и вселяли надежду и мужество. Мужчины и женщины, молодые и старые, были очарованы его личным обаянием и его духовной силой. Люди всех сословий и профессий наполняли церковь до последнего места. И каждый вечер до проповеди Иосиф благодарил Бога за свою мать. Благодаря ее верным молитвам он стал тем, чем он сейчас является. Ее любовь и умение поддержать посеяли в нем семена, которые взошли. Чем больше Иосиф углублялся в Священное Писание, которое он с любовью изучал с детства, тем сильнее приходил к убеждению исполнять свой долг с Божьей помощью и оставаться ему верным. Но и Долорес поддерживала его в своих молитвах. Иосиф каждый вечер по-новому открывал себя Богу. Это чувствовали и его слушатели. Среди всех лиц, что он видел с кафедры, не было ни одного, которое могло бы нарушить его внутренний покой. Не раз в своих проповедях Иосиф ссылался на жизнь своей матери. Она была образцом для него и примером для многих присутствующих. Иосиф старался не придавать никакого значения неожиданному отсутствию его отца. Он не хотел из-за этого расстраиваться. Может быть, это было даже лучше для него, иначе его неуважительное и отталкивающее отношение могли вывести Иосифа из равновесия. Он очень редко слышал что-либо о своем отце. От случая к случаю он узнавал что-нибудь о нем через Виргинию и Лавела или дядю Тимоти, но о его делах материальных Иосиф ничего не знал. Известность Иосифа росла, его верность Богу притягивала и других христиан, которые тоже любили быть верными избранному пути. Он любил заблудших, потерявших себя, обиженных и бедных, своей самозабвенной и исходящей от чистого сердца любовью. Он стал для многих христиан настоящей опорой. Кто мог этой бесконечной любви, о которой он говорил, сказать «нет»? «Господь тебя благослови!» Иосиф Амстронг вышел из помещения алтаря и обнял за плечи одного из присутствующих. Слезы радости бежали по его щекам. «Ирни, Ирни, Бог тебя да благословит! Давай сюда сядем! Мне так хочется еще немного с тобой поговорить и с тобой помолиться, когда другие все уйдут!» Неописуемая радость господствует в небе, когда грешник признается в грехах и кается в своем прошлом. Но не только в небесах радуются об этом, но и служители Божии здесь, на земле, преисполнены этой большой радости, когда человек приходит к Иисусу и принимает его в вере. Эта новость пришла неделю спустя после праздника урожая. Иосиф как раз собирался лечь спать, когда зазвонил телефон. «Что?» — вскричал Иосиф и закашлялся. Его рука крепче сжала трубку телефона. «Вы не могли бы повторить, что вы сказали?» «Бенет Амстронг найден мертвым на вокзале в Весмаре. Жду распоряжения от его семьи. Подпись: Фредерик Виктория, сотрудник похоронного бюро». «Вы поняли, господин Амстронг?» — спросил голос работника телефона. «Да, я понял. Когда он умер?» «Об этом, к сожалению, по телеграмме понять нельзя, господин Амстронг». На этом телефонный разговор был окончен. «Долорес!» «Что случилось, Иосиф?» Долорес быстро надела халат. «Кто умер?» «Отец». «Мой отец?» — испуганно вскрикнула Долорес. «Нет, мой отец», — хрипло произнес Иосиф. Он тяжело дошел до кресла и опустился в него. На какое-то время сердце его сжалось. Это чувство уже давно не посещало его. Ему не хотелось плакать, нет, но он чувствовал себя опустошенным в полуобморочном состоянии. Он смотрел на обои противоположной стены, пока цветы не стали беспорядочно кружиться. «Он болел, Иосиф?» — прервала тишину Долорес. — «Я ничего не знаю. Кто прислал эту телеграмму?» — «Не знаю». — «Ты не знаешь?» — «Я забыл. Я думаю, мне надо еще раз позвонить. Он не дома умер». — «А где тогда?» — «Я думаю, мама писала, что видела его в последнее воскресенье в церкви».
Может, он снова куда-то уехал, или здесь какая-то ошибка.

ошибка. Может быть, есть еще один Беннет Армстронг-младший. Лучше всего я позвоню дяде Тимоти или твоему отцу, чтобы они устроили расследование. Ты теперь ложись спать, Долорес, иначе ты простудишься. Я еще какое-то время посижу, буду звонить по телефону». Но ошибки здесь не было. Отец Иосифа был мертв. Проповедь на похоронах взял на себя Гельберт Лейнард. Он знал немного о человеке, который лежал сейчас перед ним в светлом дубовом гробу. Да что в том, он обращался к живущим. Смерть, как вращающаяся дверь, она может открыться и в другую сторону, в другой мир. Никто этого не избежит, когда мы все должны пройти через эту дверь, как те многие миллионы, которые умерли до нас. Но для тех, кто отдал себя Богу, эта дверь ведет к жизни, к вечному общению с Ним, кто сам есть жизнь, к Иисусу Христу. Когда все было позади, Иосиф отвел в сторону своих брата и сестру. «Вы верите?» Голос Иосифа звучал совсем глухо. Он делал большое усилие над собой, чтобы держать свои чувства под контролем. «Вы верите?» — повторил он, — «что я свой долг перед отцом выполнил». «Насколько я могу судить, да», — отвечала Виргиния. «Я ему предлагала, чтобы он переехал к нам, если желает, но еще прежде, чем я ему это предложила, уже знала, что это желание у него никогда не возникнет». «Я никогда ему не предлагал жить с нами, но просил его писать нам и приезжать в гости, но...» Иосиф пожал плечами. «Я думаю, что я тоже свой долг перед ним исполнил», — вступил в разговор Лавел. «Отец никогда не был особенно приветлив к гильде. Ты тогда тоже не ради денег женился, Иосиф, и я не захотел этого делать. Мы счастливы, и я всегда стеснялся рассказывать жене правду об отце. Это все равно бы ничего не изменило». «Да, ты прав», — добавила Виргиния. «Вот об этом-то я как раз хотел вас спросить», — грустно сказал Иосиф. «От Долорес я многого скрывать просто не мог. Я должен был ей объяснить причину моих решений и поступков. Что происходит в нашей семье, она узнала еще перед свадьбой, да и после нее. Но если мама смогла свои заботы сохранить себе, то почему бы нам не поступить так же?» «У меня, собственно, никогда не было желания говорить с кем-нибудь об этом», — сказала Виргиния тихо. «Это никому из нас не поможет, разве не так?» «Ты права, Виргиния», — сказал Иосиф. «Я не хочу ворошить прошлого, но самые приветливые слова, каких отец меня удостоил, он проронил, когда я был без сознания. Мать мне позже рассказывала». Иосиф на силу владел собой. Он отвернулся и несколько раз прошелся среди могил. «Вы оба себе не можете представить моих переживаний, когда я поднимаюсь на кафедру. Я могу говорить о любви матери, но никогда не могу говорить о любви отца». «Я давно для себя решил», — сказал Лавел. «Если Бог даст нам детей, я позабочусь дать им то, о чем мы так тосковали, но никогда не получали отцовской любви и заботы». «Нам лучше сейчас идти», — предложила Виргиния и посмотрела в сторону Гильды, которая в ожидании стояла рядом с Долорес. «Я бы хотела знать, не оставил ли отец завещание». «Это меня не интересует», — откровенно заявил Иосиф. «Я готов для содержания своей семьи сам зарабатывать. Наша мать оставила нам после себя самое важное в жизни. Это намного больше, чем золото всего мира». «Это правда», — согласилась Виргиния, и в выражении лиц всех детей Армстронг было что-то от их матери. «И Христос, которому она служила, наполнил сердца Иосифа, Виргинии и Лавела своей неисчерпаемой любовью, а ее первенец стал мощным орудием в руках Божиих. Сколько людей он еще приведет к свету!»

Дорогие друзья, вы прослушали последнюю, заключительную часть книги «Свет с небес». Я прощаюсь с вами, да благословит вас Господь.

комфорт беспечной жизни. Проблема в наше время. Комфорт беспечной жизни, как гири на ногах. Комфорт беспечной жизни, ты рад бы сбросить бремя. Вот, вырвался почти что, но вновь в его руках. Комфорт беспечной жизни, проклятие всей планеты. Комфорт беспечной жизни все силы отберет. Богаты и довольны, накормлены, одеты, имеют плоть и достаток, душа наоборот. Комфорт беспечной жизни не даст к Христу стремиться. Комфорт беспечной жизни отчаяния не даст. Комфорт беспечной жизни позволит с миром слиться. Комфорт беспечной жизни задует пламя в нас. Когда от мыслей не спится, будешь больше молиться. Когда нет свободной минуты, найдешь, чтоб помочь кому-то. Когда душою стенаешь, все Христу посвящаешь. Когда за детей тревога, стучать продолжаешь к Богу. Когда не дают зарплату, ты в Боге такой богатый. Когда плоти неудобно, душе так легко и свободно.

проворным достается успешный бег, нехрабрым – победа, немудрым – хлеб, и неуразумных – богатство, и неискусным – благорасположение, но время и случай для всех их. Екклезиаста 9.11. Библия говорит, что если вы быстрее, сильнее и разумнее других, то это не гарантирует успех в жизни. На самом деле, когда вы в нужное время и в нужном месте, то вы получаете Божье благословение. И только Бог, который держит в своих руках время и случай, может поместить вас в нужное место и в нужное время. Наверное, вы давно заметили, что все то, что с нами происходит, происходит не случайно. Каждая ситуация чему-то нас учит и дается в качестве поощрения или одобрения за усвоенный правильный урок нашей жизни. Закон сеяния и жатвы на земле не прекратился. За все в жизни надо платить. Приходилось ли вам испытывать его на себе? Наверное, не раз. Чем выше поднялся, тем больнее бывает падать. Приходит унижение, когда мы заносимся, разорение, когда мы презираем других людей. Замечали ли вы когда-нибудь, что в определенные моменты жизни вам встречаются именно те люди, которые необходимы для осуществления каких-то ваших планов, для понимания вами каких-то истин, для ускорения решения каких-то проблем или просто для утешения от Господа? Встреча именно с этим человеком помогает понять то, что назревало в вашем сознании уже очень давно. Тогда происходит своего рода озарение. Бог устрояет в нашей жизни именно ту встречу, о которой мы так мечтали. Но мы иногда игнорируем ее, проходим мимо или не придаем значения. И упускаем свой шанс, который теперь может появиться очень нескоро. Любящий Отец контролирует нашу жизнь, и мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8.28. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою». Псалом 31.8.

Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупых высказывает глупость. Притчи 12:23.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В 36 стихе 2 главы книги «Деяния апостолов» Петр сказал одну важную истину. Слушайте. «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Из этих слов мы видим, что Иисус, распятый за наши грехи, не только наш Спаситель, но также и наш Господь, то есть Господин, Властелин. И эта истина, господство Иисуса Христа, имеет в жизни Его учеников важнейшее значение. Есть многие христиане, которые приняли Иисуса Христа как Спасителя, но подчиняться Ему как Господину не хотят. Быть христианином – это не значит только славословить Христа, это значит подчиняться Ему как командиру, это значит быть готовым Его волю сделать законом своей жизни, Его приказ своим радостным побуждением, Его команда вперед боевым ключем своей души. Если мы называем себя христианами, если мы не на словах, а на деле хотим быть преданными учениками Христовыми, то Его господство нам необходимо осознать и принять к исполнению. И вот, чтобы осознать это, сегодня остановимся на этом вопросе подробнее, рассмотрим, что это такое господство Иисуса Христа. Обсудим, какое значение это имеет в нашей духовной и практической жизни. И в заключение подумаем, как сделанные нами выводы приложить конкретно к нашей деятельности на ближайшие дни. Вопросы, которые мы обсудим для основания нашего христианского опыта и духовного роста, чрезвычайно важны. Поэтому я буду рад, если во время нашей беседы вы будете делать краткие заметки. Тогда вы сможете добавить к высказанным мыслям и свои, найти дополнительные места из Библии, чтобы развить эту важную тему. В Библии слово «Господь» означает «Тот, который имеет безграничную силу, абсолютную власть и авторитет». В Библии вы обнаружите, что обычное обращение к Иисусу такое «Господь Иисус Христос». Ангелы обращались к Нему «Христос Господь». Петр, проповедуя, называет Иисуса «Господь всех». Иаков и Павел говорят о «Господе славы». Апостолу Иоанну Он предстал как «Царь царей и Господь господствующих». Узнав воскресшего Христа, Фома воскликнул «Господь мой и Бог мой». В Евангелии от Матфея, 28 главе, 18 стихе, Иисус сказал «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Эту власть дал Иисусу Отец. Говоря о крестной смерти Иисуса, апостол Павел в послании к филиппийцам во 2 главе говорит «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Господа Бога Отца. В послании к Колоссянам, в 1 главе, Павел пишет, «И Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство». Проведенные стихи Священного Писания ясно говорят нам о том, что Иисус Христос обладает абсолютным могуществом, неограниченной власти, безграничным владычеством и полнейшим первенством во всем. Он превыше всего. И вот в послании к Колоссянам в этой первой главе апостол Павел подробно поясняет, в чем заключается первенство Иисуса Христа. Прочтем с 15 стиха. «Он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». Вы только вдумайтесь в эти слова. «Им создано все». Все, это значит горы, реки, долины, деревья, цветы, облака, звери, птицы и каждый из нас. Все, что наполняет эту необъятную вселенную, создано им. Прошу вас припомнить, когда вы последний раз взглядывались в звездное небо. Далеко было видно, не правда ли? Еще дальше мы можем взглянуть, вооружившись мощным телескопом. Но и при всей мощи современной техники нам не по силам увидеть самую дальнюю точку, сотворенную Иисусом Христом. Наука гордится полетами в космос, высадкой человека на Луне. Но ведь все это было бы невозможным, если бы Вселенная не была сотворена столь точно, столь устойчиво, если бы в ней не властвовал гениальный расчет. В чем же причина этой гармонии? В 17 стихе этой первой главы Колоссянам апостол Павел говорит нам, что причина та, что Создатель Иисус Христос и что Он продолжает держать все вместе, как тут сказано, все им стоит. Страшно думать, что произошло бы, если бы Иисус выпустил эту вселенную хотя на одну секунду из своей руки. Что бы осталось от этого мирового порядка? Вот, дорогие мои, почему человек со всем своим могуществом, наукой и техникой обязан преклониться Иисусу и признать Его Господом. Иисус обладает первенством и поэтому неизмеримо превосходит все сотворенное им во Вселенной. Кроме того, мы видим в этом 17 стихе превосходство власти Иисуса над властью земных правителей и правительств. Тут сказано «престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано». Неизмеримо абсолютная власть Иисуса по сравнению с властью земных государств. Без его воли ни одно из них не существовало бы. Понтий Пилат спрашивал Христа, «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал, «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Правители забывают, что их власть — только отблеск власти Божией. Так часто в своих решениях они руководятся не волей Господа и устанавливают порядок, исходя из собственных корыстных интересов. Библия учит, что надменные правители, надеющиеся не на Бога, а на себя, гибнут в глазах Господа. Вот предостережение таким властителям, как сказано во втором псалме. «Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом, почтите Сына, чтобы Он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре». Помня это предостережение, все власти имеющие должны трепетать и смириться перед Иисусом Христом, потому что Он превыше их всех. И, наконец, мы видим власть Иисуса Христа над Его Церковью, над верующими в Него. Апостол Павел говорит о Нем, «И Он есть слава тела Церкви, Он начаток, первенец из мертвых». Слово «глава» означает «авторитет». Таким образом, Иисус Христос является авторитетом над Своим телом. Ввиду того, что верующие являются отдельными членами этого тела, власть Иисуса Христа распространяется на каждый член Его тела, то есть на каждого верующего. И верующий все стороны своей жизни должен подчиниться воле Иисуса Христа. А теперь посмотрим, как обстоит с этим делом на практике. Библия, как мы убедились, ясно и определенно учит, что Иисус есть Господь. Но взгляните вокруг, все ли люди признают Его своим господином? Да, к сожалению, далеко не все. В чем же причина? Причина в грехе. Человек по природе грешный и потому противится Богу, вплоть до отрицания Бога. Но факт остается фактом. Иисус Христос – властелин, Он Господь. Да, настанет время, когда пред властью Иисуса преклонятся все, без исключения. Но мы с вами, верующие во Христа, обладаем преимуществом, что можем повиноваться Ему и подчиниться Ему уже сейчас. Каким же образом нам это удастся? Во-первых, стать господином нашей жизни Христос может только по нашему личному приглашению. Мы должны молитвенно попросить Его войти в нашу жизнь и занять в ней господствующее положение. Какие благословенные плоды дает такая жизнь, когда Иисус в контроле? Перед тем, как человек делается христианином, на троне его сердца гордо сидит его властное «я». Это властное «я» решает выборы для его жизни, то есть человек сам является начальником. Однако с таким состоянием связаны трудности. Дело в том, что он отлучен от Бога. Будучи не в состоянии знать и предвидеть будущее, он не способен принимать решения, которые принесли бы пользу в его жизни. Он решает и надеется на лучшее, но вот прошла жизнь, и, оглядываясь назад, он невольно задумывается, выполнил ли я предназначенное, для которого я был создан? Вообще, для чего я жил на свете? Совсем иначе дело, когда человек пригласил в свою жизнь Иисуса Христа. Он идет в правильное направление. Он имеет общение с Иисусом Христом, с тем, который знает будущее. В таком человеке Иисус Христос воцаряется на том троне, где до него сидело собственное «я» человека. И теперь он, то есть Иисус Христос, начинает влиять на решение жизни этого человека. Он теперь не только его Спаситель, но преимущественно его Господь. Только тогда Иисус может вести человека, и шаг за шагом он начинает исполнять план, предначертанный ему Богом. Только тогда в жизнь человека входит порядок и гармония. Только тогда можно быть уверенным, что божественное предназначение будет исполнено. А ты, дорогой радиослушатель, столкнул ли ты когда-нибудь твое властное «я» с трона твоей жизни? Пригласил ли ты Иисуса Христа, чтобы Он стал властелином и Господом? Если нет, сделай это сейчас, сегодня еще не поздно. Иисус хочет и может сейчас стать твоим Господом. Пригласи Его и открой Ему свое сердце. Если мы пригласили Его стать нашим Господом, то мы должны дать Ему право продолжать быть таковым. Признаком того, что Иисус воистину стал нашим Господом, будет наше ясное и осознанное желание следовать за Ним. Это можно сравнить с девушкой, вступившей в брак. Она всю себя посвящает любимому человеку, связав с ним свою судьбу до конца жизни. При этом она, конечно, теряет часть своей прежней свободы, но она идет на это с радостью, потому что исполнять желание любимого для нее гораздо приятнее, чем свои собственные. Она знает, что вся ее жизнь после свадьбы будет результатом этого добровольно принятого решения. Так и мы с вами, дорогие друзья, приняв Иисуса своим Господом по доброй воле и с радостью всю свою дальнейшую жизнь будем пожинать плоды этого решения. Мы тогда докажем, что Он наш Господь, когда час за часом, день за днем, год за годом мы подчиняемся Его воле. А теперь посмотрим, какие стороны нашей практической жизни нуждаются в особом контроле со стороны того, кому мы обязались повиноваться. Например, такими областями жизни являются наш разум, влечение, наши денежные дела, планы на будущее, супружество, свободное время и общественная жизнь. Пусть каждый задаст себе вопрос, имеет ли Иисус полное право во всех этих отраслях моей жизни? И потому, чтобы рассудить обо всем этом, пусть каждый ответит сам себе на такие вопросы. Искренно ли я хочу раскрыть в молитве каждую из этих областей моей жизни перед Господом, чтобы Он один руководил мной в этом? Царит ли во мне Христовый мир? Или я обезобочен и чувствую, что что-то не в порядке? Радостно ли, всею ли душою я следую в этом направлении за Христом? Или испытывая я боязнь и страх? Стремлюсь ли я упрочить, усилить власть Христа надо мною, или считаю, что хватит того, что у меня есть? Итак, первой области нашей жизни – это наш разум. Полностью ли управляется Иисусом наш мозг, наш разум? Ведь он как бы пульт управления всей нашей деятельности. Поэтому так важно, что входит в наш разум, в наш мозг. Апостол Павел в 4 главе в послании к Ефесянам говорит нам о суетности человеческого ума, о помраченном разуме. Но дальше следует повеление – отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего. Это в послании к Ефесянам в 4 главе, стихи 22 по 23. Как же нам обновиться духом нашего ума? Один из способов, и он очень прост, но эффективен, это систематически заучивать наизусть стихи из Библии. Слово Божие таким образом как бы пропитывает наш мозг, участвует в мыслительных процессах, освежая, направляя и обновляя наш ум. Итак, что питает нашу мысль? Один ли Христос господствует в ней? Он ли определяет, что входит в наш разум? Затем, перечисляя области нашей жизни, мы назвали влечения. Подчинены ли они власти Иисуса Христа? Влечение – это наше стремление, увлечение, страсти, желания, наклонности. Как обстоит, например, дело с нашей едой, с нашим сном? Апостол Павел в послании к Ефесянам говорит о том, что мы все некогда жили по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Но теперь в Иисусе Христе Дух Святой, действуя в нас, производит свои плоды, и одним из этих плодов является воздержание. В первом стихе 12 главы книги Притч сказано: «Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда». Проверим себя самих. Не нужно ли нам усилить воздержание над каким-то из своих влечений? Далее, подчинены ли Иисусу Христу наши заботы об имуществе, наши денежные проблемы? Все мы тратим изрядочное количество времени на заботы о деньгах, зарабатывая, добывая, подсчитывая, стремясь к ним. В первом послании к Тимофею, в 6 главе, стих 10, апостол Павел говорит, что корень всех зол есть сребролюбие. Сколько мы теряем времени? Порой не досыпаем. Мы обрекаем себя на множество хлопот и беспокойств из-за погони за теми вещами, которые нам в вечности не пригодятся, которые мелки и временны. Сам Иисус Христос учит нас в 6 главе Евангелия от Матфея не заботиться ни о пище, ни об одежде, потому что знает Отец Небесный все наши нужды, и все это приложится, если мы будем искать прежде всего Царствие Божие. Проверим же каждый себя, не слишком ли мы увлечены материальным. Не забываем ли мы о том, что быть под властью Иисуса Христа – это значит быть щедрым не только на словах. Как, например, жертвуем мы на дело Божие? Будем помнить, что, делясь с тем, что нам посылает Господь, мы только возвращаем Ему полученное от Него. Далее, подчинены ли Иисусу Христу наши жизненные планы? «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Для каждого из нас Иисус имеет совершенный жизненный план. Он ведет нас в такое будущее, которое принесет нам благословение и изобилие. Стараемся ли мы следовать Его плану? Не пытаемся ли мы исполнять наш собственный план? Всегда ли мы спрашиваем в молитвах о Его планах?

если мы еще не нашли себе спутника, мы имеем чудную возможность просить Иисуса послать нам этого человека. Земная жизнь слишком коротка, чтобы прожить ее с неправильным человеком. Как можно быть уверенным в правильности выбора, в благополучии и счастье семейной жизни, если не Господь Иисус Христос соединил наши сердца? Далее, посвящено ли Господу Иисусу Христу наше так называемое свободное время? Да, жизнь коротка. Мы как трава, не успели зазеленеть, как уже увядаем. Мы не можем позволить себе терять времени попусту. Трудиться мы должны, доколе есть день. Как говорит Христос, приходит ночь, когда никто не может делать. Слово Божие призывает нас, и так смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Чем мы, например, занимаемся после работы? На что уходит время? На добрые дела? Или, скажем, на телевизор? Христова ли воля нами при этом руководит? Может ли Господь одобрить то, как мы, например, проводим выходные и вечера? Подчинена ли воле Христа наша общественная жизнь? Ведь это весьма важный вопрос. Каким людям дано на нас влиять? Чье мнение нам выслушивать? Помните, в Ветхом Завете, в Третьей книге Царств, царь Роваам послушал не тех людей и в результате лишился израильского престола. Соломон говорит: «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Обращающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружится с глупыми, развратится». Пребывает ли с нами Иисус, когда мы посещаем друзей и знакомых, или мы оставляем Его за дверями? Согласован ли с Его волей круг наших знакомств? Ведь Иисус Христос — Господь. Он имеет власть над вселенной, всех ее законов. Но подчинил ли я мою жизнь Ему? Почему человек восстает против Его господства, Его власти? Причина — греховная натура человека, его мятежное сердце. Да настанет день, когда перед Иисусом Христом преклонятся все без исключения, воочию увидев Его Господом. Но, дорогие друзья, мы с вами имеем несравненную возможность преклониться перед Ним уже сейчас. Эту возможность мы получили, пригласив Его владеть троном нашей жизни. Теперь же, подчинив Его воле все стороны нашей жизни, нашей практической деятельности, мы получим обильное благословение уже в нашей земной жизни. Заглянем в свое сердце, дорогие радиослушатели. Что Иисус Христос говорит лично тебе о Своем господстве? Уступил ли ты полностью трон твоей жизни Ему? Думаешь, что ты даже не можешь себе представить, как чудесно изменится твоя жизнь, если ты примешь решение твердое и неуклонное верить себе власти Господа Иисуса Христа? Я призываю вас решиться на этот шаг. Вы не пожалеете, если сделаете это сейчас. Просто обратитесь к Господу хотя бы с такими словами: «Дорогой Иисус, благодарю Тебя, что Ты спас меня, а теперь я хочу признать Тебя не только Спасителем, но и Господином моей жизни. Царствуй в ней один, Господь Иисус. Во всем подчиняю мою волю Твоей святой воле. Благодарю Тебя за чудную возможность знать Тебя и служить Тебе, Господь мой и Бог мой. Направь мою жизнь Сам. Аминь». Подумай, дорогой друг, что владеть тобою будет тот, кому подвластны не только твоя и моя жизнь, не только все земные правительства, но и вся вселенная. Да, Иисусу Христу подвластна вся вселенная. А в твоем сердце царствует ли Он?

Вы недовольны собой? Вы не являетесь гением, не обладаете выдающимися способностями и не имеете особых дарований. Посредственность — вот мой удел, думаете вы. Дни бесцветны и однообразны. Несмотря на все это, ваша жизнь может иметь великое значение. Иоанн не сотворил никакого чуда, но Иисус сказал о нем, что из рожденных женами не восставал больше Иоанна. Главной задачей Иоанна было свидетельствовать о свете, и, может быть, это станет и вашей задачей. Иоанн удовлетворялся быть гласом вопиющего в пустыне, лишь бы этот глас привлекал людей ко Христу. Согласитесь быть глазом, звуком, который слышен, но не виден, зеркалом, которое исчезает от ослепительного блеска солнца, отражающегося в нем. Исполняйте свое назначение с сознанием, что Он видит ваш каждый момент, и у Него своя, отличная от людей, мера важности событий и дел. Мы слабо представляем себе, как много делается сеятелями правды. Они ведь направляют мысли людей ко Христу. О них будут вспоминать люди, как о тех, кто дал первый толчок в правильном направлении. Я буду вполне доволен, если над моей могилой не возведут пышного мавзолея, но простые люди, собравшись вокруг нее, скажут: «Он был добрый человек, чудес он никаких не сотворил, но он говорил слова о Христе, через которые я обратился к Господу и принял Его своим личным Спасителем. Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». Матфея 20:26. Нам хочется быть первыми во всем, во всяком начинании, всяком деле. Быть впереди, в строю передовом, своей грудью ленту рвать у цели. Сам Бог вложил желание это в нас, полезное, хорошее стремление. Но чтобы огонь напрасно не погас, Он дал ему святое направление. Кто хочет первым быть, передовым, стань всем слугой, отдай себя собрату, стань скромным, необидчивым, простым, не жди возмездия, не служи за плату. Пускай никто не знает о тебе, пусть имя не в неоновом свечении, и сам ты не мечтаешь о себе, а просто исполняешь назначение. Ты верный раб, служителю дверей, с возвышенным стремлением жить победно. Господь сказал при мудрости своей, что первым быть ты должен стать последним.

24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в дороге, дома или на работе. Мы вместе с вами. Христианское радио «Радио МВИ».

0: Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа слушайте проповедь, в 4 часа детский час. В 5 часов в эфир выйдет проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Это интересно». В 8 часов проповедь Евгения Бейни. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Послание к Галатам, глава 4. «Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче!» Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Но тогда, не знавши Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познавши Бога, или лучше, получивши познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы? Боюсь за вас. Не напрасно ли я трудился у вас? Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я, как вы. Вы ничем не обидели меня. Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Ревнуют по вас нечисто, и хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Хорошо ревновать в добром всегда, а не только в моем присутствии у вас. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос? Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Ибо написано «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной». Итак, братья, мы дети не рабы, но свободной. Послание к Галатам, 5 глава. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. За что же гонят меня братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас! К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается — «люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух — противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Послание Галатам, глава 6. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Видите, как много написал я вам своею рукою. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтоб вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Впрочем, никто не тягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с духом вашим, братья. Аминь.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

и Бог мой, жизнь всего основа. Им стало все, и все к Нему идет. Он дух, Он свет, Он истина и слово. Бог есть любовь вовеки в род и род. Меня Он спас, отдавши в жертву Сына. Христос теперь ходатай в небесах. Господь своей любовью всесильной и ныне властен в трудный миг спасать. В земном пути бывают ураганы, и если я случайно упаду, Его бальзам врачует сердце раны, к Нему всегда за помощью иду. Как хорошо, что Он мой верный кормчий, приемля с верой Божьей дары, хочу всегда и в светлый день, и ночью за все Его благодарить, за то, что Он доселе мне помог. Хвала Тебе, стотысячна осана, великий, вечный, милующий Бог.

момент творения. Антиэволюционное поведение. Когда мы сравниваем наши знания о материальном мире, полученные опытным путем с библейским учением, не остается сомнений, что в Библии изложена абсолютная истина. Что же касается теории эволюции, то многое в окружающем нас мире ей противоречит. Например, Дарвин говорил, что на основе естественного отбора не могут возникнуть жертвенные отношения. Один вид не станет ничего делать ради блага другого вида. Но в реальности правила Дарвина не действуют. Можно привести в качестве примера несколько существ, которые помогают другим себе в ущерб. В числе таких альтруистов – муравьи. Некоторые виды муравьев действительно помогают другим видам себе во вред. Пустынные медовые муравьи затаскивают личинок некоторых видов жуков к себе в муравейник, где кормят и выращивают их. Мало того, что эти муравьи обделяют заботой своих собственных личинок, они еще и скармливают их личинкам жуков, по причинам, которые остаются неизвестными для ученых. Матка в таких муравьиных колониях часто теряет способность к воспроизводству потомства, и вся колония в конечном итоге погибает. На протяжении многих лет наша радиопередача «Момент творения» рассказывает о примерах взаимоотношений в живой природе, полностью противоречащих теории эволюции. Напрашивается предположение, что наш всеведущий создатель затем и создал эти альтруистические жертвенные отношения, чтобы развенчать недомыслие тех, кто не желает признавать его как творца. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Притчи 12:25.

Где передача «Это интересно». Поход и ночное звездное небо — это варианты того, как можно вызвать одну из сильнейших позитивных эмоций — восхищение. Ночью можно увидеть великолепные виды Божьей природы и восхищаться красотой и мощью увиденного. А разглядывая россыпь звезд на небе, человек осознает всю необъятность Вселенной. Восхищение — это одна из граней счастья. Даже если на сегодня планировалось весь день провести дома, то нужно хотя бы 15 минут этого дня уделить прогулке на воздухе. Ощущение счастья зависит на 40% от наследственной предрасположенности воспринимать события в позитивном ключе, 10% от внешних факторов — погоды, друзей, дохода и так далее. На оставшиеся проценты влияют только наши действия и мысли. Следовательно, счастье или удовлетворенность жизнью, мир, радость зависит в большей степени от нас. Для того, чтобы быть счастливым, нужно присутствие Бога в нашей жизни. Согласно результатам исследования, люди, которые регулярно посещают церковь, считают себя счастливее и более удовлетворенными жизнью, чем те, кто не религиозен. Для того, чтобы чувствовать себя удовлетворенными жизнью, нам нужно какое-то время тратить на помощь другим людям. Добрые поступки активизируют ту же часть мозга, что и при исцелении, улучшают самочувствие и повышают уверенность в себе. Всегда можно начать с малого. Например, когда вы захотите себе приготовить чай, почему бы не спросить у коллег, хочет ли еще кто-нибудь чая? Чувство благодарности уничтожает воздействие негативных эмоций, поэтому стоит говорить спасибо не только друзьям, но и врагам. Чтобы упростить себе задачу, просто старайтесь воспринимать их поступки как уроки судьбы. Они всегда преподносятся человеку, чтобы научить дать новый опыт или подтолкнуть в нужном направлении. Самой улыбчивой нацией признаны тайцы. В активе у жителей Таиланда порядка 10 видов улыбок на все случаи жизни. Ученые подтверждают, что улыбка связана с центром удовлетворения. И даже если вы заставляете себя улыбаться через «не хочу», у вас гарантированно повысится настроение. Не нужно держать зло. Злость и зависть — самые страшные чувства, убивающие даже легкие искорки счастья. Безделье очень быстро портит настроение. Припомните, какими насыщенными бывают рабочие дни и какая пустота появляется во время отпуска, особенно если он затянулся. Безработные люди обычно менее счастливы, чем работающие. У тех, кто часто испытывает положительные эмоции, лучше тонус. Те, кто доволен жизнью и говорит за это спасибо, реже страдают от ожирения и диабета. Чувство благодарности запускает в организме особые химические реакции, в результате которых активизируется иммунитет. Надо учиться уметь замечать позитив в обычных жизненных мелочах и радоваться каждому утру, солнечному или дождливому. Человек, который радуется счастью других людей, всегда будет счастлив сам. Для человека радость — это желанное чувство. Собственно, вся жизнь человека проходит в поисках радости, если можно так выразиться. Умение искренне радоваться за других не всякому человеку дается. Такое умение нужно воспринимать как подарок от Господа. Когда человек умеет радоваться за других, значит, он не умеет завидовать, не корыстен, не умеет злобствовать, не умеет ненавидеть весь мир. Получается, что радость за других как бы очищает внутренний мир человека от плохих чувств, которые ее могут разъедать, как ржавчина. В жизни много есть примеров, когда завистливый человек много болеет, еще больше завидуя и злясь на здоровых. Поэтому способность радоваться за других — это продление своей собственной жизни и наполнение ее покоем и доброжелательностью, что так свойственно счастливым людям.
Как часто люди в поисках счастья прибегают к каким-то неестественным, нездоровым, обманчивым и опасным способам, когда есть такой доступный — просто радоваться за другого. В Библии содержится около 200 текстов, в которых Бог призывает нас радоваться. Если бы Бог не хотел, чтобы мы радовались, или для Него главным была бы наша печаль духовная, то Бог не упоминал бы столь много раз слово «радость» на страницах Священного Писания. Очень важно быть благодарными Господу за все то, что ты имеешь в своей жизни. Важно научиться ценить то, что имеешь, быть довольным всем. Это изменит вашу жизнь и наполнит ее радостью.

В моем детстве не было молитвенных домов или детских собраний. А если доводилось видеть Библию, то только у одной очень милой соседки, бабушки Мартинс. Каким-то чудом у нее сохранилась немецкая Библия и даже с иллюстрациями знаменитого Юлиуса Штора. Она часто рассаживала нас вокруг себя и рассказывала о многом из сокровищницы Священного Писания. Мама наша тоже вела усердно свято-молитвенную жизнь. В это время верующие уже тайно собирались для богослужения, поэтому мы кое-что знали о учении Христа. И вот однажды в поздний зимний вечер заволновались жители нашего барака. Все показывали в одну сторону — темное небо. Вначале с перепугу нельзя было понять, что это такое. Мы видели в воздухе, но за дальней черной линией горизонта красную стрелу. Все стояли, боясь шевельнуться. Одни считали, что это знамение, и Христос грядет. Тогда вступила в разговор моя мама и сказала: «Это не может быть ни знамением, ни явлением. Когда Христос грядет, то Его увидит всякое око и по всей земле. А это горящая стрела ниже линии горизонта, и лишь немногие ее видят». Наконец, несколько человек из молодых пошли в направлении красной стрелы. Вскоре все стало ясно. Оказывается, кто-то на крыше сарая положил металлический лом на электропровода, который от замыкания нагрелся до красна, а издали казался в темноте ночи горящей стрелой. Вот так просто по-мирскому, а божественное явится иначе. Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом». Деяние 1.11. Последние годы мне становится особенно трудно уезжать из дому. Можно понять, семья большая, община, да и годы уже не молодые, не говоря о болезни. И самое главное, только вработаешься, а тут уезжай. Вернешься и снова вникай в то, что уже было ясным. Так теряешь часы и дни, драгоценное время. Но одному я всегда удивлялся. Лежу больной, подходит время уезжать. Встаю кое-как, все приготавливаю и в дорогу. Куда девается болезнь? Еще не было случая, чтобы я болел в поездках. Хотя всякое бывает. Порой приходится на ночь одевать почти всю взятую с собой одежду. Окна в помещениях разбиты, отопление не работает, и это в холодное время. И как приятно, когда откроешь багаж и увидишь письмо от дочки, которое она вложила перед отъездом. И так происходит каждый раз. Вот, прочтите одно из таких писем, которое согрело меня в холодной дороге. «Дорогой папа, я люблю тебя и жду тебя. Возвожу очи мои к горам. Откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, как луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. В любви твоя дочь Лиза». Весь текст был окружен цветами и множеством сердечек. Библия говорит: «Утешайте, утешайте, народ мой» — Исаия 41. «Утешайте друг друга сими словами» — 1 Фессалоникийца 4.18. Разве бывает лучшее утешение на земле, чем утешение Словом Господним, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которое Бог утешает нас самих? 2 Коринфянам 1:4.
Как-то на работу в миссию приняли мы доктора Тони Гроссгауэра. Мне показалось, что он в печали, размышлял, как сможет прожить на малую зарплату с семьей. Я склонился к нему и сказал: «Тони, у нас, у работников миссии, великое преимущество. У нас цветной банковский счет, тогда как у остальных людей он обычно черно-белого цвета. Но ты смотри на тот счет, который там вверху». Он удивленно взглянул на меня и спросил: «Как цветной счет?» «Мы», — ответил я, — «всегда в долгах». Теперь он улыбнулся и сказал, что его печаль была в другом. Не о зарплате он думал. Но с тех пор при встречах мы часто спрашиваем друг друга: «Ну и как неземное?» Я думаю, у него много на счету в Небесном банке, потому что сейчас Тони трудится и руководит отделами миссии и больницами в нескольких мусульманских странах. Я часто вспоминаю про одного миссионера, которому предложили стать президентом нефтяной компании в Китае с гигантским окладом, но он ответил отказом. Американец, который предложил ему эту должность от имени американских бизнесменов, был удивлен. «Неужели еще мал оклад?» «Нет», — ответил миссионер, — «оклад превосходный, да должность мала». «Что это, продавец керосина? У меня, правда, сейчас очень малый заработок, но зато великая должность — посол неба на земле». Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.

24 апреля 1968 года мы приехали в Латвию из Казахстана. Буквально через несколько часов моя жена попала в больницу, а через 7 дней там оказался и я. Маму с нашими детьми и еще с одной семьей поселили в одну комнату. Через месяц нам дали квартиру в старом довоенном двухквартирном доме в 7 километрах от деревни. Наконец мы получили извещение о том, что в Ригу из Казахстана пришли контейнеры с нашими вещами. Мать и жена переживали, не зная, как их получить. Жена пришла ко мне в больницу и рассказала обо всем. Я стал просить врачей, чтобы меня отпустили на один день домой, но они не согласились. Неожиданно вечером к маме и жене заехали Григорий Абрамович Гам и Андрей Яковлевич Левин. Выслушав женщин, они сказали: «Завтра Бог придет к вам на помощь, а теперь помолимся». После искренней молитвы они уехали. На другой день утром приходит главный врач и отпускает меня на один день домой. Слава Господу! Мы с женой прошли 4 километра, сели на поезд и приехали в Ригу. «Как же мы справимся?» – спрашивала жена. А я еле двигался с перебинтованной шеей. На контейнерной станции уже собрались клиенты, но я ни на кого не смотрел. В зале какой-то мужчина, сидя на стуле, вытянул свои ноги поперек прохода. Я обошел их, а он ноги убрал. Когда я подошел к окошку и спросил, что следует мне дальше делать, меня опять направили к окну в обратном направлении. И опять выставленные ноги. Жена шепчет мне: «Посмотри, как он похож на твоего брата». «Да ты что, Иринка, такого не может быть», — только и ответил я. Когда я дошел до ног, мужчина опять убрал их, так что я не успел обойти. Вдруг он рассмеялся и встал. Это был действительно мой брат Давид. От радости и удивления я ничего не мог понять. «Ты откуда? И как мог знать, что мы здесь? Что ты здесь делаешь?» Жил он тогда за 4000 километров от нас. Вдруг в его душу закралось беспокойство за нас. Дух стал побуждать его срочно вылететь к нам. Он поделился с женой Лизой, а та сказала: «Если дух побуждает, ты должен лететь». А ведь прошло менее месяца, как мы уехали из Казахстана. Прилетев вчера вечером в Ригу, он узнал, что мы сегодня будем здесь. Вот так и состоялась наша встреча. Как мы благодарили Господа! Вчера молились и сегодня получили ответ. В тот же день мы привезли вещи в нашу квартиру. Они остались разгружать, а я пошел через лес в больницу. Брат нарубил в лесу дров, сделал черенки для лопат, отремонтировал окна, двери и через один день улетел назад. Он переживал, что мы пили не из стаканов или кружек, а из банок, и что жили далеко от поселений, и что у нас не было денег. В те трудные времена нас выручила мама. Уезжая с хутора, брат плакал и говорил: «Бедный Яшка, наш бедный Яшка». Действительно, мы пережили много трудностей, но несчастны мы никогда не были. Напротив, были всегда счастливы. Ведь сказано: имея пропитание и одежду, будем довольны тем. И все это мы имели. Правда, нам латыши сказали, что в этом месте нет воды. «А у нас будет», — ответили мы. Они показали старый высохший мелкий колодец, который был на краю холма. Из колодца сбоку торчала труба. Когда-то лишняя вода вытекала через эту трубу. Колодец был глубиною метра полтора. После работы я выкопал еще 30-40 сантиметров, а сбоку сделал полку, которая должна была служить холодильником. Утром, когда все встали, то увидели, как из трубы бежит кристально чистая холодная вода. Подойдя к колодцу и открыв крышку, мы обнаружили, что он полон воды. Оказывается, что из колодца текла ключевая вода. Какая это была вкусная вода!
И сегодня, вспоминая об этом, благодарю Господа за ту воду, которую Он нам послал. И текла она столько, сколько мы там жили. Когда я позже посетил Латвию, то посетил и этот хутор Янут-Тытманы. Но дом и колодец бесследно исчезли, как будто их никогда и не было.

«Без веры угодить Богу невозможно», — убеждал я лежавшего на больничной койке в углу латыша. Другие же больные молча слушали, изредка прерывая разговор вопросами. И вдруг во мне раздался голос доброго пастыря. «Сейчас придут делать тебе смертельный укол, но ты не разрешай». «Странно», — подумал я и продолжал беседу. Вдруг открывается дверь. Входит врач из соседнего поселения. Не поздоровавшись, говорит мне: «Левин, быстрее опустите одежду». Она, быстро сделав укол, оставила двери открытыми и исчезла. Больные в палате удивились. Что она делает в больнице? Ведь этот врач работает в соседнем поселении, километров 8 от нас. И только тут я пришел в себя. Что я сделал? Встав за приоткрытые двери в углу палаты, я начал молиться. «Господи, я не бодрствовал, я виноват. Если мне теперь умереть, то я рад, ведь я давно хочу к Тебе. Если жить, то написано, что смертоносное выпьют и не повредит им. В любом случае, я виноват. Делай со мною, как Ты найдешь нужным. Аминь». Вероятно, врачи больницы знали, что это за женщина, но от разговоров на эту тему категорически отказывались. Через несколько месяцев по болезни я вновь оказался вынужденным побывать на приеме у главного врача в клинике. «Левин», — сказала она, — «вам нельзя делать уколы в нашей поликлинике, а лекарства покупайте в отдельных аптеках». «Спасибо», — тихо ответил я. Она повторила, и я снова тихо поблагодарил. Наконец, врач не выдержала и все сказала еще раз громким голосом, и потом добавила: «Вы меня поняли?» Я с первого раза отлично понял, но стены имеют уши. Она облегченно вздохнула и откинулась на спинку стула. Раньше она всегда была сердита и груба, а после этого случая она совершенно изменилась. К концу приема она еще сказала: «Всегда, когда

себе, закрыв двери на замок, расспрашивали о том Боге, в которого я верю. О случае с уколом и о советах главного врача я никому не рассказывал. Через год, когда в октябре 1975 года мы переехали из Латвии в Германию, уже во Фриленде я прошел медицинский осмотр, и врач сказал мне, что подобные уколы действуют 6 месяцев, а миновал уже год, и потому я могу быть спокойным. Сегодня это далекое прошлое. Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Евреям 13:6.

Недавно был у нас в гостях наш украинский директор Александр Петрович Савченко со своей женой Таней. Вечером за стаканом чая мы вспоминали дни прежние, когда были просвещены страданиями, как сказано в послании к евреям 10:32. Говорили о многом, и Александр вспомнил о пресвитере, который их венчал, и который, между прочим, заметил он, отсидел 10 лет за одну букву «У». Еще до войны как-то шел он с ведром краски и кистью и обратил внимание на огромный плакат, на котором было написано «Жизнь стала лучше, жизнь стала веселей». И. В. Сталин. Брат не удержался и дописал в конце одну букву «У». Получилось «Жизнь стала лучше, жизнь стала веселей Сталину». Органам власти не составило труда проверить, кто рядом работал на стройке, какой краской написано, и посадить пресвитера в тюрьму. Брату отбывать срок было трудно, а зато легко отвечать на вопросы заключенных «За что сидишь?». Он всем говорил «За букву У». Сам Христос свидетельствует, ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все. Матфея 5:18. Насколько важна одна буква или даже одна черточка или точка, мы видим даже уже в земном законодательстве. Что же говорить о вечном? Однажды в Италии человек, отсидевший долгие годы в узах, просил помилования, чтобы остаток жизни провести на свободе. На это министр юстиции написал в резолюции: «Помиловать невозможно, оставить в тюрьме», и передал данную просьбу королю Умберто. Это было в 1844 году. Король внимательно прочитал просьбу заключенного, взял перо и перенес запятую своего министра на одно слово влево. В результате получилось «помиловать», «невозможно оставить в тюрьме». Затем написал «утверждаю» и расписался. Долгосрочник был освобожден. Сам Бог говорит: «Я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». Иеремия 1:12. Недавно мне рассказывал мой друг, что одному из крупнейших богословов нашего времени было предложено сказать экспромтом проповедь на тему родословной «Один родил другого», и он растерялся, не нашел, что сказать. В сибирской деревне после войны частные квартиры, где проходили богослужения, были переполнены. В те времена большинство служителей были в лагерях и труд армии. И вот вперед вышел неграмотный брат и, заикаясь с великим трудом, прочел несколько стихов из первой главы Евангелия от Матфея, где сказано, что один родил другого, и так далее. Закончив чтение, он поднял глаза и сказал: «Все они родились, и все они умерли, и мы тоже все родились. Теперь умереть черед за нами. Ты готов? Кайся!» И многие люди обращались к Господу. Это было время, когда многие изголодались по слышанию слов Господних. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда Я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря, из Китая.

метаться от севера к югу, ища слово Господня, и не найдут его. Амоса 8:11-12. Ибо сказано: «Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. 2 Коринфянам 6:2. А ты готов?

0: Мы ждем Христа, не правда ли, братья, сестры? С надеждой в сердце, что так близок час, когда откроет небо нам свои объятия и от всех бед земных избавит нас. Мы говорим друг другу: время близко, и с сожалением смотрим на людей, которые в пороках пали низко, не замечая страшной участи своей. Да, время близко, время так серьезно. Родные, не пора ли нам взглянуть, пока еще совсем не стало поздно, не на чужой, на свой житейский путь? Вот здесь, сейчас, сидя в этом зале, пусть каждый взвесит искренне себя. Пусть каждый спросит: Господи, не я ли тот, кто сегодня предает Тебя? Нет, не за деньги, как продал Иуда, еще дешевле, за пустую ложь, за клевету, что сею я повсюду, хоть с виду на такого не похож. Не я ли тот, который за обиду готов вредить друзьям из-под тишка, кто за наживой потерял из виду могучий светоч Божья маяка? Не я ли, встав на гордом пьедестале, своих ошибок не хочу признать? И в час последний, Господи, не я ли тот, кто так беспечно продолжает спать? Друзья, ведь Бог сегодня поднимает большое решето в руках своих, и как зерно Он церковь просевает. Не подступает ли к сознанию страх, что, занявшись ненужными делами, в заботы окунувшись с головой, мы даже не заметили, как сами просеялись с ненужной шелухой? А на устах Иисуса прославляя, мы будем жизнь беспечно продолжать, учить других, того не замечая, что нам самим-то небо не видать. Да сохранит нас Бог от этой доли. Но все зависит только лишь от нас. И если будем жить по Божьей воле, мы средь спасенных встретим славный час. И в славный день, когда придет Спаситель, услышим мы, как скажет Он, любя: «Ты верный раб, войди в мою обитель, я приготовил место для тебя». Аминь.
1: Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Притчи 12:25.

брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В течение этой недели я желаю делиться с вами своим личным опытом, как я получил исцеление от Бога в то время, когда вся известная медицинская помощь оказалась неэффективной. Темой радиобесед этой недели будет «Бутылочка Божьего лекарства». В сегодняшней радиопередаче я желаю, как я уже сказал, рассказать вам, как я открыл чудное Божье лекарство. Это имело место в первые годы Второй мировой войны. Как вы наверняка уже знаете, я по своему происхождению англичанин. Служил я в течение 5,5 лет во время войны в британской армии в качестве медицинского помощника. В течение 3 лет я служил в пустынях Северной Африки, сначала в Египте, затем в Ливии и потом в Судане. В пустыне было 2 вещи, с которыми мы соприкасались каждый день – песок и солнце. Я провел целый год в пустыне, не видя ни единого тротуара, ни единой дороги. Мы путешествовали по песках, спали в песке. Часто у нас появлялось впечатление, что мы даже едим песок. С песком мы соприкасались днем и ночью. В сочетании с солнцем он оказывал на кожу некоторых людей вредное действие. К числу этих людей принадлежал и я. В случае со мной, а также многих других солдат, это вредное действие проявлялось в разрыве кожи стоп и рук. Я был непригодным для службы. Офицер моей части боролся за то, чтобы меня не перевели в госпиталь, потому что он знал, что в данном случае он потерял бы меня навсегда. По этой причине я провел в пустыне еще много месяцев, пробуя исполнять свои обязанности. Но, наконец, он был вынужден отпустить меня в госпиталь. Я прошел 3 или 4 военных госпиталя и пробыл в них целый год. Я встретил там солдат, которые пробыли 2 года на Среднем Востоке и провели 18 месяцев в госпитале с такой же болезнью, как я. Я получил много сложных диагнозов моей болезни, которых уже не помню. Но в общем, главным диагнозом была хроническая экзема. Я получил самое лучшее в эти годы лечение, но оно мне не помогло. Я видел многих других солдат с такой же болезнью, но и им лечение не принесло никакого улучшения. Есть в климате Египта нечто отрицательное, если речь идет о кожных заболеваниях, особенно для людей, непричастных к этой части мира. Обыкновенно все серьезные случаи заболеваний, ожоги и другие, отправлялись в Южную Африку. Мое же состояние не было столь серьезное, и моя служба в британской армии не была чрезвычайно важной, чтобы отвезти меня для лечения в Южную Африку. Поэтому я лежал в кровати, ожидая изо дня в день, что принесет мне будущее. Я находился в госпитале целый год, а это довольно долгий промежуток времени. В это время я навязал личные взаимоотношения с Богом, пережил второе рождение, а также был наполнен Святым Духом. Но у меня было мало знаний. Я очень мало знал Библию. Я просто имел Библию и не имел возможности к кому-либо обратиться за помощью в это время, кроме Бога и Библии. Поэтому я начал исследовать Библию, желая страстно найти что-либо, говорящее о моем здоровье. У меня не было в это время каких-либо теорий об исцелении. Я просто сознавал, что нуждаюсь в нем. В моих руках была Библия, и у меня было много времени, чтобы ее читать. Никаких других занятий у меня не было. Таким образом, я исследовал Библию, чтобы найти в ней что-нибудь, говорящее, как нужно верить Богу, чтобы получить исцеление. И вот в один день я наткнулся на некоторые стихи из книги «Притчей».
Эти стихи я стал называть Божьей бутылочкой с лекарством. И я намерен процитировать эти стихи для вас сейчас. Они записаны в 4 главе книги притчей, стихи от 20 до 22. Читаю. «Сын мой, словам моим внимай, и к речам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Именно эта последняя фраза арестовала все мое внимание. «Здоровье для всего тела его». Я понял эту фразу хорошо. Речь шла о здоровье всего тела. И я подумал, что если буду иметь здоровье во всем своем теле, то в нем не найдется места для любой болезни. И это есть то, что обещает мне Бог. После этого я посмотрел на объяснение слова «здоровье» и нашел, что в оригинале стоит слово «лекарство». А мне так нужно было хорошее лекарство. Я видел ясно, что Бог обещает мне лекарство, которое принесет мне здоровье всему моему телу. И я подумал, это дословно то, что мне нужно. Я читал это место опять и опять, ясно понимая, что Бог через свое слово посылает мне помощь. Стих 20 говорит, «Сын мой, словам моим внимай, и к речам моим преклони ухо твое». В стихе 22 сказано следующее. «Потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здоровье для всего тела его». Это слова Господни. После этого я обратил внимание на фразу «для того, кто нашел их». Это было для меня больше, чем чтение Библии. Это было чтение Библии, результатом которого было нахождение того, что Бог желает подарить. Итак, я получил полное медицинское лечение, возможное в те времена, но так как оно мне не помогло, я принял решение. Это было наивное решение. Я решил, что буду и рассматриваю Слово Божье как лекарство. Это было критическое решение в моей жизни. Я беру Божье Слово как лекарство для моего физического тела. Когда я сделал это решение, сам Господь сказал мне негромко, но очень ясно. Вот что Он сказал. Когда доктор прописывает больному лекарство, информация, как принимать его, написана на бутылочке. Это моя бутылочка с лекарством. А информация на бутылочке. Лучше изучи ее. Бог напомнил мне, что доктор не обещает ничего, то есть добра от лекарства, пока больной человек не будет принимать его согласно инструкциям на бутылочке. Будучи медицинским помощником, я, конечно, все это ясно понимал. Тогда я решил изучать инструкции на бутылочке и скоро увидел, что там было 4 специфических указания на принятие Божьего Слова как лекарство для физического тела. Вот эти инструкции. Номер 1. «Словам моим внимай». Номер 2. «К речам моим преклони ухо твое». Номер 3. «Да не отходят они от глаз твоих». И номер 4. «Храни их внутри сердца твоего». Я прекрасно понимал, что для того, чтобы получить пользу от лекарства, в которое я имел такую великую нужду, я должен следить и следовать этим 4 направлениям. Понятно, я не в состоянии изложить вам все детали, подробности, но хочу вам сказать, что я уже начал это делать. Я склонял свою голову перед Библией каждый день, 3 раза после еды, потому что так люди принимают лекарство. Я сказал, «Господь, Ты сказал, что эти Твои слова будут лекарством для всего моего тела, и поэтому я принимаю их теперь как лекарство во имя Иисуса». В течение нескольких месяцев приема этого Божьего лекарства я получил результат, который обещал мне Господь. Я был совершенно здоров в каждой области своего тела.
Было время, около 15 лет тому назад, когда я записал весь свой вышеизложенный опыт на магнитофонную ленту. И вот один год тому назад в Англии, в Лондоне, я встретил одного человека из Пакистана, пакистанца, который рассказал мне, что он стал христианином. Он также рассказал мне, что страдал от хронической экземы в течение 20 лет. И одного дня он прослушал мою кассетную ленту с информацией о том, как я болел экземой и как нашел Божье лекарство. Он решил делать то, что делал я, и сказал мне, что в его случае лечение длилось не больше 2-3 дней. Он был совершенно исцелен также от своей 20-летней экземы. Это и есть мое свидетельство о том, что Божье лекарство творит чудеса исцеления. Я желаю также сказать, что в течение всей текущей недели мы будем беседовать на эту же тему. Наше время истекло. До встречи в эфире завтра. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Духовные размышления на каждый день. Иисус взглянул на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». Марка 10 глава, 21 стих. Одно. Спасение. Если кто-то говорит вам: «Запомните только одно», вы понимаете, что это действительно важно. И если не обращать внимания на то, что вам сказано, наверняка с вами случится что-то плохое. Приведем несколько примечательных выражений в Библии со словом «одно». «Одного тебе не достает» — Марка 10:21. «Спасение». «Одно знаю» — Иоанна 9:25. Уверенность. «Одно только нужно» — Луки 10:42. Общение. «Одно делаю» — Филиппийцам 3:13. Служение. «Одного просил я» — Псалом 26:4. Ожидание. В первом случае богатый молодой человек спросил у Господа Иисуса, что делать, чтобы наследовать вечную жизнь. Если вдуматься, этот вопрос бессмысленный. Чтобы получить наследство, не надо делать ничего, просто вы получаете его после того, как кто-то умирает. Тот юноша думал, что сможет унаследовать вечную жизнь посредством соблюдения закона. Но, желая земных благ и делая их своим Богом, он нарушил как первую, так и последнюю заповедь. Исход 20:3-17. Мы можем наследовать вечную жизнь только через крест, а не впоследствии соблюдения закона. Совершение добрых дел, посещение церкви, крещение или чего-то еще. Дар вечной жизни обретается посредством веры в Господа Иисуса Христа.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва – это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Притчи 12:25.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа предлагаем вашему вниманию послушать проповедь.

Дорогие радиослушатели, сегодня мы начинаем чтение книги Людмилы Плет «Путем исканий». Предисловие автора. Дорогой читатель, после выхода в свет трилогии о пробуждении в Южной Африке прошли многие годы. Первая книга «Пробуждение начинается с меня» была напечатана в декабре 1989 года. То есть 13 лет тому назад, отозвавшись среди русскоговорящих таким громким эхом, которого, пожалуй, ни я и никто другой не ожидали. Складывалось впечатление, что среди христиан различных конфессий она вызвала настоящую духовную революцию. Однако, как это обычно часто бывает, мнения разделились. Большинство читателей с восторгом приняли написанное, заявляя, что это именно то, что так давно желала услышать их уставшая от формального христианства душа. Но были и такие, которые яростно восстали, объявив настоящую войну как самим книгам, так и их авторам. Правда, в своих нападках критики всячески обходили стороной Эрла Штегена, обрушивая шквал возмущений и негодования на ту, которая, собственно, только донесла его слова до своих соотечественников на понятном им русском языке. Каких только нареканий мне не пришлось выслушать. Сколько нелестных слов, недобрых замечаний и обвинений в мой адрес было высказано не только устно и письменно, но и на страницах серьезных христианских изданий. Впрочем, это не столь важно. Главное, что книги достигли своей цели, разбудили народ Божий, встряхнув и выведя его из духовного сна и опасной успокоенности. Они заставили тысячи христиан, как бывших в Советском Союзе, так и в других странах мира, пересмотреть и заново переоценить свое христианство и хождение перед Господом. Ведь ни для кого не секрет, что духовное состояние народа Божьего сегодня остается желать много лучшего. Практически во всех христианских церквях и общинах, независимо от их деноминации, наблюдается прогрессирующее духовное охлаждение, скатывание к обрядности, внешней форме служения и готовности идти на компромисс с миром и грехом. По этой причине вопросы, поднятые в трилогии, были очень актуальны, так как задевали за живое и побуждали детей Божиих серьезнее задуматься о своей вере и отношении к Господу. А это именно то, в чем мы, христиане последних времен, больше всего нуждаемся. Ведь освящение и более глубокий, вдумчивый подход к вере и хождению пред Богом является нашей самой большой и насущной проблемой. К слову сказать, это было когда-то и моей болью, побуждавшей искать Бога и Его истины. Когда во время миссионерских поездок читатели задают мне один и тот же вопрос, почему эти книги невозможно читать без сокрушения и слез раскаяния, я могу только сказать, что скорее всего это потому, что в продолжении 7 лет работы над ними я плакала и сама. Это был мой процесс очищения и та духовная мельница, которая мелет медленно, но мелко. С тех пор прошли годы. За это время многое изменилось. Подтверждая истинность хорошо известных нам слов, все течет, все меняется. Теперь, после долгих раздумий и молитв Господу, я решилась снова взяться за перо и, отвечая на просьбы сотен читателей, рассказать о своем долгом и мучительно трудном пути духовных исканий. То, что было пережито на протяжении 10 лет христианской жизни, нашло отражение на страницах книг трилогии, так как из свидетельств и проповедей Эрла Штегена я брала именно то, что касалось моего сердца, внося ясность в путаницу человеческих понятий и мышлений. Признаюсь, что очень бы не хотела, чтобы из этого замысла получился только своего рода автобиографический роман или еще хуже – пресловутые мемуары. Нет. Со страниц этой книги мне хотелось бы заговорить к твоему сердцу, читатель, поделиться с тобой радостями и печалями, победами и поражениями, удачами и ошибками, пережитыми мною на том пути исканий, которым, возможно, проходишь теперь и ты. Кто знает, не станет ли это для тебя нужной помощью. Быть может, тихие часы уединения с книгой в твой разум и сердце польется тот самый озаряющий свет, который в трудные минуты посылал мою метущуюся душу Господь, даруя утешение, мир и желанный покой. Важно, чтобы с этих страниц тебе говорила не я, а Бог, который, как никто другой, знает, в
чем ты нуждаешься и как тебе помочь. Мы люди, все такие разные, и можно только удивляться, насколько индивидуально подходит каждой душе Господь, как мудро и тонко работает над нами Дух Святой, если, конечно, мы позволяем Ему это делать. Рассказывая о себе, делясь своими раздумьями и тем, что смогла пережить в близости с Господом, вспоминая о Его милости и строгости ко мне, я вовсе не хочу подчеркнуть свою незаурядность и особенность, выделившись тем самым из общей массы людей. Нет, я прекрасно понимаю, что каждый человек по-своему незауряден и неповторим. И есть немало таких, жизнь которых намного ярче и удивительнее моей. Так что если бы о них написать книгу, то это было бы что-то потрясающее. Кроме того, я также хорошо сознаю, что при личном свидетельстве, в котором описываешь происходящее с тобою событие, невозможно обойтись без употребления извечных личных местоимений «я», «мне», «меня». Часто само по себе уже действует отталкивающе, создавая впечатление якалки. Но как этого избежать, не знаю. Одно лишь вселяет надежду, что если последующие строки будут написаны под водительством Господа и Духа Святого, тогда, несмотря ни на что, они смогут стать помощью и благословением. Поэтому, приступая к своему рассказу, я умоляю Небесного Отца, чтобы Он прославил в нем свое великое и святое имя. «Людмилка, доченька, да проснись же ты, наконец, ведь в институт на занятия опоздаешь». Мамина мягкая рука ласково гладит мою голову. Голос звучит откуда-то издалека, с трудом достигая моего сонного сознания. Однако последние слова буквально скидывают меня со стула. Протирая заспанные глаза, бросаю быстрый взгляд на будильник и от испуга теперь уже полностью просыпаюсь. Остается 15 минут до отхода автобуса, которым я обычно добираюсь до института. Торопливо одеваюсь, наспех чищу зубы и споласкиваю лицо, почти не слыша, как мама нарочисто сердито мне выговаривает. «Сколько раз уже просила тебя не засиживаться допоздна за учебниками? Видишь, настольная лампа опять всю ночь напрасно прогорела. Ведь говорила же тебе, чтобы заводила будильник перед тем, как вечером садишься заниматься». В ответ я только улыбаюсь, так как хорошо знаю, что мама на меня вовсе не сердится и в тайне сердца своего очень рада за дочь, которая пошла по ее стопам в медицину. Чмокнув мамульку на ходу в щечку, выскакиваю на лестничную площадку и, увидев, что лифт, как всегда, занят, стремительно сбегаю вниз с 8-го этажа. Как хорошо, что остановка находится всего в 20-30 метрах от дома. Запыхавшись, влетаю в автобус, говорю на ходу ему спасибо и с облегчением опускаюсь на оставшееся свободное место. В сердце ликование и радость. Благодарю тебя, Господь, что все-таки успела. Прошу, чтобы ты со мною был и в этот день. Благослови и помоги пройти через все с тобою. Аминь. Такими вот сверхскромными были иногда в студенческие годы мои утренние молитвы. Ах, как давно это было! Сколько воды с тех пор утекло! Сколько напряженных сессий и трудных экзаменов осталось позади! В то время они казались мне самым тяжелым испытанием. Тогда я, конечно, еще не знала, что много раз жизнь поставит меня перед такими проблемами и трудностями, о которых в те юные годы я даже не предполагала. Однако, несмотря ни на что, теперь, когда мне перевалило за 50 и голову покрыла седина, а за плечами остались десятки лет мучительных исканий Бога и смысла жизни, я снова, как и в юности, с радостью могу сказать: «Благодарю тебя, Господь, что до этих пор ты мне помог. Прошу, будь со мною и дальше, чтобы, направляемая твоей сильной рукой, я смогла дойти до намеченной тобою цели». Детство и юность. Голос Божий. Мои родители уверовали и стали христианами за год до моего рождения. Поэтому я могу только благодарить Господа за проявленную ко мне милость, что уже в чреве матери я могла находиться под действием благодати Божией. Много позже, когда я была уже девушкой, мама сказала мне, что их духовное горение, искание живого Бога и пламенеющую первую любовь ко Христу она может видеть во мне. Таким образом, благословение родителей стало впоследствии моим благословением, и в этом нет никакой моей заслуги.
Говоря об этом, невольно думаю о всех матерях и отцах, которые своей жизнью и хождением пред Господом определяют судьбу и духовную жизнь своих детей задолго до их рождения. С кровью и молоком матери ребенок впитывает в себя все то, чем она живет, что испытывает и что переживает. Однако эту прямую зависимость я осознала намного позже, с началом своих собственных исканий Господа. До этого мое христианство, как, впрочем, и христианство многих подобных мне детей, выросших в христианских семьях, представляло собой не что иное, как религию моих родителей. Насколько себя помню, я вместе с моей старшей сестрой и четырьмя младшими братишками склонялась на колени для молитвы, если папа и мама начинали молиться. Когда родители шли на воскресное богослужение, они, разумеется, брали с собой и нас, шестерых детей. Таким образом, в детстве и ранней юности мои понятия веры в Бога и служения Ему складывались под влиянием и, возможно, даже неосознанным воздействием моих родителей, хотя нужно им отдать должное. Они ни к чему нас насильно не принуждали. Обычно дети, часто не сознавая этого, подражают своим родителям как в плотском, так и в духовном отношении. Поэтому стоит ли удивляться, что, впитывая в себя понятия и традиции отцов, они становятся приверженцами той христианской конфессии, в которой выросли. Дети лютеран становятся лютеранами, дети баптистов – баптистами, дети пятидесятников – пятидесятниками и так далее. Так было и со мной. Мои родители относились к церкви христиан веры евангельской пятидесятников, поэтому до 18 лет все мои понятия и взгляды формировались под влиянием этого христианского учения. К сожалению, как это, увы, бывает в любой деноминации, со временем у меня сложилось мнение, что наша вера самая правильная, а наша церковь единственная истинная. Что касается других верующих, то на них я, как, впрочем, и другие такие же духовные, смотрела свысока, считая, что они нашего уровня еще не достигли, и для них многое сокрыто, а то и просто находятся в заблуждении. За таких нам, духовным, советовали молиться, чтобы Господь открыл им духовные очи, но от общения с ними предостерегали, чтобы ненароком не подпасть под их пагубное влияние. Можно только удивляться, как обманул нас, христиан, в этом сатана, сея недоверие, подозрение, неприязнь и даже открытую вражду друг к другу, несмотря на то, что все мы служим одному Богу и стремимся в одно небо, где встретятся лишь те, кто соединен в одном Духе Божием, который никогда еще в себе не делился. Итак, возрастая в данной христианской конфессии, я переживала в ней все, что для нее характерно, и в частности так называемое крещение Духом Святым со знамением иных наречий. Правда, у меня проявление этого дара с самого начала было отмечено чем-то особенным, что я поняла лишь много лет спустя. Когда я пережила духовное крещение, мне было всего лишь 7 или 8 лет. Это произошло так. Когда мне и некоторым другим детям в гостях, у которых в те дни я была, отец моей подруги предложил об этом молиться, я приняла это совершенно нормально, потому что в семье и в нашей общине нередко уже слышала об этом. С детской верой и непосредственностью я вместе с другими детьми склонилась на колени, и прошло немного времени, как мои уста стали произносить непонятные и досели мне неведомые слова. Не помню, чтобы при этом я что-то особенное пережила или испытала. Никакого возложения рук тоже не было. Помню только, что по совету отца моей подруги я несколько раз повторила слово «крести». На этой молитве заговорили на незнакомом языке еще некоторые дети. Позже тот дяденька нам сказал, что над каждым таким ребенком видел видение. Над одними спускающегося голубя, над другими язык пламени. Потом мы, дети, снова продолжили свою игру и о случившемся больше не говорили. Так у меня произошло так называемое крещение Духом Святым. Как это понимается пятидесятническим учением, если не считать одной особенности? Вечером того же дня меня позвали к себе ночевать две верующие женщины, которые по национальности были немками. Проснувшись у них следующим утром, я ничего не могла понять. Обе сестры сидели у моей постели с заплаканными лицами и со слезами тихо молились.
Когда я спросила о причине их слез, они, не вдаваясь в подробности, сказали мне только: «Ах, милая девочка, ты не сможешь этого понять. Всю ночь Господь говорил нам через твои уста на немецком языке». Помню, как меня поразили тогда их слова. «Как это на немецком?» – переспросила я. «Ведь я же его совсем не знаю». Но никаких пояснений по этому поводу я не получила, и мой детский разум уже через несколько минут был занят чем-то другим. Ведь я же была еще совсем маленькой, и мои мысли заполняли тогда игрушки, куклы и игры. Проходили годы. Я училась в школе, переходя из класса в класс. Учеба давалась легко. К тому же я была очень старательной и усидчивой. Кроме того, насколько я себя помню, у меня с раннего детства была мечта стать врачом. Моя мама, которая имела фельдшерское образование и после войны более 30 лет проработала медсестрой, сумела вложить в меня любовь к медицине. Она всегда удивлялась, когда я, сидя в кабинете, где она работала процедурной сестрой, не дыша, наблюдала, как вводилась в вену игла и в шприце появлялась кровь, после чего пациенту вводилось предписанное лекарство. Я смотрела, как она ставила на спину больного банки, как втягивалась краснея и синея под ними кожа. Все мои куклы были истыканы иголками, потому что я постоянно делала им уколы. Обычного для детей страха от вида крови у меня не было, и мама часто говорила, что я родилась, чтобы стать врачом. Поэтому тот факт, что я все 10 лет в школе была отличницей, было для меня первым и непременным условием к достижению заветной цели. Все учителя в школе знали о моем горячем желании стать врачом и всячески поддерживали меня в этом. Кроме занятий в школе, обычных детских игр и художественных книг, которые я одну за другой буквально проглатывала, меня ничего больше не интересовало. Так как я никогда не была ни октябренком, ни пионеркой, ни комсомолкой, все в школе знали, что я верующая, и ребята нередко дразнили меня богомолкой. Все попытки пионервожатых учителей и классных руководителей заговорить со мной о Боге и вере в Него не приносили никаких результатов, потому что я обычно отмалчивалась. На их вопрос, заставляют ли меня верить, я всегда отвечала коротким «нет», не вдаваясь ни в какие подробности. Не раз я прибегала со школы домой и в испуге пряталась за печку, потому что мальчишки насмехались и по-всякому обзывали за веру в Бога, а иногда даже кидали меня камни. Вот в такой системе и в такое безбожное время мы тогда жили. Подобное пришлось пережить многим детям христиан, не говоря уже о их родителях. Однако, должна сказать, что необходимость стоять за веру, подвергаясь насмешкам, унижению и преследованиям, делала христиан, в том числе и их детей, более серьезными и ответственными в вопросе служения Господу. Поэтому я безмерно счастлива, что мое христианство в детские и юношеские годы формировалось именно в то трудное атеистическое время, наложив отпечаток на всю последующую жизнь. К сожалению, несмотря на необходимость стоять и бороться за веру в Бога, моя духовная жизнь не отличалась глубиной и исканием близкого контакта с Ним. Так продолжалось примерно до 17-18 лет, когда после окончания школы я в тот же год поступила во Владивостокский медицинский институт, сделав таким образом первый шаг к достижению заветной цели. Казалось бы, все шло прекрасно, и мне надлежало бы только благодарить Бога и радоваться, прилагая все старания к тому, чтобы стать хорошим врачом, тем более, что эта профессия мне казалась самой лучшей для христианки. Но было одно «но», которое тревожило мою душу, заставляя снова и снова задаваться тем же вопросом. А правильно ли я сделала свой выбор профессии? Совпадает ли мое желание стать врачом с волей Божией? Будет ли Он всегда со мной в этом? Такие мысли волновали меня не случайно. Дело в том, что еще учась в школе, я впервые услышала голос Божий. На богослужениях, проповедях и беседах братьев-проповедников я слышала, что Бог и теперь может говорить к человеку посредством пророчеств или видений,
Как известно, у христиан учение пятидесятников, контакт с Богом и познание воли Его осуществляется в основном с помощью даров. Позже я тоже столкнулась с таким подходом. Однако в те юные годы у меня было иначе. Бог сам совершенно неожиданно заговорил со мной так, что это заставило меня остановиться и замереть, вслушиваясь в Его голос. Это произошло, когда мне было 15 лет. В то время я закончила 8 классов, в связи с чем для школьников был организован торжественный вечер с выдачей удостоверения о 8-летнем образовании. За несколько дней до этого торжества, зная мою любовь к литературе и хорошую дикцию, мне предложили прочитать на вечере один небольшой рассказ в прозе, обращенный к молодежи и затрагивающий вопросы чистоты и искренности первой любви в условиях начинающейся в те годы грубоватой пошлости, что вылилось позднее в известное нашему поколению молодежное движение хиппи. Предложенный рассказ мне очень понравился, потому что соответствовал моим личным взглядам и представлениям. Поэтому на вечере я прочитала его так, что некоторые из наших очень уж модерных девушек выбегали из зала с криком: «Нет, я не могу этого слышать!» На следующий день после занятий ко мне подошли две учительницы. Одна – преподаватель русского языка и литературы, другая – учитель биологии, и спросили, не хотела бы я поступить в школьный театральный кружок, так как у меня есть на это способности. «Кстати, Людмила, кем ты хочешь быть?» – неожиданно задала мне странный вопрос учительница русского языка и литературы. Хотя, являясь нашим классным руководителем, хорошо знала, что я буквально брежу медициной. Не знаю почему, то ли потому, что впечатления от вчерашнего вечера были еще так живы, то ли потому, что мне хотелось просто подурачиться, но неожиданно для себя самой я ответила: «Кем? О, наверное, я стану артисткой». Не успели прозвучать эти слова, как сверху справа раздался спокойный и в то же время какой-то особенный по своей силе мужской голос. «Артисткой? Нет. Ты будешь писать книги». Это прозвучало в моих ушах так отчетливо и ясно, что, умолкнув, я стояла как завороженная. Несмотря на любовь к русскому языку и литературе, а также увлечение чтением, у меня никогда не было даже мысли о том, что буду когда-нибудь писать книги. Кто мог мне такое сказать? Что это был за голос? Около меня стояли две женщины, а со мной говорил мужчина. Ничего не понимая, я оглядывалась вокруг, ища глазами того, кто только что со мной говорил. «Людмила, что с тобой? Кого ты ищешь?» — донесся до меня голос учительницы биологии. «Ты что, не слышишь мой вопрос? А как же тогда с профессией врача? Ведь ты же всегда говорила, что хочешь стать врачом». «Да, конечно, я буду врачом». «Это была просто шутка», — пробормотала я, все еще находясь под впечатлением услышанного голоса. И тут же снова прозвучали слова. «Нет, ты будешь писать книги». «Книги?» — мысленно недоуменно переспросила я. «Книги? Какие книги?» И тут же, озорно, по-детски следуя своей ребячей фантазии, так и не понимая, что со мной происходит, закончила. «О, да! Я напишу о себе такой роман!» В ответ на это теперь уже в третий раз прозвучал тот же голос. «Роман? О себе? Нет. Ты будешь писать о других». Голос умолк и больше не повторялся. В полном смятении я молчала и смотрела на учительниц, прекрасно понимая, что не могу им этого рассказать. А они с изумлением смотрели на меня, не в силах понять причину моего более чем странного поведения. В тот день я возвращалась из школы домой, занятая одной мыслью. Кто со мной сегодня говорил? О Боге я почему-то даже и не думала. Будучи в своем отроческом возрасте, довольно скрытой и замкнутой, я не сказала ничего родителям и долго не могла в ту ночь заснуть от мыслей, кто же это мог быть. Почему я его не видела? О каких книгах он мне говорил?
пережитое, так и осталось бы тайной, и, скорее всего, с годами просто забылось, если бы тот же голос не прозвучал так же неожиданно во второй раз. Это произошло в 1966 году, когда мне исполнилось 17 лет. И я после окончания школы готовилась к вступительным экзаменам во Владивостокский медицинский институт. Наши соседи уехали в отпуск и оставили ключ от своей квартиры, чтобы я могла у них спокойно учить экзаменационные билеты. Никто не мешал, и я могла быть одной целые дни и недели. Временами, отрываясь от учебников, я склонялась на колени и просила Господа помочь мне поступить в мединститут. Однажды, когда я так молилась в тишине, отчетливо прозвучал мужской голос. «Лучше было бы для тебя оставаться так, как ты есть». Вздрогнув от неожиданности, я оглянулась. В комнате никого не было. «Что же это? Кто сейчас со мной говорил?» С удивлением подумала я и вдруг вспомнила, что уже слышала этот голос 2 года тому назад. «Да, но что значат для меня эти слова? Почему мне лучше оставаться так? Как это понять? Неужели Господь не хочет, чтобы я стала врачом? Тогда почему Он не сказал мне об этом прямо? Разве не мог Он совершенно ясно сказать, что на это нет Его воли? А может, это вовсе не Господь? Тогда кто же? Ведь я же отчетливо слышала голос». Размышляя так, я снова стала усиленно молиться, изливая пред Богом свою душу, снова и снова выражая свое огромное желание стать врачом. «Господи, — говорила я, — где я еще смогу лучше послужить Тебе и людям, помогая им в страданиях и являя свою любовь?» Так я молилась в слезах, когда вдруг снова прозвучал надо мной тот же голос, повторивший те же самые слова. «Лучше было бы для тебя оставаться так, как ты есть. Ни слова больше, ни да, ни нет, а только лучше было бы для тебя». Я горько плакала, всем своим существом не желая согласиться с мыслью, что мне не суждено быть врачом. Последующие несколько дней прошли в полном смятении. Я не знала, что делать, продолжать ли готовиться к экзаменам или забрать из института свои документы. Но что я скажу маме, которая только и живет надеждой, однажды увидеть свою дочь врачом? Я снова и снова взывала к Господу, прося о ясности, но ответа не было. Бог молчал. И тогда я решила сделать следующее. Закончив школу с отличием, я как медалистка имела право поступить в институт при сдаче одного профилирующего предмета, если сдам его на отлично. В случае же неполучения отличной оценки я шла в общем потоке, сдавая со всеми все вступительные экзамены. Не получив желаемой ясности от Господа, я решила готовиться только по профилирующему предмету, которым была химия. В случае, если не сдам ее на отлично, прекращу дальнейшие попытки поступить в институт, приняв это как волю Божию. На этом мы сегодня заканчиваем чтение книги Людмилы Плет «Путем исканий». Продолжение вы услышите завтра в это же самое время. Обильных вам Божьих благословений!

Крылатая тетрадь. Я хочу рассказать вам, люди, очень трогательный рассказ. То со мной приключилось летом. Перешел я в 10 класс. Мы, мальчишки, играли в парке, птичьим турили голосам, на качелях цветочной арки улетали под небеса. Мяч коняли в траве кудрявой, наблюдали стрекозный лед. По ручью, что струился рядом, отправляли бумажный флот. На той скамье парка приходила под кровлю лип с неизменной своей тетрадкой одна девушка, инвалид. Костыли положив на травку, чувств неведомых нам полна, в свою старенькую тетрадку что-то вписывала она. «Эй, кому ты там пишешь, Стенси?» В неразумии детском своем часто корчили мы гримасы и порой обзывали ее. Только девушка не сердилась на мальчишек-озорников и старательно выводила строки новых своих стихов. Нежный взгляд свой на нас поднимет и сердечно благословит, призывая Господне имя. «Я прощаю вас», — говорит. Ее кротость нас раздражала,

Злая смелость вскипала враз, будто в плоть проникала жало, ядом зла отправляя нас. И решил я допечь Тихоню, ее вывести из себя. Под разосвесисто пышным кленом план свой выдал ребятам я. У меня идеи, мальчишки, на нее я обрушу град. Эти цепкие ежики-шишки налеплю на ее наряд. Разозлю ее, но не вышло. Разозлить ее не удалось. Нежный голос в ответ я услышал. Тебя любит Иисус Христос. Тогда выхватил я тетрадку, со всех ног пустился бежать. Вот теперь ей совсем не сладко с костылями меня догнать. Я гримасничал, видя слезы. Наконец, пусть поплачет, пусть. Но опять ни одной угрозы не сорвалась с девичьих уст. Не ругала, не проклинала, лишь просила вернуть тетрадь. В стороне, ожидая финала, хохотала мальчишья рать. Я же рвал листы из тетради, и бумажный сложив самолет, развеселье мальчишек ради, отправлял его ловко в полет. Но девушка что-то шептала, потом громко произнесла: «Это все я тебе посвящала, мой Иисус, лишь тебе хвала. Вы летите, стихи, летите в мир насилия и суеты. Это все твое, мой Спаситель, через это прославься ты». Встала девушка и аллеей, не оглядываясь, пошла. А стихи, самолеты летели, все летели в потоках тепла. Детвора, что гуляла в парке, вновь и вновь запускала их. И последний листок из тетрадки оставался в руках моих. Я стоял завороженный, словно во мгновение серьезным став. Лист, исписанный почерком ровным, восхищаясь, все больше читал. И простые слова коснулись сердца искренностью своей. Чувства светлые встрепенулись и воскресли в душе моей. Я бежал по аллеям сквера, самолетики собирал. Мое сердце огнем горело, образ девушки не исчезал. Дома я утюгом разгладил и прошил все листочки те. Из крылатой этой тетради я узнал о Голгофском кресте. Я читал и читал сквозь слезы и Спасителя познавал. Образ древней Голгофы ожил и пред взором моим стоял. Больше девушку я не видел, хоть старался ее найти, что прощение просить за обиду и тетрадку ей возвратить. Через год в этом самом парке я крещение принимал и о первой сестре-христианке с благодарностью вспоминал. Те стихи, рожденные в сквере, я читаю теперь наизусть по молитве смиренной веры. В них прославился Иисус.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radio.mv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Притчи 12:25.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь. А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Слава Господу, братья и сестры, мир Божий всем вам. Мы всегда радуемся, когда в Доме Божьем. Это самое лучшее место, где нам приятно находиться. Я люблю повторять, что у христианина два хороших места. Это дома хорошо, где в семье уют, приятно, уважение, достаток и так дальше. И в Божьем доме еще лучше, потому что здесь особо ощущается Божье присутствие и Божья благодать, где мы восстанавливаем наши силы, где мы опять набираемся веры, где мы опять и имеем и обретаем богатства, которые с небес посылаются для всех нас. Я хочу, братья и сестры, сегодня также делиться Божьим Словом. И я буду читать из Ветхого Завета, из книги Неемия. Я немножко расскажу об этой книге. Последняя, 13 глава этой книги, я выборочно прочитаю некоторые стихи. 4 стих. «А прежде того священник Елиашив, представленный при доме Бога нашего, близкий родственник Товии отделал для него большую комнату, в которой прежде клали хлебные приношения, ладан и сосуды, и десятины хлеба, вина и масла, положенные законом для левитов, певцов и привратников, и приношения для священников». Седьмой стих. «Когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Елиашив, отделил для Товии комнату на дворах Дома Божия, тогда мне было весьма неприятно, и я выговорил и выбросил все домашние вещи Товии вон из комнаты и сказал, чтобы очистили комнату, и велел опять внести туда сосуды Дома Божия, хлебное приношение и ладан». До сего места. Я хочу, дорогие друзья, сегодня говорить о такой специфической теме, которая присуща всем верующим людям, как восстановление. Мне, вам, всем нам время от времени надо научиться восстанавливать свои отношения с Богом. Не секрет, они теряются. И личные отношения, и могут теряться отношения церкви, как единицы Божьей в этом мире, которая может также где-то потерять, как Божий народ, правильные взаимоотношения с Богом. И вот эта книга Неемии, она охватывает период, когда уже Божий народ вернулся из плена Вавилонского, когда уже Медоперсия сменила Вавилонскую империю. И Неемия, этот человек, был виночерпием у царя Артаксеркса, это персидского царя. И вот пришел брат и рассказал, народ уже вернулся, перед этим Зарававель, Иисус, сын Иосидеков, храм отстроили, часть людей вернулась туда. И, естественно, этот человек на чужбине расспросил, как там на родине малой или большой, как он называл ее, потому что уже прижился в этой Персии на очень высокой должности при царях. И тот сказал о бедственном положении Божьего народа. и Иерусалим разрушен, и храм, то есть не храм, а стена разорена, ворота сожжены и так дальше. И ему стало печально, он опечалился. И отпросился, я уже сокращаю повествование, отпросился у царя пойти и заботиться, там это слово употребляется, заботиться о Божьем народе. Первый вывод, который я хочу сказать, о Божьем народе всегда кому-то надо заботиться. И Неемия был образцовым таким человеком, который очень успешно заботился об этом народе. Он осмотрел этот Иерусалим и восстановил эту стену в рекордные 52 дня. Эта стена, он организовал работу. Там были проблемы. Вы знаете, организовать какую-то важную работу, затрачивать надо силы внутренние, дисциплину наводить и так дальше. И он это все сделал. Когда строили эту стену, то были разные проблемы. Писание говорит, что были герои, которые работали, не покладая рук, копье держали, потому что враги, значит, которые были, окружали, они досадовали, что кто-то заботится, что народ Божий поднимается, и они старались устрашить. Были люди, которые работали. Писание говорит, что начальствующие и знаменитейшие люди, там есть такой стих, «не наклонили шеи своей, чтобы поработать для Господа Бога своего». Их не заставляли на кого-то работать. Это люди Божьи были, но не захотели, не наклонили шеи, чтобы работать для Господа Бога своего. Там подчеркивается. Но были и другие. Некто Шалум такой вывел, наверное, сыновей не было, доченик своих вывел. И они работали. Это не девичья работа, эти камни таскать. Пример какой, как воспитал своих дочерей этот человек. И тоже из начальствующих. Написано начальник полуокруга Иерусалимского. И он так работал. Очень много людей было, которые жертвенно работали.

работали. Там написано, сколько ни усилий употребили. И мы знаем, что даже эти Товия, Гешем, Санавалат, это враги окружающие, они всячески старались помешать этой работе. И мы делаем второй вывод, что всегда, когда вы будете восстанавливать свои отношения с Богом, найдутся те, кто будут мешать в этом деле, важном деле, чтобы вы оставались в этом таком униженном состоянии, потеряв правильные отношения с Богом. И вот они восстановили эту стену. Иудеи, особенно там он много раз употребляет такое слово «знаменитейшие», «начальствующие», они угнетали своих братьев. Я, говорит, им выговорил, так Неемия говорит, «Как вы смеете угнетать братьев?» Они пожаловались, что наши дети в рабство отданы. Мы не можем налог платить царю, потому что иудеи забирают наших сыновей и дочерей в рабство. И я им сказал, говорит Неемия, мы выкупаем своих братьев у язычников, а вы своих братьев порабощаете. И я заставил их вернуть поля, незаконно присвоенные, виноградники, отпустить своих братьев, которых они взяли в рабы. Одним словом, он очень большую работу провел. И даже это человек, который очень много молился, 12 раз упоминается, что он молился. И он любил говорить, «Помяни меня, Господи, что я сделал для храма Твоего, для народа Твоего». Когда человек обращается к Богу и говорит, «Ты ж не забудь, Господи, помяни, что я сделал». Наверное, большой ценой ему это досталось. Очень много усилий употреблено было этим Божьим человеком, чтобы восстановить этот Божий народ. И вот, наконец, наступил 7-й месяц, это месяц, когда праздники были осенние уже, и народ собрался и начали праздновать, читать книгу «Водяных ворот». Они читали Библию или Тору, так сказать, тогдашним языком, и употребляли толкование, чтобы народ мог ясно понимать. И вдруг на народ сошла благоговение, народ начал плакать. Слово Божье касалось, очень сильно касалось Божье Слово. Все, кто мог понимать прочитанное, были на площади. От утра до обеда читалось Слово, потом исповедовались люди. Исповедовались, это открывали свои грехи. Отпустили чужестранных жен, потому что они породнились с языческими, что Бог запрещал народами. Много-много дел было, и написано, сошла великая радость. Веселье было далеко слышно. Потом они осветили эту стену. Два хора было, шли по этой стене, молились и пришли. Очень увлекательная книга. И вот все это было сделано за короткое время этим великим Божьим человеком. И ему надо было вернуться на свою службу в Персию. И он оставил Иерусалим. 12 лет он был, там упоминается в этой книге, 12 лет был областеначальником Иерусалима или этой области, округа Иерусалимского. И вернулся в Персию. Написано, пробыл несколько дней. И опять вернулся в Иерусалим. Ну, специалисты, я читал толкование, считают, что где-то прошло около года. Туда зашел, употребляется слово «несколько дней». Пробыл там, но душа его была с Божьим народом. И он вернулся обратно. Прибыл в Иерусалим и увидел, что опять все поплыло. Левиты на полях работаете, а чего вы здесь? Опять десятины не даются, ни приношения, ничего нету. Он же
до этого взял обязательства, что будут все, наладил службу, все-все было. И это, братья и сестры, говорит нам, что Божий народ очень сильно нуждается в крепком, сильном Божьем руководстве. И это руководство осуществляется через людей. Стоило Моисею оставить Израиль на 40 дней, и он не просто в командировку на отдых уехал, на аудиенцию с Богом на гору пошел, и уже народ сделал тельца. Мы знаем, цари ослабляли внимание в народе, и народ в идолопоклонство впадал. Мы знаем, апостол Павел, открывая церкви, писал послание, возвращался к этим людям, потому что уклонялись с Божьего пути. Коринфянам пишет: «Третий раз иду к вам, третий раз, что с жезлом к вам идти?» Начались разные проблемы в Божьем народе. И вот, братья и сестры, когда он зашел туда, он увидел, что первосвященник Елиашив, это внук Иисуса, сына Есидекова, потому что мы читаем, при Зарававеле был первосвященником Иисус, сын Есидеков, у него был сын Иоаким, а вот у Иоакима уже Елиашив, первосвященник, то есть внук Есидекова, Иисуса, сына Есидекова, первосвященник. Знаете, что он сделал? Он сделал для Товии, аммонитянина, комнату при храме. При храме комнату. И аммонитяне были злейшими врагами. В 23 главе книги Второзакония написано, что не может аммонитянин и моавитянин войти в общество Божьего народа вовек. Это злейшие враги. И когда отстраивалась стена, то Товия был злейший враг. Всячески препятствовал, чтобы она не строилась. Смеялся. Посылал, вооружал людей против того, чтобы не дать достроить стену. А Елиашив добровольно комнату отдал при храме, не где-нибудь там на задворках Иерусалима, а в центре, в храме Божьем, комната для врага Божьего. И, знаете, это как-то не вкладывается, это добровольно. Бывает иногда враг завоюет, как написано в Плаче Иеремии. Враг протянул руку свою на самое ценное, что находится в святилище, и забрал сосуды твои, плачет Иеремия. И сказано: язычники вступают во святилище твои, о чем написано, что нога их не должна быть там. В 73-м псалме сказано: все разрушил враг во святилище, рыкают они среди народа твоего, среди собраний твоих. Но там борьба была, завоевали. Сражался и не устоял. Боролся и победили. Понять можно. Хотя, конечно, надо бороться. А тут добровольно. Добровольно отдал комнату при храме. И потому что он был близкий родственник Товии, породнились вроде дети или, может, внуки. Породнились, там сложно понять, но есть написано, что они породнились. И уже как-то так, как откажешь? Это называется компромисс. В наше время, когда демократия, так сказать, заполонила наше мировоззрение, мышление, компромисс считается чем-то положительным. Стороны уступают, ты подвинься, я подвинусь, и мы придем к консенсусу. И мы примем решение. А в Божьем слове, в Божьих принципах компромисс – это что-то страшное. Это что-то недопустимое, что происходит в Божьем народе, когда
Люди уступают добровольно, соглашаются с какими-то греховными поползновениями. И дружба с миром есть вражда против Бога. И вот посмотрите, что произошло. В этой комнате, которую он написано, она была очень большая. Конечно же, большая. И он ее отделал, чтобы Товии было приятно в этой комнате находиться. И в этой комнате прежде было хлебное приношение. Это прообраз откровения Божьего Слова. И хлебное приношение выбросили. Его не стало при храме. Там был ладан. Это прообраз молитвы, и она угасла. Там были сосуды Божьего дома, и их выбросили куда-то. И не стало в Божьем доме сосудов, занял Товия. Там были запасы вина. Запасы вина в Ветхом Завете – это прообраз радости в Духе Святом. Вы знаете, друзья, какая радость есть в Духе Святом? Это новое вино, которое пьют верующие. Разум обновляется от этого нового вина. И его не стало. Радости не стало. Уныние пришло в Божий народ. Масло. Это прообраз помазания Духа Святого. Когда Дух Святой сходит и помазывает на определенные служения, его не стало. И десятины, и приношения для священников, левитов, и привратников, и певцов. Это прообраз служения, и служение тоже пошло на убыль. Товия занял комнату. Армией сражался, не победил. Устрашал, угрожал, пытался убить Неемию, приглашал его на какие-то сходки, чтобы убить. Не получилось. Породнился и завоевал. И все угасло в Божьем народе. И Неемия сказал, и мне было очень печально, что такое в народе. Братья и сестры, нужны люди, когда в народе упадок духовных сил, когда в народе опустошение, когда угасли молитвы, когда нехватка Божьего откровения в проповеди, когда сосуды Божьего дома, они являются как-то выброшены или угасло это все дарование Духа Святого. Мы нуждаемся, чтобы было восстановлено это служение. Нужны люди, которые бы восстановили. И прежде всего, они печалятся. Мне было печально от того, что сделал этот первосвященник. И я, говорит, выговорил всех, собрал. Там такое место, слово есть, стих. Поставил их на свое место. И выбросил все вещи Товины домашние вон из комнаты. И Писание говорит, освятил эту комнату. Значит, она была осквернена. Освятил и возвратил все прежнее, что должно быть в этой комнате. Возвратил на ее место. И много-много другого сделал он. И я верю, братья и сестры, что мы должны сегодня в наше время возродить служение в церкви. Когда Неемия пришел, то прежде всего он восстановил стену. Это ограда Божьей церкви, Божьего народа. И самое слабое место в Божьем, в этой стене – это ворота. Ворота, они означают служение, правление. Если власть – это ключ в Библии, ключ Давида у Иисуса Христа, то есть власть, которая полная, он имеет, обладает абсолютно, как он сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. В Откровении сказано, ключ Давидов я имею. То ворота – это правление или служение, которое есть. И его надо возродить. Написано, вставили ворота на свое место. Я просмотрел вчера
В этой книге встречается 23 раза ворота. Это, мы знаем, это важные служения, которые есть. Там есть и Ефремовы, и Вениаминовы. Можно говорить об этих воротах. Там есть ворота источника. Наверное, это ворота истины. Там есть водяные ворота. Это, наверное, Божьего слова, вода, которую самарянка пила, которая спасает людей. Там есть конские ворота, это духовной брани, по всей видимости. Там есть ворота старые. Очень много людей тяготеет к старому. Но там есть и новые тоже. И новое надо, и старое надо. Там есть разные служения. И надо это все внедрить. Это Божье служение. Там есть служение, там есть ворота между двух стен. Представьте, кого-то зажало между двух стен. И кому-то надо там работать с этими зажатыми между двух стен людьми. Так зажало, что ни вперед, ни назад. И находятся служители, которые между двух стен помогут этому бедолаге, который попал в такую ситуацию. Там есть ворота, которые и есод, или основания, которые действительно вероучение блюдут служители, стоя на страже Божьего народа. Там, братья и сестры, есть очень много ворот. Например, смотровые, гамивкад. По-еврейски они звучали смотровые или перекличек. Какие-то важные служения, когда братья знают, перекличку делают своему войску, народу, знают этих старушек, знают этих всех больных. Перекличка в Божьем народе, смотровые, осматривает Божий народ, как в армии. На поверку становись, и осмотрят весь народ. Там есть много различных служений. Я нашел, там есть ворота черепков. Через эти ворота выкидывали несостоявшиеся сосуды. Когда сосуд делали, он трескал в печи. И такие служители нужны, которые работают с треснувшими, с этими черепками, которые разбитые их выносят за стену Иерусалима. Там даже есть ворота ниспровержения. Иногда кому-то надо ниспровергать. Это очень болезненное служение, после которого болеет душа, после которого сон не берет, потому что кого-то надо ниспровергнуть, иначе заквасит все, весь Божий народ своим положением. И такие ворота есть в этом городе Иерусалиме. Ниспровержения, шалихет, как они назывались. И вот Неемия восстановил это все, но почему-то за год, ослабив вот это внимание, ослабив этот надзор, оно поползло обратно все. И мы нуждаемся, друзья, чтобы в наше время Бог воздвиг этих служителей, которые и утвердил руки воздвигнутых, которые бы могли совершать это верное Божье служение, восстанавливать Божий народ. Ведь близко Господне пришествие на землю, и Божий народ должен быть в духовной форме, в духовном состоянии, в духовной близости с Господом. Мы помолимся, дорогие братья, давайте поднимемся, сестры, и будем просить у Бога, чтобы никогда нам не допускать в наши сердца этого товию, эту дружбу с миром, добровольно не входить в соглашение с чем-то греховным, с чем-то, что ослабляет Божье присутствие и Божье прикосновение и пребывание в Божьем народе. Давайте прославим Господа.

укроюсь, доколе не пройдут

Любовь, как мало с нею мы знакомы, и тесен для любви сердечный трон, а ею Божьи писаны законы, и ею мир прекрасно сотворен. Любовь не залюбуется собою, она услад не ищет на пирах. Любовь всегда останется любовью, возвысь до звезд, втопчи ли ее во прах. Она в труде, она в постах и бденьях, она страдальца мимо не пройдет. Она стоит ночами на коленях, Господню милость грешником зовет. Ее вражды не пробирает холод, она мирна, послушна и проста. Кто любит, тот душою вечно молод, обогащен наследием Христа. Любовь на злато мир не променяет, не повлечет обидчика на суд, а доброту людскую собирает по капле свой серебряный сосуд. Любовь, о, сколько исцелилось погибших душ теплом твоих лучей, и в муках крестных пламенно молилась ты за своих суровых палачей. И я

ей увенчан красотою, и я живой, коль ты живешь во мне. А без тебя я ничего не стою, и жизнь моя, что пена на волне.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Момент творения. Антиэволюционное поведение. Когда мы сравниваем наши знания о материальном мире, полученные опытным путем с библейским учением, не остается сомнений, что в Библии изложена абсолютная истина. Что же касается теории эволюции, то многое в окружающем нас мире ей противоречит. Например, Дарвин говорил, что на основе естественного отбора не могут возникнуть жертвенные отношения. Один вид не станет ничего делать ради блага другого вида. Но в реальности правила Дарвина не действуют. Можно привести в качестве примера несколько существ, которые помогают другим себе в ущерб. В числе таких альтруистов – муравьи. Некоторые виды муравьев действительно помогают другим видам себе во вред. Пустынные медовые муравьи затаскивают личинок некоторых видов жуков к себе в муравейник, где кормят и выращивают их. Мало того, что эти муравьи обделяют заботой своих собственных личинок, они еще и скармливают их личинкам жуков, по причинам, которые остаются неизвестными для ученых. Матка в таких муравьиных колониях часто теряет способность к воспроизводству потомства, и вся колония в конечном итоге погибает. На протяжении многих лет наша радиопередача «Момент творения» рассказывает о примерах взаимоотношений в живой природе, полностью противоречащих теории эволюции. Напрашивается предположение, что наш всеведущий создатель затем и создал эти альтруистические жертвенные отношения, чтобы развенчать недомыслие тех, кто не желает признавать его как творца. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Притчи 12:25.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Не обманывай. Не говорите лжи друг другу. Колоссянам 3:9. Если ты лукавишь и хитришь, знай, что Бог все видит, что нечестно. Ты в обмане зла не утаишь. Все когда-то станет всем известно. От позора ты не убежишь. Бог откроет все твои обманы. Ты, как лист осины, задрожишь, когда ложь твоя открытой станет. Только правда может исцелить, только истина всегда чудесна. Чтобы слезы горькие не лить, поступай всегда со всеми честно.

«Дорогие дети, мы проходим с вами истории Ветхого Завета и последний раз говорили о войне между царем Давидом и его сыном Авессаломом. Авессалом погиб на этой войне, и Давид горько оплакивал его, несмотря на то, что он был непокорным сыном и даже замышлял убить отца. Я обратила ваше внимание на необыкновенную любовь отца к сыну и напомнила вам о любви детей к отцу. Сегодня мы будем говорить о другом сыне Давида. Этот сын родился у Давида после того, как Бог лишил жизни его маленького сына, рожденного от Версавии, женщины, которую Давид взял от другого человека. От этой же Версавии позже родился другой сын. Его звали Соломон. Это довольно распространенное имя среди евреев до наших дней, и вы, наверное, много раз слыхали его. После гибели Авессалома Давид собрал свою армию и пересчитал ее. Он научил своих солдат полагаться на силу Бога, а не на свои собственные силы, и его армия стала самой сильной в стране. Языческие народы вокруг израильтян начали бояться их и перестали так часто нападать на них. Все шло хорошо, пока Давид не полагался на свои силы. А когда ему начинало казаться, что сила в его многочисленной армии, Господь давал ему понять, что это не так, и наказывал его. Давид понимал и каялся. И так проходила его жизнь перед Богом до самой старости. Когда он совсем состарился и не мог больше выступать перед народом и вести его на войны, люди начали подумывать о замене царя и стали приглядываться к его сыновьям. Старший сын Давида Адония решил, что он будет наследником престола в Израиле и заменит своего отца после смерти. Но Бог уже предназначил на это место Соломона. Адония старался произвести впечатление на народ и ездил по Иерусалиму в колеснице с важным видом, но этого не было достаточно, особенно когда Бог уже сделал свой выбор. Однажды Адония собрал свое войско за стенами Иерусалима и пировал там с военачальником Иаиром и другими важными людьми, и об этом узнал пророк Нафан. Помните, тот, который обличил Давида во грехе? Вот этот самый Нафан знал волю Божию и знал, что не Адония, а Соломон должен стать царем после Давида. Он пошел к Версавии, матери Соломона, и сказал ей: «Адония собирается забрать царство в свои руки. Если ты хочешь сохранить свою жизнь и жизнь Соломона, доложи об этом Давиду». Версавия печалилась, когда узнала о планах Адонии. Она была уверена в том, что Соломон будет царем, потому что так обещал Давид. Она поспешила к постели Давида и сказала ему: «Не обещал ли ты, что Соломон будет царем после тебя? Но вот Адония собирается забрать власть в свои руки, и народ ожидает от тебя слова о том, кто должен быть царем после тебя». Пока Версавия говорила с Давидом, пришел пророк Нафан тоже поговорить с ним. Он спросил Давида: «Разве ты обещал, что Адония будет царем? Вот он пирует теперь со своим войском за стенами города, и солдаты говорят: „Да здравствует царь Адония“. Справедливо ли это?» Давид вспомнил все то горе, которое причинил ему Авессалом, когда старался незаконно стать царем. Он не хотел, чтобы все это повторилось во время царства Соломона, и решил помазать Соломона на царство еще при своей жизни. Он сказал Нафану: «Пусть Соломон сядет на моего осла, и поезжай ты с ним в Гион, к священнику Садоку, и пусть он помажет сына моего Соломона на царство. Потом приведите его ко мне, и пусть он сядет на престоле моем. Он будет царствовать вместо меня. Ему завещал я быть царем и вождем Израиля». Слуги царя трубили в трубы и восклицали: «Да здравствует царь Соломон!» И народ присоединился к их возгласам, и поднялся такой шум, что даже Адония услыхал его и спрашивал, что случилось. И тогда ему сказали, что царь велел помазать Соломона на царство вместо себя. Адония испугался, что Соломон убьет его, и побежал и спрятался в скинии. Но Соломон сказал, что если Адония будет честным и не будет делать ему зла, он не тронет его. Адония пришел к Соломону и поклонился перед ним со словами: «Да здравствует новый царь!» И Соломон отпустил его с миром в дом его. После этого Давид уже не прожил долго, но перед смертью призвал к себе Соломона и говорил ему, чтобы он оставался верным Господу и исполнял все заповеди его в точности, потому что от этого будет ему благословение. «Будь мужественным и смелым», — говорил Давид своему сыну. Давид царствовал 40 лет, и после смерти его погребли в Вифлееме. Этот городок стал известным как город Давидов, и в нем спустя несколько сот лет родился наш Спаситель Иисус Христос.
Его земные родители происходили из царского рода Давида, от которого Бог обещал дать Спасителя миру. Я уже говорила вам, что ни одно слово Бога не произносится напрасно, но все они сбываются и исполняют то, для чего предназначены. Соломон ничуть не был похож на своего брата Авессалома и ничем не напоминал гордого и самоуверенного Адонию. Он скорее был похож на своего отца Давида. Он не воображал, что может все, но в смирении признавался, что не знает, как править народом. Он любил Господа и шел к Нему со своими трудностями. Когда однажды, после принесения жертвы, Соломон обратился к Господу в молитве, Господь ответил ему и сказал: «Проси, что дать тебе». Соломон в искренней скромности говорил тогда с Богом: «Дети, я хочу, чтобы вы особенно внимательно слушали слова этой молитвы молодого царя. Вот они. Господи, Ты оказал отцу моему великую милость, а за то, что он ходил пред Тобой в истине и правде, Ты сохранил эту милость и даровал ему сына, который бы сидел на престоле, как оно и есть вот теперь. Господи Боже мой, Ты поставил меня вместо отца моего, но я молод и не знаю ни выхода, ни входа. Я как раб среди народа Твоего, избранного Тобою, такого многочисленного, что его нельзя ни исчислить, ни обозреть. Дай же рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить народ Твой и различать, что добро и что зло, ибо кто может управлять народом этим многочисленным Твоим?» Господу понравилась эта скромная молитва Соломона, и он ответил ему так: «За то, что ты просил этого, а не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я сделаю, как ты просишь, и дам тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя и после тебя не будет. И то, чего ты и не просил, богатства и славы, я тоже даю тебе, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если будешь ходить путями моими, сохранять уставы мои и заповеди мои, как отец твой Давид, я продолжу и дни жизни твоей». Все это слышал Соломон в сновидении после молитвы своей, и в жизни его было видно, что Господь сдержал свое слово и действительно благословил его, дал ему мудрость и разум, и силу, и славу, и долгую жизнь. Господь позволил Соломону построить храм в Иерусалиме. Давид хотел строить храм и даже начал собирать строительный материал для этого, но Господь не позволил ему провести свой план жизни, потому что вся жизнь Давида прошла в войнах бурно и беспокойно. Соломон же имел время мирное и не воевал. На постройку храма ушло много лет, и в следующий раз мы поговорим об этом и о том, как Соломон судил народ, а на сегодня наша библейская история окончена. Есть мудрость от Бога, и ее нужно нам просить у Него и искать в жизни, потому что она выше и важнее всего, что может дать этот мир. Дорогие мои юные слушатели, не подумайте, что я против того, чтобы вы изучали все земные науки, познавали Вселенную и прочее. Нет, все это нужно для жизни и сделает вас полезными стране и ближнему, и это на своем месте. Но есть что-то выше, глубже и важнее, и об этом я говорю с вами. Одно хорошо только для этой жизни, другое нужно знать, чтобы жить вечно. Нужно уметь жить и знать, для чего мы живем, но нужно знать также, что будет после жизни. Если, как говорят некоторые, после смерти нет ничего, тогда мы напрасно жили. Библия, Слово Божие, говорит, что после смерти тела есть вечная жизнь духа, и мы верим в это, потому что так говорит Бог. Я хочу, чтобы вы знали не только как жить, но и как умирать с верой в вечную жизнь, со светлой надеждой воскресения. Я прочитаю вам одно стихотворение о девушке, которая не знала, как умирать. Это истинное происшествие. Она в автомобильной катастрофе разбилась в отсвете юных лет. Лежит в больнице, заострился профиль, во взгляде гаснет жизни слабый свет. В халатах белых, не волнуясь очень, врачи шепнули тихо в стороне: «Она, наверное, не протянет ночи», и слух поймал тот шепот в тишине. «Пришлите мать», — она сказала строго, — «велите ей сейчас ко мне войти». И мать вошла, и стала у порога, как бы боясь ближе подойти. «Стань здесь поближе, мать, я умираю. Меня ты петь учила, танцевать.
Я на рояле хорошо играю, но вот теперь мне нужно умирать. Мне страшно, мать, о Боге я не знаю. Скажи, ответь, как вечность мне встречать? Учила жить, но вот я умираю, а ты не научила умирать. Мы прославляем матерей так много, благоговеем перед словом «мать». Но только мать, что сердцем верит в Бога, детей научит жить и умирать. Да, дети, я не ваша мать, но чья-то, и считаю своим долгом говорить о вечной жизни и вам.

Мне папа в Библии читал, что есть небесный город. Его Господь сам основал. В нем нет греха и горя. В нем нет болезни, ночи нет. Сам Бог есть солнце града. Его сияние чудный свет для жителей награда. Ничто нечистое в тот град никак войти не может. И красоту его всех врат Бог жемчуги умножит. Спасенные народы там во свете Божьем ходят. Сам Бог его священный храм. Все от него исходит. Туда войдет лишь только тот, кто верит в Бога свято. Безбожник в город не войдет. Сам в этом виноват он будет. Я так хочу в сей гряд святой, где радости так много, тропинкой веры золотой, прийти в объятия Бога.

0: Сеньор Ланес объезжал на велосипеде жителей небольшой деревушки. Он собирал у них молоко, чтобы везти его на рынок. К велосипеду были привязаны два бидона. Остановившись у лачуги, построенной из старых досок и обитой внутри картоном, он решил узнать, как чувствует себя сеньор Оливато. «Доброе утро, Карлос! Как твоя мама сегодня?» – обратился он к старшему из детей.
1: «Не знаю, сеньор. Она еще не вставала. Наверное, спит».
0: «Я посмотрю», – сказал сеньор Ланес. Когда он увидел бледное, застывшее лицо женщины, он понял, что она оставила этот мир и ушла к своему создателю. Ланес известил соседей о смерти сеньора Левато. Они пришли и сделали все необходимое, чтобы отнести тело к последнему месту успокоения. На могилке поставили небольшой крест и повесили на него венок из живых цветов.
1: «Что же теперь будет с мальчиками?» – спросила сеньора Бакна.
2: «У нас нет для них места. Я думаю, Карлос сам как-нибудь справится. Он смышленый мальчик», – ответила сеньора Ромеро.
3: «Ни у кого из нас нет места. Нам едва удается прокормить своих детей», – добавила сеньора Мартинес.
0: Маленький Бепо плакал, пока не уснул. Он хотел к маме. Старший Карлос утешал его как мог. Он обещал брату, что они поедут к дяде Рамону в Гайдалажару.
1: «Правда?» – заинтересовался Бепо.
2: «Да, поедем. Может быть, я смогу попасть в миссионерскую школу и научиться читать и писать. Тогда уж я смогу заботиться о тебе по-настоящему», – мечтал Карлос.
0: Несколько дней Карлос зарабатывал деньги, чистя ботинки прохожим. Наконец, он решил, что у него достаточно денег на два билета. Однако его денег хватило только на один билет. Он посадил брата в автобус и решил идти вслед пешком. На оставшиеся несколько пенсов Карлос купил хлеба и фруктов и почти все отдал Бепо. Старый маленький автобус был переполнен пассажирами-мексиканцами и товарами, которые они везли в город на рынок. Здесь были даже две клетки с курами и коза. Вначале Карлос бежал вслед за автобусом, но вскоре потерял его из виду. Через некоторое время, однако, он увидел его. Автобус сломался и ждал нужной запчасти, которую должны были привезти из

Никто ничего о нем не знал. Наконец, одна добрая женщина сказала: «Я не знаю вашего дядю, но не хотели бы вы пойти со мной?» «А можно?» – спросил маленький Бепо. «Да, можно. Я думаю, что вам понравится. Там живут мальчики и девочки», – объяснила женщина. Это была миссионерская школа, о которой мечтал Карлос. В ней мальчики получили не только кров и пищу, и научились читать и писать. Они нашли счастливый дом и узнали об Иисусе Христе, их Спасителе. Удивительно, как сам Господь Бог направил детей в нужное место. Запомните стих из Библии. «У тебя милосердие для сирот». Оси 14:4.

О, какое счастье! О, какое счастье! Я Христа познал. Он спасение даром мне с небес послал. Я теперь небесный гражданин страны, где венцом созвездий светятся огни, где нет зла и горя, нет греха и слез, где сияет солнце Иисус Христос. О, какое счастье быть Его детем! Нам Спаситель в небе приготовил дом.

Однажды на базаре невзрачный мужичок, выйдя из трактира, подошел ко мне, посмотрел серыми глазами и сказал: «Барин, слышь, хочешь, я тебе живую игрушку уступлю? Увидишь, до чего занятно, только дешево не отдам». И он из-за пазухи вынул желтую прихорошенькую белку. Она большими, острыми, круглыми глазками смотрела на меня. Он дал мне ее в руки. Она преспокойно сидела. «Ручная, брат, белка. Вот до чего ласковая. Спасибо скажешь. Игрунья, от тебя не уйдет. Орешками кормить будешь. Опусти, так она сама прокормится, к тебе придет. Этакой умный зверь. Вот подумай, а лесной, дикий. Я ее ведь тут недалече нашел. Из гнезда ушла маленькая. Знать, мать-то коршун взял. Я люблю с ними заниматься. Ну и привыкают. Только дорого, менее красненькой не отдам». Я вынул 10 рублей. «Хорошо, спасибо. Хороша белка. Какая большая». Крестьянин вынул платок, в один край завязал деньги в узел и отдал мне белку. «Барин», — сказал он неожиданно, «а ты знаешь, она понимает, что я ее продал тебе. Ты ее не обидишь, от кошки убережешь. Эта белка радости много даст. Не поймешь, а вроде как любовь в ней есть». Поверила человеку, значит, не боится и благодарит. «Бери ее, клади в карман и скажи: умри, и неси домой. А за красненькую – спасибо, деньги, конечно. Я как тебя увидал, намекнулось мне, что ты ее купишь. Я посадил белку в карман. Умри», – сказал крестьянин и засмеялся. И белка на самом деле свернулась, как бы умерла. Я пошел в лавку, купил орехов. В трактире белка сидела передо мной и с изумительной красотой, держа в лапах орех, обтачивала его зубами, доставала зерно. Потом, быстро оббежав ко мне, села на плечо и грызла орех. Я взял ее, посадил в боковой карман, сказал: «Умри», и белка спряталась. В моем деревенском доме, где была охотничья собака Фэб, я показал белку. Фэб немножко понюхал, не обратил внимания, и я выпустил ее на стол. Она, быстро прыгая, взгромоздилась на занавеску окна. Окно было открыто. Белка пропала за окном. Я выбежал на террасу, пошел к окну. Белки нет. Пропала. Я всюду смотрел на деревья. Вдруг сзади белка села мне на плечо. Я с ней опять пошел в дом. На большом столе у себя я прибрал все, так как боялся, как бы она не наелась красок, не попала бы лапками в палитру. Сестра моя и гостивший доктор изумились привязанности белки. Хотели погладить, но она не далась. Это было удивительно. «Неужели правду, — сказал крестьянин, — что она понимает, что она продана мне, что я ей хозяин?» Когда я лег спать, белка от меня не отходила. Я ей сделал гнездо, взял корзинку, наложил сосновых веток и сена. Но она не желала быть в корзинке. Она спала со мной. Когда я ее хотел тихонько покрыть маленькой подушкой, она во все глаза смотрела на меня, и сделать это было невозможно. Она с быстротой молнии отскакивала в сторону. Оказалось, что это игра. Я видел, что ей это нравится. Она нарочно садилась мне на грудь и делала вид, что не смотрит. Накрыть ее подушкой было невозможно. Я видел, как это ее веселит. Я ее сажал на руку, хотел как бы прихлопнуть другой рукой. Невозможно, она уже была у меня на голове. Разыгралась. Но когда я ей говорил: «Ну, довольно играть, спать, умри», белка засыпала у меня на плече. Я боялся ее во сне задавить, но оказалось, что я напрасно беспокоился, так как она отлично со мной спала. А утром она выбегала в окно в огромный бор до вечера. «Какая странность», — удивлялся я. «Зачем же она возвращается? Как это странно и как удивляло меня и удивляет сейчас. Она привязалась к человеку какими-то неведомыми законами любви». Но вот в начале августа белка из лесу не вернулась. Я очень страдал и думал, что ее застрелили. Охотник Герасим, мой приятель, сказал: «Кому стрелять? Она желтая, никому не нужна. Я их зимой бью. Желтую не купят». Я в тот день сидел на террасе, где был накрыт чай со своими приятелями. Вдруг появилась моя белка. Приятели удивились. Она бегала по столу, опустила лапку в варенье, попробовала его, потом опять спрыгнула с террасы, побежала на беседку, прыгнула на сосну. Тут мы увидели, что там, вытянув шейку и смотря круглым глазом, робко притулившись, сидит другая белка. Моя белка была около нее. Они сидели вдвоем. Потом другая белка живо пропала, прыгая с дерева на дерево. Моя же белка спустилась,
прыгнула через собаку Феба и села мне на плечо. Наступили дожди, стала непогода. Пожелтели листья берез и опали осины. Оголились леса. Белка редко уходила из дома. К Покрову я уехал из деревни в Москву. Я повез ее в клетке, которую купил в Москве. Клетка ей не понравилась, так что я ее вез часть пути в кармане. И всю зиму в Москве жила она со мной. Когда я поздно возвращался с работы из театра, она знала стук калитки, как я отворяю, и с невероятной радостью встречала меня в коридоре, бегая по мне кругами. Ждала, когда я выну ей кедровые орехи или какой-нибудь гостинец. Странно, что только доктору, которого видела у меня в деревне, позволяла она погладить себя. К другим не шла. Она не приставала, не просила, не надоедала, но ей нравилось, что ею любовались. Как странно, какой меры и так-то был этот маленький зверек. Шла долгая зима. Я выходил с ней гулять на двор, где был сад. Она забиралась на деревья, но, должно быть, привыкнув к теплу дома, гуляла недолго и лезла ко мне в карман. Ранней весной я уехал в деревню. Первый же день белка ушла и не возвращалась неделю. Потом объявилась опять и привела с собой другую белку, от которой беспрестанно возвращалась домой и уходила опять. Она возвращалась все реже и совсем пропала. Опять осень и пурга первого снега. Уныло на душе, серое небо, дымят вдали черные овины, тетушка Афросинья рубит капусту, солят на кухне грузди. Я взял ружье и пошел по лесной тропинке к реке. Стаи мелких птичек-чижиков осыпали ветви оголенных берез. Улетают от нашей суровой страны. Вдруг на меня прыгнула белка и весело забегала кругом. Она уже посерела. Я так обрадовался. Она прыгнула и взбежала на сосну. Я взглянул кверху и увидел, как 6 белок прыгали с ветки на ветку. Я посвистел, на зов она опять вернулась ко мне. «Прощай, Муся! Твои дети, должно быть!» Феб посмотрел на белку пристально. Она была уже серая, но он догадался, что это наша белка. Больше я ее не видал.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
2: Божьих благословений!

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В 7 часов слушайте чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Более 4 лет я медлил и не решался начать этот курс. До тех пор, пока Бог совершенно определенно не открыл мне свою волю в тех нуждах, которые есть у его народа, в тех нуждах, которые есть у меня самого. Ни для кого не секрет, что в сегодняшние дни церковь переживает особенное время. С одной стороны, это время темное, если быть честным, но это время все-таки, если назвать его временем мрака, то это, я сказал бы, предрассветный мрак. То есть в этом времени, в хаосе событий, во множестве религиозных течений, в разделениях, есть некая темнота. Но в то же время мы здесь, потому что мы ощущаем, что свет грядет. Аллилуйя! Мы чувствуем, что приходит какая-то ясность, приходит утверждение и приходит благословение Божие. Итак, я сказал, что церковь переживает особенное время. И в среде народа Божьего и среди многих руководителей есть потрясающее неведение о ключевых понятиях Библии. В том-то вся проблема, что многие люди совершенно не знают, что такое начатки учения Господа Иисуса Христа. Вот в этом заключается вся проблема. И не понимая вот этих основных принципов, мы похожи на корабль, который без якоря. Вы знаете, что